0: депутата собрал больше миллиона подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
1: У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
0: Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2021 года его задержали после участия в акции в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко связывал преследование, в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
2: Я в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо поехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
0: Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
3: Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которому теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
0: Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
4: Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
0: В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски выходили один за другим.
5: А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян, из какого, из моего кармана платят таких, как я? И за МКАДе вот это бесконечное, 140 миллионов, прозябающее в страхе, без уверенности в завтрашнем дне, это они все
6: платят.
5: Платят,
6: мне тоже не очень нравится.
0: Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
7: Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
8: Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен миллионам человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, ну, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такой есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ, кандидаты, ну, эти планы нарушают.
7: Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Но если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
7: Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
6: Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте в не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на скидку говорить, но, тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще, может быть, нужно властям? Они прекрасно понимают и не видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте, и что он умеет делать с Ютубом, и как он имеет статус депутата, и умение работать в социальных сетях, как это объединяется, и получается довольно неприятную и местами взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже так и все в России пытается нащупать, что можно, где красная линия, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, публично заявляет вся верхушка ФРФ, там практически весь федеральный список. Он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
7: Ну и да, правда, вдруг мегафон принесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссий, такой себе получился бы созыв, ну или получится, в крайнем, давайте по крайней мере об этом в будущем режиме будем говорить. А с нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Ну вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле, то есть отправили его в другой округ, он выдвигался не по саратовскому, он выдвигался в Пермском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели «Единая Россия» вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
9: Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили, но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина. А Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный. И он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех. И Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает. Прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий. Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура, это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает, сам Володин, но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да, и поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
7: Ну вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор. И Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с «Единой Россией» конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
8: Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет, конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае, Мария Прусакова, молодая руководительница отделения. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, в Пермский край, да, и Удмуртию, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать, да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия — это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот, но, на мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
7: Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
9: Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверен, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней, и снижение социальных расходов, и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что судя по всему, потому что снял яблоко и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет КПРФ. И это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпенов, для военных, для зэков, ну, вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. А КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому, ну, не надо это Кремлю. Вот и все.
7: Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту вот привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, от КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии, как вы думаете?
6: Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы навес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с Яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому как бы видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, а выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
7: Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону. Это такая легенда Ютуба. И еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского. Такой вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, надо сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса «Ай, как просто». И, в частности, гостя спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии и потом ее обсудим.
10: Я все-таки считаю, что «Единая Россия» за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
11: Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата... В общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались. Ваша цитата – это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые. И цитата, вас цитирую. «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом и террористом».
10: Я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 300 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить правильно. То есть, если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
11: Так я об этом и сказал.
10: А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения – просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
7: Михаил, как вы думаете, вот в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобные решения о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решений? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
6: Ну, я уже говорил, да, что в главной риске власти в случае с Николаем Бондаренко это не то, что он своей компанией прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти – это если Бондаренко попадет в парламент. Это риск и для власти, это риск и для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своего были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть чтобы он старался, всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионах, федеральный, да, вот этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да. Вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется своего лидера как бы и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых, богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать, ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же самый.
7: Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в Ютьюбе, и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй,
6: стоит согласиться с этим. Я еще добавлю, как бы это важно. То есть я с Николаем общался один раз в 2021 году. Он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году. Мы записывали ролик. Как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале. Ну, в общем, и... из общения тогда с ним и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого, что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
7: Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем у таковой этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И «Новая газета Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
12: Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
13: Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
12: 14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
14: Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. Как душили в 90-е, так продолжают.
12: В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
15: Посмотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит, так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
12: За так называемую экстремистскую символику, повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. «Новая газета Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики, связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Верстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанные с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписи и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
7: С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
9: Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит. Да? Есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше. Есть кремлевские технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или, например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная. Я бы не сказал, что тут есть общая вообще какая-то история, кроме одной, что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет, вот только теперь, яблоко осталось.
7: Всех угодных, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода, там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников по сообщениям СМИ ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
5: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
6: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. А, естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должно быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа» – это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании Комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнования. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый, так называемый, переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи. становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло. Поэтому переломный момент с первой случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122 он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года, и на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют, способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
5: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
6: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, mm-hmm. как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что, да, действительно, начинали эту войну, встречали, точнее, эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, НЛАУов, натовского стандарта. Потом первые геймченджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP/T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. «Стингеры» применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
5: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
6: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
5: А вот Анатолий Храпчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
6: Двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
5: ну, потому
6: продать.
5: Что неизвестно, где оно может оказаться.
6: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, офрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мегакомпаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично, и одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
5: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
6: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, да. Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
5: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
6: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
5: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там, условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
6: Не последнее, а одно из.
5: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
6: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась, нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное – натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги. Не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
4: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
6: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
5: Ну, не потеряв, да.
6: Сохранить лицо, да. Анечно. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим эту войну. Но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы. Но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
5: Вот будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
6: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы-республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, «deal», да, для нас там соглашение. Это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне. Дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще нужно? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно, да. России, да. Америки, да. Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном комитете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник. Я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили. Если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
5: Но вопрос в условиях.
6: О, если условия будут, ну, глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
5: Если этого сейчас не произойдет, то...
6: Надо смотреть... Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла, но главное, без вас, москали. Это реально, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
5: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
6: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Буданом, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, которое приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21 года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
5: Да, которые не хотели.
6: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно. Его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
5: Но это все равно довольно печальное достижение.
6: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
5: Или принципиально не говорят.
6: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, и мы победители. Ну, это очевидно.
5: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
6: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
5: Я поэтому спрашиваю.
6: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали, молодцы, что не ведетесь, ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно,
5: для переговорного процесса это потеря.
6: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
5: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую

0: 22 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охотхозяйстве президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал: мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали: выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про «мы выйдем на границу» уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг. А ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь. Что дальше? Логистические дороги, доставка грузов. Вот это имеет значение для военных. Потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дзот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно, в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественной границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, но это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездят. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Да я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТР. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так. Вот такой вот проект. Это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее всего, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном

0: и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 21 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в результате российских ударов пострадало уже около трети жилых домов. Владимир Зеленский вновь призывает партнеров Украины оказать помощь ракетами для комплексов ПВО. Правозащитники отмечают всплеск обращений от граждан России, которых силой заставляют подписать контракт с Министерством обороны. Россия отрицает планы осенней мобилизации, теперь на уровне своего представителя в ООН. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент Курултай. Депутаты будут избираться только по партийным спискам. Также сегодня.
1: Понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю, ну тогда президент СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю, Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился.
0: Человек, закрывший путч ГКЧП. Георгий Урушадзе о том, как он первым дозвонился Михаилу Горбачеву в Форос. Число жертв российского ракетного удара по Киеву в ночь на четверг за минувшие сутки выросло до 17 человек. Десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались вчера весь день. Некоторые пожары удалось потушить только сегодня. В городе объявлен траур по погибшим. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за время войны в столице Украины повреждено уже около трети многоэтажных жилых домов.
2: Повреждения разной степени получили около 4000 домов. Это существенно, потому что пострадал в той или иной степени каждый третий дом в Киеве, в городе в общей сложности 12 тысяч домов.
0: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удар по Киеву и вновь обратился к западным партнерам с просьбой помочь ракетами для комплексов ПВО, подчеркивая, что Украина не просит о подарке, и что партнеры, по его данным, необходимыми ресурсами обладают.
3: Если крылатых ракет при этом ударе было сбито около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нам необходимы ракеты для патриотов, и это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы доводим до них эту нашу потребность, и мы знаем, что партнеры ее восполнят в состоянии. Мы не просим подарков, Украина готова покупать оружие. Важно, чтобы были решения, соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
0: Это было обращение президента Украины Владимира Зеленского. Время свободы. Правозащитная организация «Идите лесом», помогающая гражданам России избежать отправки на войну в Украину, заявила о всплеске обращений россиян, которых пытались заставить подписать контракт с Министерством обороны. В ряде случаев это происходило, когда их под разными предлогами задерживали в результате облав, угрожая в случае отказа уголовным преследованием и другими неприятностями. Обращения поступают из самых разных регионов. Вот что говорит пресс-секретарь «Идите лесом» Иван Чувеляев.
4: Прежде было сильно меньше подобных обращений, потому что этот рост мы фиксируем в течение не то, что там последней недели, предположим, а последних месяцев. И, собственно, главное, что надо понимать, что если сейчас 14, значит, дальше через неделю будет еще больше. И, в общем, на сегодняшний день можно говорить, что в обществе есть паника, которая базируется на двух вещах. С одной стороны, на страхе перед мобилизацией, который очевиден. И с другой стороны, на том, что не очень понятно, а как действовать в связи с тем, что не только будет мобилизация, но еще в связи с тем, что уже сейчас происходит, собственно, тоже который месяц, облавы в малых городах. И ничего не страхует от того, что эти облавы будут расширяться, и что они расширятся до не только малых городов, но и, например, Москвы и Петербурга. Но, еще раз повторю, то, что мы всегда говорим во время всех облав. Бить тревогу надо настолько рано, насколько это возможно. Потому что задача раньше военкоматов, теперь, к сожалению, еще и ментов, отправить человека в армию настолько быстро, насколько это возможно. Задача близкого и самого, собственно, пойманного человека – бить тревогу настолько рано, насколько это возможно, пока они еще не отправили вас в часть, пока еще нет контракта, пока еще вы не находитесь там, откуда вас выцарапать будет тяжелее.
0: Это был пресс-секретарь правозащитной организации «Идите лесом» Иван Чувеляев. 19 августа Федеральная таможенная служба России сообщила о резком увеличении потока желающих пересечь границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс». По данным службы, их было более 20 тысяч за сутки. Правда, грузинская сторона утверждает, что границу в этот день пересекли меньше 8 тысяч человек. Проект «Релокац», который предоставляет свои услуги тем, кто хочет эмигрировать, связывает увеличение потока пересекающих границу Грузии и россиян с возможностью мобилизации в России после сентябрьских выборов. Эту возможность вчера комментировал представитель России в ООН Василий Небензя. Увидим, что будет после выборов. Я бы не говорил, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию. Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что в нынешней обстановке происходит с мобилизацией в Украине. Так что о мобилизации в России не беспокойтесь. Официально уже много раз говорилось, что массовая мобилизация нам сейчас не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но увидим, что будет после выборов, и кто из нас прав, а кто нет. Это был посол России в ООН Василий Небензя. Сложности с набором личного состава вооруженные силы Украины, на которые он пытался указать, хорошо известны, и дискуссия о том, как должна быть реформирована система призыва, идет уже не один год. Предлагается, в частности, сделать украинскую армию контрактной, четко определять сроки ротации войск на фронте, снизить мобилизационный возраст. А Алексей Резников, который был министром обороны Украины в момент российского вторжения и занимал этот пост до сентября 2023 года, в интервью украинской службе «Радио Свобода» выступил за призыв в армию и мужчин, и женщин, по примеру Израиля. Верховная Рада должна решить и внести изменения в законодательство, согласно которым всеобщая обязанность защищать страну будет относиться ко всем гражданам Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Нужно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые для женщин подходят, и что им не нужно будет идти на поле боя. Они закроют много позиций в тылу и по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту. Но вопрос в том, готово ли общество сознательно сейчас заявить: «Да, мы, как Израиль, можем выжить, только если каждый поймет, что должен защищать Украину».
5: Что треба захищати Україну.
0: Мнение бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы. В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве и шпионаже в пользу России задержан 27-летний предприниматель Владимир Теслов, имеющий двойное российско-австралийское гражданство. Теслов был задержан вчера в пригороде Брисбена. По словам представителя Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт, арестованному может грозить до 20 лет заключения.
6: In October 2024, the man traveled to Russia.
7: В октябре 2024 года этот человек отправился в Россию, где, предположительно, прошел военную подготовку, после чего вернулся в Австралию в декабре 2024 года. В Австралии, по данным следствия, он поддерживал контакты с лицами, которых считал связанными с российскими спецслужбами. В мае 2025 года он отправился в Украину, где вступил в украинские вооруженные силы, получив доступ к информации, касающейся военнослужащих, подразделений и мест дислокации. Впоследствии он передавал или пытался передать полученную в Украине информацию лицам, которые, по его мнению, действовали от имени российских спецслужб.
0: Это была представитель Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт. По ее словам, цитата, «на данном этапе нет никаких оснований полагать, что существует или существовала какая-либо угроза для Австралии, однако расследование продолжается». Вы слушаете «Время свободы». После объявления президентом США Дональдом Трампом тотальной экономической блокады Ирана цены на нефть на мировых рынках вновь подскочили. Министр торговли США Скотт Бессент в ответ выразил мнение, что рынки неправильно интерпретировали развитие событий и, кроме того, открыто дал понять, что Вашингтон ждет от своих партнеров безоговорочного участия в этой блокаде.
8: I'm not sure why oil has popped up.
0: Я не знаю, почему в этой ситуации цены на нефть подскочили, потому что на данный момент, если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, как этого хочет президент, это, вероятно, будет означать, что крупномасштабного возобновления боевых действий не произойдет. Но я хотел бы подчеркнуть, что пока это лишь один из рассматриваемых вариантов. Мы контролируем пролив, мы можем продолжать это делать на южном маршруте, так что, мне кажется, нефтяные рынки неправильно интерпретируют, что означает экономическое давление. Экономическое давление означает, что мы призываем всех наших союзников к величайшей скоординированной экономической изоляции в мировой истории. И мы прямо им говорим, либо вы с нами, либо вы против нас. Это был министр торговли США Скотт Бессент. Стратегическим партнером Ирана является Китай, который выступает против резких шагов США в отношении Тегерана, призывая к немедленному окончанию боевых действий между двумя странами. О том, может ли позиция Пекина серьезно повлиять на эффективность вводимых против Ирана Соединенными Штатами драконовских, по выражению Трампа, санкций, я беседую с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Очень многие сейчас подчеркивают, что большая часть иранской нефти отправляется именно в Китай. Для Китая, я думаю, что Иран — это, в общем-то, довольно большой рынок и для его товаров. Означает ли это, что, ну, в общем-то, фактически вот эта экономическая блокада, которую сейчас хотят США, сводится на нет именно из-за позиции Китая?
8: Я думаю, во многом это риторические приемы повышения ставок перед будущей встречей Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на середину-конец сентября. Поэтому, я думаю, мы услышим еще очень много таких заявлений в адрес Китая. И по другим направлениям, не только по Ирану, будут обвинения в нарушении прав человека. Ну, то есть, мне кажется, придумают еще много чего, потому что пока, насколько я понимаю, прогресса в переговорах между США и Китаем не видно, по крайней мере, публично. Я напомню, что после прошедшей встречи Трампа и Си были созданы две комиссии, одна по инвестициям, вторая по торгово-экономическому сотрудничеству. Вот пока мы не слышим ни о каких результатах, о том, что стороны достигли каких-то понятных правил, понятных регуляций, в рамках которых они будут существовать следующие несколько лет. Поэтому здесь, во-первых, это риторика. Во-вторых, да, действительно, главный покупатель иранской нефти – это Китай. Но с Китаем ситуация сложнее. В Китае это покупают частные независимые самовары, которые государству не имеют практически никакого отношения. Поэтому здесь действительно в какой-то степени они могут самостоятельно либо снизить поставки из Ирана, либо увеличить поставки из Ирана. И вот здесь мы видим ситуацию, при которой, кажется, пока все-таки сами китайские частные вот эти компании делают выбор не в пользу Ирана, потому что прямо сейчас, условно, российская нефть и дешевле, и менее рискованная. Поэтому здесь есть и частный интерес, который не нужно списывать со счетов, а Китай в политическом плане продолжает поддерживать Иран, но, опять, не очень вкладывается в это.
0: Но вы упомянули о повышении ставок накануне возможной встречи в сентябре. А не приведет ли это повышение ставок вообще к срыву такой встречи? Потому что, в общем-то, Трамп заявляет очень резкую позицию.
8: Да, это очень резкая позиция, но она не несет какого-то понятного наказания. То есть позиция такова, а что, если Китай этого не сделает, а что, если Китай сделает иначе? Вот что за этим следует дальше? С пошлинами, ну, кажется, уже не сработает, потому что пошлины уже повысили несколько недель назад. Какие-то новые санкции, это сорвет весь предыдущий механизм, вот как раз переговорный. И не очень понятно, а что американцы сделают в ответ, если китайцы их не послушаются. То есть, действительно, каких-то сейчас эффективных и, главное, быстрых инструментов давления на Китай, ну, кажется, пока не существует, поэтому пока это все-таки риторика, и давайте отметим, что китайцы к ней относятся как к части театрального представления. То есть все знают, что Трамп такой, он такое говорит, ну, пускай говорит, главное, чтобы ничего не подписывал, или главное, чтобы не вводил каких-то новых механизмов повышения пошлин, тарифов. И еще одна важная задача, а кто это будет делать, потому что тарифы и пошлины можно вводить, но как контролировать, как их отслеживать, как оказывать давление на китайские компании, это еще одна большая история, которую за месяц даже реализовать невозможно.
0: А Китай какие-то официальные заявления все-таки делал, ну, скажем, от имени Министерства иностранных дел?
8: Из последних комментариев Министерства иностранных дел формулировки остаются теми же стандартными. Китай приветствует завершение конфликта миром, Китай поддерживает суверенитет Ирана, и Китай не является стороной конфликта. То есть это такие стандартные фразы, стандартные формулировки, которые китайские чиновники в целом озвучивают еженедельно по любому другому конфликту в мире. То есть, опять, стандартной какой-то реакции, какого-то специального заявления китайцы не выпускали.
0: Моим собеседником был китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексей Чегодаев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент страны Курултай. 145 депутатов будут избраны исключительно по партийным спискам. Голосование в одномандатных округах теперь в Казахстане не будет. В избирательном бюллетене указаны 7 допущенных к выборам партий, а также есть графа «против всех». Замена двухпалатного парламента на однопалатный – один из ключевых этапов политической реформы в Казахстане, проводимой президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ее рамках произошло фактическое обнуление его собственного президентского срока. Токаев вновь сможет баллотироваться на выборах главы казахстанского государства, которые состоятся в 2029 году. Мой собеседник – независимый политический обозреватель, специалист по странам Центральной Азии Мирхат Шерибжан. Для чего Касым-Жомарту Токаеву понадобился именно однопалатный парламент?
9: Ну, мне кажется, здесь в первую очередь попытка избавиться от старой гвардии. От гвардии, которая ассоциируется с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однопалатный парламент, здесь фишка состоит в том, что больше не будет кандидатов независимых, не представляющих каких-либо партий. Все, значит, кандидаты будут выдвигаться партиями. И, как обычно, эти партии уже ясно, что все практически лояльны самому Токаеву. Почему он сделал это однопалатным, сказать трудно, но самое главное – это то, что это сильный ход для того, чтобы, во-первых, сократить количество парламентариев и избавившись при этом от старой гвардии, которая всегда была ассоциирована с бывшей правящей партией Нур-Отан. Нур – это Нур-Султан, свет с арабского языка. Отан – это родина. И многие, не только партии, банки и другие учреждения в эпоху Назарбаева начинались вот с этой Нур, потому что его звали Нур-Султан. Ну, это такой ход для того, чтобы вообще все, что связано с старой гвардией, ушло в небытие, так скажем.
0: Ну, а насколько она сейчас влиятельна? Ведь все-таки Токаев у власти уже не первый год.
9: Старая гвардия же осталась все равно. После январских событий 22 года партия стала называться «Аманат». «Аманат», кстати, не очень удачное название, потому что, ну, оно, с одной стороны, ассоциируется с преемственностью поколений, передачей, значит, наследия от одного поколения к другому, но основное значение – это заложник, историческое значение слова «Аманат». Но вот сейчас, в июне 26 года, «Аманат» вошел в партию «Адлет», «Справедливость», созданную сторонниками Токаева. То есть теперь уже партия не переименована, а создана новая партия «Адлет», созданная именно сторонниками Токаева, в которую вошли вот остатки этого «Аманата», то есть бывшего Нур-Отана.
0: И вот, судя по сообщениям в прессе накануне этих выборов, у этой партии «Адлет» довольно высокие показатели, если не очень высокие показатели поддержки. Это, так сказать, нарисованная поддержка или действительно Токаеву удалось создать партию и способствовать ее популярности?
9: Я не думаю, что это на самом деле является таким показателем, который действительно отражает состояние дел. Очень чрезвычайно важный фактор и важный фон этих выборов, о котором нельзя забывать, практически одновременно с подготовкой к голосованию резко усилилось давление на независимую и критически настроенную журналистику. За несколько недель до выборов сразу несколько известных журналистов, независимых журналистов и политических комментаторов оказались под уголовным преследованием, ограничениями или судом. Это все сейчас то, что Токаев назвал созданием нового Казахстана в свое время, напоминает ту же старую дубинку, если говорить старыми казахскими пословицами. Та же старая дубинка, только в левой руке. Вот Комитет защиты журналистов и ряд международных правозащитных организаций уже назвали происходящее предвыборным давлением на независимых журналистов. Ну вот Лукпан Ахмедьяров, один из лучших и известнейших независимых журналистов, стал фигурантом уголовного дела. Ему запрещен выезд из страны. Под уголовным преследованием и запретом на выезд находится также журналистка известнейшая Динара Егубаева. Причем с Егубаевой выглядит особенно показательная ситуация. После ДТП, дорожно-транспортного происшествия в конце июля, с участием ее автомобиля и велосипедиста, дело сначала рассматривалось как административное, потом оно впоследствии было переквалифицировано, стало уголовным. А сама журналистка считает произошедшее провокацией, и она смогла достать видео с камер наблюдения ближайших зданий, где показано, что, в принципе, не она наехала на велосипедиста, а велосипедист наехал на ее автомобиль. Еще одна журналистка, Александра Алехова, тоже оказалась под прессингом. 4 августа, вот буквально в этом месяце, ее приговорили к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения наказания на 5 лет. И ее дело связано с публикациями, после которых ее обвинили в распространении персональных данных. А, еще один, кстати, политический обозреватель Азамат Умаров вообще был арестован и находится под следствием на данный момент. Это вот показатель того, как на самом деле выглядит ситуация. И совершенно ясно, что, естественно, эта партия, скорее всего, выиграет эти выборы. Но не потому, что за нее проголосует большинство, а потому, что она, ну, как и в старые назарбаевские времена, будет сделано все, чтобы она была объявлена победительницей этой партии. Вот так скажем.
0: Ну, а Токаев добивается того, чтобы эта партия получила конституционное большинство в Курултае? Вы упомянули о том, что сейчас все партии, которые имеют перспективу пройти в парламент, так или иначе ему лояльны, но все-таки вот он делает на это ставку, на ваш взгляд?
9: Ну, конечно, делает. Он, дело в том, что все методы, которые он использовал, административный ресурс, зачистка журналистского поля, информационного поля и все остальное, это как раз вот те методы, которые гарантируют то, что эта партия выиграет и займет большинство. А те партии, которые считаются оппозиционными, практически все партии, они лояльны самому Токаеву. Ну, как это всегда было вот в странах Центральной Азии после того, как они обрели независимость в 1991 году.
0: Предстоящие в Казахстане выборы в Курултай мы обсуждали с независимым политическим обозревателем, специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шарипджаном. Ну и последняя тема. Сегодня 35-я годовщина окончательного провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Первым об этом публично объявил юный тогда ленинградский журналист молодежной газеты «Смена» Георгий Урушадзе, сумевший дозвониться Михаилу Горбачеву в Форос, где первый и последний президент СССР удерживался в изоляции все 3 дня путча. Это был очень важный разговор, отмечу это хотя бы потому, что отношение Горбачева к происходившему в Москве тогда никто не знал. Сегодня Георгий Урушадзе известен как создатель и директор независимого издательства Freedom Letters, издающего книги тех, кто сейчас в России печататься не может. Мы беседуем с ним о событиях 35-летней давности. Итак, вам, насколько я понимаю, 19 лет, и вы работаете в газете «Смена», и вы оказываетесь первым, кто сообщил о провале путча. Расскажите подробнее.
1: Причиной такого сообщения стал разговор с Михаилом Сергеевичем. Звонить я ему сначала совершенно не собирался. Я, услышав краем уха, я был в Белом доме в это время, что связь с Форосом вроде как восстанавливают, я решил попробовать связаться с Анатолием Сергеевичем Черняевым, помощником Горбачева. Я подошел к телефону правительственной связи, таких было много, и, в общем, каждый мог воспользоваться, и набрал нолик. Это коммутатор правительственной высокочастотной связи. Набрал нолик и говорю: мне объект Форос, товарища Черняева. Там чего-то пощелкало. И оператор, женщина, соответственно, сотрудница КГБ, сообщает: аппарат товарища Черняева на повреждении. Я вот запомнил такое роботизированное сообщение. Говорю: хорошо, тогда начальника охраны президента СССР. Как его фамилия? А я фамилию не знал. Я как-то замялся, да, ну, понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю: ну, тогда президента СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю: Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, И в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился. Вот такая забавная, веселая история.
0: А вы помните ваш разговор, что он сказал, о чем вы его спросили, как он отреагировал на то, что ему звонит незнакомый журналист? Тем более такой,
1: да,
0: молодой.
1: Ну, молодой он или не, никто не знал, да, он меня встретил потом только, мы увиделись первый раз позже. Он, ну, вот чувствовал, что он соскучился по разговорам, ему нужно было кому-то выговориться, ему нужно было кому-то что-то сказать. И он вот начал, что я попал как кур во щип, я ничего не знал про этот путь, я не знал про заговорщиков. Для нас это было большое облегчение, потому что, ну, никто не предполагал, да, какова роль Горбачева. И то, что он оказался в недобровольной изоляции, собственно, и дало основание считать, что это путч, что он провален, что Горбачев на свободе и так далее. В общем, он сказал, что попал как кур во щип, осуждает путчистов, немедленно требует их ухода, поддерживает народ России, благодарит народ России. Это было очень все приятно услышать. Параллельно я успел вот пока в ожидании, да, созвать в кабинет, пока вот щелкал телефон, созвать в кабинет журналистов и набрать телефон «Радио Балтика». Я вот свой разговор еще параллельно транслировал этой замечательной радиостанции, такой первой демократической радиостанции Петербурга. Вот, так что уже какие-то следы даже этого разговора могут быть в их архиве.
0: А если не секрет, как вам удалось всех опередить? Неужели не было кого-то другого, кто пытался дозвониться? Или, может быть, это вот такая вот, ну, если можно так сказать, журналистская наглость? Вот вы решились и добились своего.
1: Ну, во-первых, наглость. Во-вторых, злость. Потому что меня собирались брать в Форос. Параллельно вылетал самолет в Форос с Рудским спасать Горбачева. Я собирался туда лететь. И мне обещали, что меня возьмут. А потом пресс-секретарь президента сказал, ну, прости, мы тебя не возьмем, потому что нам важнее международная огласка, и мы взяли вместо тебя корреспондента то ли BBC, то ли CNN. Ну, я, конечно, расстроился, разозлился и решил, ну, все равно как-то узнать эту информацию. Ну, а как узнать, если собираются восстанавливать связь? Вот так и узнал.
0: А какую роль в вашей карьере сыграл этот разговор?
1: Ну, скорее даже не очень хорошую. В том смысле, что уже непонятно было, как дальше работать журналистом. Вот кому еще нужно было позвонить, чтобы следующий материал также читался, да, и был таким же, как сейчас бы сказали, кликабельным. И в этом смысле я серьезно пересмотрел свои какие-то журналистские стремления, ушел работать на телевидении. Хотя с удовольствием продолжал работать в газетах, но как-то вот уже, знаете, проскочил сильно далеко, и интересных тем осталось мало.
0: Вы упомянули, что вы встречались с Горбачевым. Вы обсуждали потом этот разговор?
1: Потом было много каких-то тем для обсуждения. Я брал несколько раз у него интервью. Как-то он приезжал в Петербург. Мы виделись. Он меня познакомил в тот момент с Раисой Максимовной. Ну, то есть он помнил, что был такой, значит, журналист Урошадзе. Он помнил, что вот был такой разговор. Книжки он мне подписывал, как-то имея это в виду. И наша последняя встреча тоже как-то коснулась этой темы, но не сильно, да, потому что я вообще, честно говоря, не считаю, что события 35-летней давности как-то вот нужно вот вспоминать как мой какой-то большой успех, потому что будто я с тех пор ничего и не сделал, да, вот поэтому я даже смущаюсь, когда вспоминаю все эти события.
0: Моим собеседником был бывший журналист, ныне создатель и директор независимого издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
11: я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
12: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
13: Очень настороженно.
14: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
15: Я не употребляю информацию.
16: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
17: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
18: Иностранные агенты – это наши друзья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
19: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
2: Давайте начнем с результатов праймерис, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2.5 месяца. Последний праймерис в середине сентября – в минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
19: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймерис, на республиканских праймерис, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл. Он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
2: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
19: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
2: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
19: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерис Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа. Он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена. Это послужило истории для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким, переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды. У него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии. И оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал 16 миллионов долларов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис даже сенатских. Это огромная цифра. И проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов. Тем не менее, она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
2: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет?
19: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
2: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
19: Мне кажется, что нет особых из этого вывода, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
2: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймериз демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48-43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
19: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, в прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выборов 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, 2 раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтелла, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующей членом Палаты представителей. Там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор ни смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
2: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
19: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот два раза из последних четырех, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтелл, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
2: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6. Это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
19: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в палате представителей демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
2: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе. Худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль Саед.
19: Абдул-Саед.
2: Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
19: Абдул-Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный, я не знаю, коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдул-Саед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это шанс, это штат, который примерно 50-50. Из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул-Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию, это было заметно в демократических праймерис, он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах, тем больше к нему будут относиться нормально, что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
2: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе, это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
19: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
2: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатора Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают, наоборот, одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным. За этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свои бальные залы и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пиви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х. Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссофа из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история... Она важна, это не просто выяснение отношений, а отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
19: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет никак... это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
2: Да-да-да. Но... Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
19: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который... пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайда, и там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 24-го года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп это... человек, бархатное дело, даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс, то, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущей, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет. Она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но по-видимому она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы, человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
2: Оссоф, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
19: Ньюсом ведет твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит, это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитает президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но Оссоф сказал другое. Он каждому дал понимать меру в его испорченности.
2: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоф вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
19: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссофу будет задавать вопрос, есть ли у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах, и мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии, его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это, и он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов. И вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я тоже сопротивление.
2: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке. Для политика в Америке какой допустимый есть уровень скандалов. И это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
19: Я бы сказал, что вот то, что сказал Асо, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене, ну и что, что, ну и что, что брал взятки, и его даже за это

0: вылез обвинять Асофа в том, что тот бьет ниже пояса. Но да.
1: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Ассоф, Ньюсом сейчас в топ-трех вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук-1 был безумием».
2: I have a local city councilman that has this saying «Woke One was crazy».
1: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
0: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной, и мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее, про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полиции финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко. Это мы еще от нее услышим не раз.
1: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до начала, до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
3: Говорит радиостанция «Свобода».
4: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио
7: «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Добрый день, говорит радио «Свобода».
17: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
18: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
19: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
18: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
20: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
21: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
20: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
21: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
20: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
21: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
17: Говорит радио «Свобода».
22: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
17: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
22: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
23: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
24: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу

0: Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания VetBioHim отзывает противовирусную вакцину для собак Multican-8 после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
1: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Димбуликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
2: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается баймакское дело, возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан-Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Марьяна.
1: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором Больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
3: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждены. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
1: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
3: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы Башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенные уже в России организации «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое осуждение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: А, то есть это было сделано для запугивания? Чтобы не выступали, условно говоря.
3: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
3: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже не сумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади... Потому что были уж такие президенты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год, рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот распределение обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушать телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий. Ничего нет.
1: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек.
3: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якупова как поэта, как исполнителя, как бывшего на Куштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они практически все из разных деревень, из разных районов, да.
1: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
3: Как мы знаем, в начале прений, в июле, гособвинение потребовало всех четырех приговорить по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет. Вот. Но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом в июле прения закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организации.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
3: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Они допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Если когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульеваева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов, поймавшего дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
3: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным, приговор может быть еще до русских выборов. В сентябре он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах, и пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена Оренбургскому процессу.
1: А сами люди? Что вам известно об обычных людях, которые не власти, не журналисты? Проявляют интерес к этому или уже забыли?
3: Вот они проявляют этот интерес только в мессенджерах, в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на Оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения статьи, часть первая организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
3: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд два дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять два дня. Так и будет проходить.
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
4: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. Два года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину – чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
5: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
5: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
5: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
1: Солидаризироваться.
5: Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи, в этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте Первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там, по своим делам, в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
5: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
5: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан на Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда, но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства, и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Угу. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в Россию что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
5: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, У всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов, пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
5: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию, да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
6: Телефон уберите, я же сказал уже, я считаю, что телефон уберите. Видео...
7: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
8: Откуда вы?
7: Начальник у вас кто?
9: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата. «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
10: Вы что творите-то, а?
9: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
11: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
9: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
8: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
9: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался.

0: сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
1: Вот, короче, ребята. Один сидит в машине уже, один его запихал.
0: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
3: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в три года.
2: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
3: Да нет, вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
2: Вот в том-то и дело, то есть теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
3: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человека пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
2: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
3: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на...

0: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить? Ну, если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
1: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
0: Вы имеете в виду офицеров?
1: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
0: Ну, по этой
1: обставляем захваченные дома местных жителей.
0: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
1: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре.
0: Угу.
1: Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя.
0: Угу.
1: Очень, есть... очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь, уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
0: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Я вам сейчас такое покажу, офигеете!
5: Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции. И теперь пытаются снять с выборов.
6: Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
7: Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
5: Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
4: Я вам сейчас такое покажу, офигеете! Кто-то может сказать, вот это живут же люди, вы посмотрите, какая красота, уточки, да в огороде. Только, ребята, имейте в виду, это не рукотворная ситуация, это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
8: Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей политике.

0: лестности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов в парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы. Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
1: Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. Потому что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
0: На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
2: В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
3: Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался, никаких заявлений не сделал. Это очередные грязные провокации со стороны «Единой России», со стороны жуликов и воров.
2: В КПРФ назвали задержание Николая Бондаренко политическим преследованием.
4: На каком-то аккаунте Николая Бондаренко, который он не администрирует и который на него официально не зарегистрирован никак, была размещена информация, связанная с определенными личностями, и что это пропаганда вот этой террористической организации и так далее.
2: Николай Бондаренко – один из самых известных российских депутатов, активных в соцсетях. Коммунист из Саратова получил популярность после жесткой критики пенсионной реформы. Он спорил с единороссами в областной думе, участвовал в протестах и даже пытался прожить месяц на 3 500 рублей. Именно на ту сумму, которую тогда называли «достаточной для пенсионера». Его YouTube-канал «Дневник депутата» собрал больше 1 000 000 подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
5: У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
2: Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2021 года его задержали после участия в акции в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко связывал преследование в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
6: Я в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо поехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
2: Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
3: Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которому теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
2: Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
7: Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
2: В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски выходили один за другим.
8: А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян, из какого, из моего кармана платить, таких как я? И замкадия, вот это бесконечное, 140 миллионов, прозябающее в страхе, без уверенности в завтрашнем дне, это они все платят.
9: КПРФ платят, мне тоже не очень нравится.
2: Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
0: Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
10: Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен миллионам человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, ну, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такое есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ, кандидаты, ну, эти планы нарушают.
0: Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Но если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
0: Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
11: Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте, в, ну, не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на вскидку говорить, но, тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще, может быть, нужно властям? Они прекрасно понимают, они видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте, и что он умеет делать с Ютубом, и как он имеет статус депутата, и умение работать в социальных сетях, как это объединяется, и получается довольно неприятную и местами взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже, и все в России пытаются нащупать, что можно, где красные линии, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, обычно заявляет вся верхушка КПРФ, там практически весь федеральный список, он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
0: Ну и да, правда, вдруг мегафон перенесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссий. Такой себе получился бы созыв, ну или получится, в крайнем. Давайте, по крайней мере, об этом в будущем режиме будем говорить. А с нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: Ну, вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле. То есть отправили его в другой округ. Он выдвигался не по Саратовскому, он выдвигался в Пермском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели «Единая Россия» вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
12: Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили, но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина. А Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный. И он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех. И Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает. Прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий. Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура, это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает, сам Володин, но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да, и поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
0: Ну вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор. И Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с «Единой Россией» конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
10: Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет. Конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае Мария Прусакова, молодая руководительница отделения. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, в Пермский край. Да, и Удмуртия, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать, да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия – это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот, но, на мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
0: Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
12: Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверенным, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней, и снижение социальных расходов, и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что, судя по всему, потому что снял яблоко и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет к КПРФ, и это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпинов, для военных, для зэков, ну вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. А КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому ну, не надо это Кремлю. Вот и все.
0: Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту вот привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии, как вы думаете?
11: Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы навес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с Яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому, как бы, видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, а выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
0: Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону, это такая легенда Ютуба, и еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского, такого вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, надо сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса «Ай, как просто», и в частности гостя спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии и потом ее обсудим.
13: Я все-таки считаю, что Единая Россия за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
14: Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата, в общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались, ваша цитата, это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые, и цитата, вас цитирую, «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом и террористом».
13: Владислав, я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 300 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить правильно. То есть, если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
14: Так я об этом и сказал.
13: А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения — просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
0: Михаил, как вы думаете, вот и в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобное решение о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решения? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
11: Ну, я уже говорил, да, что главный риск для власти в случае с Николаем Бондаренко – это не то, что он своей кампанией прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти – это если Бондаренко попадет в парламент. И это риск и для власти, это риск и для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своей этого были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть что он старался всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионах, федеральный, да, этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного практически большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да. Вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется от своего лидера как бы и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать, ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же самый.
0: Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в Ютьюбе и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй,
11: согласиться с этим. Я еще добавлю, как бы это важно. То есть я с Николаем общался один раз в 2021 году. Он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году. Мы записывали ролик. Как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале. Ну, в общем, и из общения тогда с ним и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого, что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
0: Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем у таковой этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И «Новая газета Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
15: Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
16: Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
15: 14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
17: Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. как душили в 90-е, так продолжают.
15: В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
18: Смотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит: так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
15: За так называемую экстремистскую символику повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму и законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. Новая газета «Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики, связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Вёрстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанные с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписи и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
0: С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
12: Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит. Да? Есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше. Есть кремлевские технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная. Я бы не сказал, что тут есть общая какая-то история, кроме одной. Что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет, вот только Яблоко осталось.
0: Всех угодных, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода. Там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников, по сообщениям СМИ, ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
5: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
6: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. Естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должно быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа» – это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 2021 года и явно продолжалось начало зимы 2022. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнований. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый, так называемый, переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи. становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло. Поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122 он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года, и на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц, в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
5: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
6: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, mm-hmm. как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, встречали эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, энлауов, натовского стандарта. Потом первые геймчейнджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP/T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
5: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
6: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
5: А вот Анатолий Храпчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
6: Двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Угу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
5: продать. Ну, потому что неизвестно, где оно может оказаться.
6: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оффрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, а за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Эта бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мега-компаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично, и одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
5: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени, по законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
6: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
5: Ну, я журналист, у меня есть другой ответ.
6: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория – это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
5: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможностей для заморозки конфликта.
6: Не последнее, а одно из.
5: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
6: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Угу. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась. Нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ. Все остальное – натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги. Не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
4: В настоящее время на Радио Свобода. Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
6: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
5: Ну, не потеряв, да.
6: Сохранить лицо, да. Конечно. В интересах Украины очевидно, да. Все хотят жить в мирное время. Как-то мы хотим эту войну. Но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы. Но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
5: Но будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
6: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили и пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы-республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война. Потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне. Дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще нужно? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году. Очевидно. Да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые... кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном комитете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник, я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили, если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется...
5: Но вопрос в условиях.
6: О, если условия будут глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
5: Если этого сейчас не произойдет, то?
6: Надо смотреть. Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. зима холодная, морозная, Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла, но главное, без вас, москали. Это реалия, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
5: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
6: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, который приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
5: Да, которые не хотели.
6: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно, его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
5: Но это все равно довольно печальное достижение.
6: Смотрите, но еще раз, если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
5: Или принципиально не говорят.
6: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, и мы победители. Ну, это очевидно.
5: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
6: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
5: Я поэтому спрашиваю.
6: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны, до Козака. до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали, молодцы, что не ведетесь, ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно,
5: для переговорного процесса это потеря.
6: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
5: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
6: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Маринке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал, мы выйдем завтра на границу Луганской и Донецкой области. Мы сказали, выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про мы выйдем на границу уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг. А ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь. Что дальше? Логистические дороги, доставка грузов. Вот это имеет значение для военных. Потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дзот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественные границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента

0: что-то поменялось на рынке. Что, ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Да я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТР. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот, это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта, противодействия этому. Человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее всего, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». «Binance выдаст вас?» Правозащитники обвиняют криптобиржу «Binance» в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: К 11 годам и 1 месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по 2 статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15

0: суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
1: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
2: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Марьяна.
1: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело. Во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
3: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор все еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
1: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
3: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых, вот, а также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенной уже в России организации «Башкорт», над Фаэли Малсынова, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики, туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы не выступали, условно говоря?
3: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
3: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин. Его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Рус-Ньюс», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, и все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике. Он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни. Но он не был организатором. следствии. Сколько мы уже... Вот только этому Оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий. Ничего нет.
1: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек...
3: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмеда Якубова как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
1: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
3: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало всех четырех приговорить по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом выборы прений закончились, и вот сегодня они продолжились, сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, слушатели, которые были на процессе, сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
3: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, о допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Угу. Ну, они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов баймакского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, в будет и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях. Потом, наверное, последнее слово. И суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург. Вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
3: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным приговор может еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. Пишут об этом преимущественно, башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена Оренбургскому процессу.
1: А сами люди? Что вам известно об обычных людях, которые не власти, не журналисты? Проявляют интерес к этому или уже забыли?
3: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на Оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
3: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Угу. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
1: Да, к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает о баймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
4: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка АЗОВ. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске, внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов, операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобиржи «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
5: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
5: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
5: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
1: Солидаризироваться. Солидаризироваться,
5: да, скорее всего. Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования. Взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи, в этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте Первого отдела, про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там, по своим делам, в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот, вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
5: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
5: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства. И новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе, И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR. Это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться. Нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в России что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
5: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе, был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией. Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать, и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
5: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что чтобы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали. данные Юрия Беленького, они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию, да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении и насилие в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
6: Телефон уберите, я же сказал уже, естественно, телефон уберите. Видео...
7: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
8: Откуда вы?
7: Начальник у вас кто?
2: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
9: Вы что творите-то, а?
2: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
10: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
2: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
11: Вы даже не можете, 5 минут дать по-человечески!
2: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
12: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
2: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе. Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
8: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число, набор контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в три года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
8: Да нет, вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, и теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
8: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь все-таки не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, и про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
8: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Но тогда...
8: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить? Ну, если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
8: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска,

0: в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
0: и обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
0: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре.
1: Угу.
0: Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя.
1: Угу.
0: Очень, есть... очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 21 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в результате российских ударов пострадало уже около трети жилых домов. Владимир Зеленский вновь призывает партнеров Украины оказать помощь ракетами для комплексов ПВО. Правозащитники отмечают всплеск обращений от граждан России, которых силой заставляют подписать контракт с Министерством обороны. Россия отрицает планы осенней мобилизации теперь на уровне своего представителя в ООН. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент Курултай. Депутаты будут избираться только по партийным спискам. Также сегодня.
1: Понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто соединят. Говорю, ну тогда президент СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю, Михаил Сергеевич Горбачев. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился.
0: Человек, закрывший путч ГКЧП. Георгий Урушадзе о том, как он первым дозвонился Михаилу Горбачеву в Форос. Число жертв российского ракетного удара по Киеву в ночь на четверг за минувшие сутки выросло до 17 человек. Десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались вчера весь день. Некоторые пожары удалось потушить только сегодня. В городе объявлен траур по погибшим. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за время войны в столице Украины повреждено уже около трети многоэтажных жилых домов.
2: Повреждения разной степени получили около 4000 домов. Это существенно, потому что пострадал в той или иной степени каждый третий дом в Киеве. В городе в общей сложности 12 тысяч домов.
0: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удар по Киеву и вновь обратился к западным партнерам с просьбой помочь ракетами для комплексов ПВО, подчеркивая, что Украина не просит о подарке, и что партнеры, по его данным, необходимыми ресурсами обладают.
3: Если крылатых ракет при этом ударе было сбито около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нам необходимы ракеты для патриотов, и это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы должны...

0: Заводим на них эту нашу потребность. И мы знаем, что партнер ее восполнит состояние. Мы не просим подарков. Украина готова покупать оружие. Важно, чтобы были решения, соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
1: Это было обращение президента Украины Владимира Зеленского. «Время свободы» — правозащитная организация «Идите лесом», помогающая гражданам России избежать отправки на войну в Украину, заявила о всплеске обращений россиян, которых пытались заставить подписать контракт с Министерством обороны. В ряде случаев это происходило, когда их под разными предлогами задерживали в результате облав, угрожая в случае отказа уголовным преследованием и другими неприятностями. Обращения поступают из самых разных регионов. Вот что говорит пресс-секретарь «Идите лесом» Иван Чувеляев.
2: Прежде было сильно меньше подобных обращений, потому что этот рост мы фиксируем в течение не то, что там последней недели, предположим, а последних месяцев. И, собственно, главное, что надо понимать, что если сейчас 14, значит, дальше, через неделю, будет еще больше. И, в общем, на сегодняшний день можно говорить, что в обществе есть паника, которая базируется на двух вещах. С одной стороны, на страхе перед мобилизацией, который очевиден. И с другой стороны, на том, что не очень понятно, а как действовать в связи с тем, что не только будет мобилизация, но еще в связи с тем, что уже сейчас происходят, собственно, тоже который месяц, облавы в малых городах. И ничего не страхует от того, что эти облавы будут расширяться, и что они расширятся до не только малых городов, но и, например, Москвы и Петербурга. Но еще раз повторю то, что мы всегда говорим во время всех облав. Бить тревогу надо настолько рано, насколько это возможно. Потому что задача раньше военкоматов, теперь, к сожалению, еще и ментов, отправить человека в армию настолько быстро, насколько это возможно. Задача близкого и самого, собственно, пойманного человека, бить тревогу настолько рано, насколько это возможно, пока они еще не отправили вас в часть, пока еще нет контракта, пока еще вы не находитесь там, откуда вас выцарапать будет тяжелее.
1: Это был пресс-секретарь правозащитной организации «Идите лесом» Иван Чувеляев. 19 августа Федеральная таможенная служба России сообщила о резком увеличении потока желающих пересечь границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс». По данным службы, их было более 20 тысяч за сутки. Правда, грузинская сторона утверждает, что границу в этот день пересекли меньше 8 тысяч человек. Проект «Релокац», который предоставляет свои услуги тем, кто хочет эмигрировать, связывает увеличение потока пересекающих границу Грузии и россиян с возможностью мобилизации в России после сентябрьских выборов. Эту возможность вчера комментировал представитель России в ООН Василий Небензя. Увидим, что будет после выборов. Я бы не говорил, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию. Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что в нынешней обстановке происходит с мобилизацией в Украине. Так что о мобилизации в России не беспокойтесь. Официально уже много раз говорилось, что массовая мобилизация нам сейчас не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но увидим, что будет после выборов, и кто из нас прав, а кто нет. Это был посол России в ООН Василий Небензя. Сложности с набором личного состава вооруженные силы Украины, на которые он пытался указать, хорошо известны, и дискуссия о том, как должна быть реформирована система призыва, идет уже не один год. Предлагается, в частности, сделать украинскую армию контрактной, четко определять сроки ротации войск на фронте, снизить мобилизационный возраст. А Алексей Резников, который был министром обороны Украины в момент российского вторжения и занимал этот пост до сентября 2023 года, в интервью украинской службе «Радио Свободы» выступил за призыв в армию и мужчин, и женщин, по примеру Израиля. Верховная Рада должна решить и внести изменения в законодательство, согласно которым всеобщая обязанность защищать страну будет относиться ко всем гражданам Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Нужно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые для женщин подходят, и что им не нужно будет идти на поле боя. Они закроют много позиций в тылу и по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту. Но вопрос в том, готовы ли общество сознательно сейчас заявить: «Да, мы, как Израиль, можем выжить, только если каждый поймет, что должен защищать Украину».
3: Что треба захищати Україну.
1: Мнение бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы. В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве и шпионаже в пользу России задержан 27-летний предприниматель Владимир Теслов, имеющий двойное российско-австралийское гражданство. Теслов был задержан вчера в пригороде Брисбена. По словам представителя федеральной полиции Австралии Криси Барретт, арестованному может грозить до 20 лет заключения.
4: In October 2024, the man traveled to Russia.
5: В октябре 2024 года этот человек отправился в Россию, где, предположительно, прошел военную подготовку, после чего вернулся в Австралию в декабре 2024 года. В Австралии, по данным следствия, он поддерживал контакты с лицами, которых считал связанными с российскими спецслужбами. В мае 2025 года он отправился в Украину, где вступил в украинские вооруженные силы, получив доступ к информации, касающейся военнослужащих, подразделений и мест дислокации. Впоследствии он передавал или пытался передать полученную в Украине информацию лицам, которые, по его мнению, действовали от имени российских спецслужб.
1: Это была представитель федеральной полиции Австралии Криси Барретт. По ее словам, цитата, «на данном этапе нет никаких оснований полагать, что существует или существовала какая-либо угроза для Австралии, однако расследование продолжается». Вы слушаете «Время свободы». После объявления президентом США Дональдом Трампом тотальной экономической блокады Ирана, цены на нефть на мировых рынках вновь подскочили. Министр торговли США Скотт Бессент в ответ выразил мнение, что рынки неправильно интерпретировали развитие событий и, кроме того, открыто дал понять, что Вашингтон ждет от своих партнеров безоговорочного участия в этой блокаде. Я не знаю, почему в этой ситуации цены на нефть подскочили, потому что на данный момент, если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, как этого хочет президент, это, вероятно, будет означать, что крупномасштабного возобновления боевых действий не произойдет. Но я хотел бы подчеркнуть, что пока это лишь один из рассматриваемых вариантов. Мы контролируем пролив, мы можем продолжать это делать на южном маршруте, так что, мне кажется, нефтяные рынки неправильно интерпретируют, что означает экономическое давление. Экономическое давление означает, что мы призываем всех наших союзников к величайшей скоординированной экономической изоляции в мировой истории. И мы прямо им говорим: либо вы с нами, либо вы против нас. Это был министр торговли США Скотт Бессент. Стратегическим партнером Ирана является Китай, который выступает против резких шагов США в отношении Тегерана, призывая к немедленному окончанию боевых действий между двумя странами. О том, может ли позиция Пекина серьезно повлиять на эффективность вводимых против Ирана Соединенными Штатами драконовских, по выражению Трампа, санкций, я беседую с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Очень многие сейчас подчеркивают, что большая часть иранской нефти отправляется именно в Китай. Для Китая, я думаю, что Иран — это, в общем-то, довольно большой рынок и для его товаров. Означает ли это, что, ну, в общем-то, фактически вот эта экономическая блокада, которую сейчас хотят США, сводится на нет именно из-за позиции Китая?
6: Я думаю, во многом это риторические приемы повышения ставок перед будущей встречей Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на середину-конец сентября. Поэтому, я думаю, мы услышим еще очень много таких заявлений в адрес Китая. И по другим направлениям, не только по Ирану, будут обвинения в нарушении прав человека. Ну, то есть, мне кажется, придумают еще много чего, потому что пока, насколько я понимаю, прогресса в переговорах между США и Китаем не видно, по крайней мере, публично. Я напомню, что после прошедшей встречи Трампа и Си были созданы две комиссии, одна по инвестициям, вторая по торгово-экономическому сотрудничеству. Вот пока мы не слышим ни о каких результатах, о том, что стороны достигли каких-то понятных правил, понятных регуляций, в рамках которых они будут существовать следующие несколько лет. Поэтому здесь, во-первых, это риторика. Во-вторых, да, действительно, главный покупатель иранской нефти – это Китай. Но с Китаем ситуация сложнее. В Китае это покупают частные независимые самовары, которые к государству не имеют практически никакого отношения. Поэтому здесь действительно в какой-то степени они могут самостоятельно либо снизить поставки из Ирана, либо увеличить поставки из Ирана. И вот здесь мы видим ситуацию, при которой кажется, пока все-таки сами китайские частные вот эти компании делают выбор не в пользу Ирана, потому что прямо сейчас условно российская нефть и дешевле, и менее рискованная. Поэтому здесь есть и частный интерес, который не нужно списывать со счетов, а Китай в политическом плане продолжает поддерживать Иран, но, опять, не очень вкладывается в это.
1: Но вы упомянули о повышении ставок накануне возможной встречи в сентябре. А не приведет ли это повышение ставок вообще к срыву такой встречи? Потому что, в общем-то, Трамп заявляет очень резкую позицию.
6: Да, это очень резкая позиция, но она не несет какого-то понятного наказания. То есть позиция такова, а что, если Китай этого не сделает, а что, если Китай сделает иначе? Вот что за этим следует дальше? С пошлинами, ну, кажется, уже не сработает, потому что пошлины уже повысили несколько недель назад. Какие-то новые санкции, это сорвет весь предыдущий механизм, вот как раз переговорный. И не очень понятно, а что американцы сделают в ответ, если китайцы их не послушаются. То есть действительно каких-то сейчас эффективных и, главное, быстрых инструментов давления на Китай, ну, кажется, пока не существует, поэтому... Пока это все-таки риторика, и давайте отметим, что китайцы к ней относятся как к части театрального представления. То есть все знают, что Трамп такой, он такое говорит, ну, пускай говорит, главное, чтобы ничего не подписывал, или главное, чтобы не вводил каких-то новых механизмов повышения пошлин, тарифов. И еще одна важная задача, а кто это будет делать, потому что тарифы и пошлины можно вводить, но как контролировать, как их отслеживать, как оказывать давление на китайские компании, это еще одна большая история, которую за месяц даже реализовать невозможно.
1: А Китай какие-то официальные заявления все-таки делал, ну, скажем, от имени Министерства иностранных дел?
6: Из последних комментариев Министерства иностранных дел формулировки остаются теми же стандартными. Китай приветствует завершение конфликта миром, Китай поддерживает суверенитет Ирана, и Китай не является стороной конфликта. То есть это такие стандартные фразы, стандартные формулировки, которые китайские чиновники в целом озвучивают еженедельно по любому другому конфликту в мире. То есть опять стандартной какой-то реакции, какого-то специального заявления китайцы не выпускали.
1: Моим собеседником был китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий NEST Алексей Чегодаев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент страны Курултай. 145 депутатов будут избраны исключительно по партийным спискам. Голосования в одномандатных округах теперь в Казахстане не будет. В избирательном бюллетене указаны 7 допущенных к выборам партий, а также есть графа «против всех». Замена двухпалатного парламента на однопалатный – один из ключевых этапов политической реформы в Казахстане, проводимой президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ее рамках произошло фактическое обнуление его собственного президентского срока. Токаев вновь сможет баллотироваться на выборах главы казахстанского государства, которые состоятся в 2029 году. Мой собеседник – независимый политический обозреватель, специалист по странам Центральной Азии Мирхат Шарибжан. Для чего Касым-Жомарту Токаеву понадобился именно однопалатный парламент?
7: Ну, мне кажется, здесь в первую очередь попытка избавиться от старой гвардии. От гвардии, которая ассоциируется с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однопалатный парламент, здесь фишка состоит в том, что больше не будет кандидатов независимых, не представляющих каких-либо партий. Все, значит, кандидаты будут выдвигаться партиями. И, как обычно, эти партии уже ясно, что все практически лояльны самому Токаеву. Почему он сделал это однопалатным, сказать трудно, но самое главное – это то, то, что это сильный ход для того, чтобы, во-первых, сократить количество парламентариев и избавившись при этом от старой гвардии, которая всегда была ассоциирована с бывшей правящей партией Нур Отан. Нур – это Нур-Султан, свет с арабского языка. Отан – это родина. И многие, не только партии, банки и другие учреждения в эпоху Назарбаева начинались вот с этой Нур, потому что его звали Нур-Султан. Ну, это такой ход для того, чтобы вообще все, что связано с старой гвардией, ушло в небытие, так скажем.
1: Ну, а насколько она сейчас влиятельна? Ведь все-таки Токаев у власти уже не первый год.
7: Старая гвардия же осталась все равно. После январских событий 22 года партия стала называться «Аманат». «Аманат», кстати, не очень удачное название, потому что оно, с одной стороны, ассоциируется с преемственностью поколений, передачей, значит, наследия от одного поколения к другому, но основное значение – это заложник, историческое значение слова «Аманат». Но вот сейчас, в июне 26 года, Аманат вошел в партию «Адлет», «Справедливость», созданную сторонниками Токаева. То есть теперь уже партия не переименована, а создана новая партия «Адлет», созданная именно сторонниками Токаева, в которую вошли вот остатки этого Аманата, то есть бывшего Нур-Отана.
1: И вот, судя по сообщениям в прессе накануне этих выборов, у этой партии «Адилет» довольно высокие показатели, если не очень высокие показатели поддержки. Это, так сказать, нарисованная поддержка или действительно Токаеву удалось создать партию и способствовать ее популярности?
7: Я не думаю, что это на самом деле является таким показателем, который действительно отражает состояние дел. Очень чрезвычайно важный фактор и важный фон этих выборов, о котором нельзя забывать, практически одновременно с подготовкой к голосованию резко усилилось давление на независимую и критически настроенную журналистику. За несколько недель до выборов сразу несколько известных журналистов, независимых журналистов и политических комментаторов оказались под уголовным преследованием, ограничениями или судом. Это все сейчас то, что Токаев назвал созданием нового Казахстана в свое время, напоминает ту же старую дубинку, если говорить старыми казахскими пословицами. Та же старая дубинка, только в левой руке. Вот Комитет защиты журналистов и ряд международных правозащитных организаций уже назвали происходящее предвыборным давлением на независимых журналистов. Ну вот Лукпан Ахмедьяров, один из лучших и известнейших независимых журналистов, стал фигурантом уголовного дела. Ему запрещен выезд из страны. Под уголовным преследованием и запретом на выезд находится также журналистка известнейшая Динара Югбаева. Причем с Югбаевой выглядит особенно показательная ситуация. После ДТП, дорожно-транспортного происшествия в конце июля, с участием ее автомобиля и велосипедиста, дело сначала рассматривалось как административное, потом оно впоследствии было переквалифицировано, стало уголовным. А сама журналистка считает произошедшее провокацией, и она смогла достать видео с камер наблюдения ближайших зданий, где показано, что, в принципе, не она наехала на велосипедиста, а велосипедист наехал на ее автомобиль. Еще одна журналистка, Александра Алехова, тоже оказалась под прессингом. 4 августа, вот буквально в этом месяце, ее приговорили к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения наказания на 5 лет. И ее дело связано с публикациями, после которых ее обвинили в распространении персональных данных. А, еще один, кстати, политический обозреватель Азамат Умаров вообще был арестован и находится под следствием на данный момент. Это вот показатель того, как на самом деле выглядит ситуация. Совершенно ясно, что, естественно, эта партия, скорее всего, выиграет эти выборы, но не потому, что за нее проголосует большинство, а потому, что она, ну, как и в старые назарбаевские времена, будет сделано все, чтобы она была объявлена победительницей этой партии, вот так скажем.
1: Ну, а Токаев добивается того, чтобы эта партия получила конституционное большинство в Курултае? Вы упомянули о том, что сейчас все партии, которые имеют перспективу пройти в парламент, так или иначе ему лояльны, но все-таки вот он делает на это ставку, на ваш взгляд?
7: Ну, конечно, делает. Он, дело в том, что все методы, которые он использовал, административный ресурс, зачистка журналистского поля, информационного поля и все остальное, это как раз вот те методы, которые гарантируют то, что эта партия выиграет и займет большинство. А те партии, которые считаются оппозиционными, практически все партии, они лояльны самому Токаеву. Ну, как это всегда было вот в странах Центральной Азии после того, как они обрели независимость в 1991 году.
1: Предстоящие в Казахстане выборы в Курултай мы обсуждали с независимым политическим обозревателем, специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шерипджаном. Ну и последняя тема. Сегодня 35-я годовщина окончательного провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Первым об этом публично объявил юный тогда ленинградский журналист молодежной газеты «Смена» Георгий Урушадзе, сумевший дозвониться Михаилу Горбачеву в Форос, где первый и последний президент СССР удерживался в изоляции все три дня путча. Это был очень важный разговор, отмечу это хотя бы потому, что отношение Горбачева к происходившему в Москве тогда никто не знал. Сегодня Георгий Урушадзе известен как создатель и директор независимого издательства Freedom Letters, издающего книги тех, кто сейчас в России печататься не может. Мы беседуем с ним о событиях 35-летней давности. Итак, вам, насколько я понимаю, 19 лет, и вы работаете в газете «Смена», и вы оказываетесь первым, кто сообщил о провале путча. Расскажите подробнее.
8: Причиной такого сообщения стал разговор с Михаилом Сергеевичем. Звонить я ему сначала совершенно не собирался. Я, услышав краем уха, я был в Белом доме в это время, что связь с Форосом вроде как восстанавливают, я решил попробовать связаться с Анатолием Сергеевичем Черняевым, помощником Горбачева. Я подошел к телефону правительственной связи, таких было много, и, в общем, каждый мог воспользоваться, и набрал нолик. Это коммутатор правительственной высокочастотной связи. Набрал нолик и говорю: мне объект Форос, товарища Черняева. Там чего-то пощелкало. И оператор, женщина, соответственно, сотрудница КГБ, сообщает: аппарат товарища Черняева на повреждении. Я вот запомнил такое роботизированное сообщение. Говорю: хорошо, тогда начальника охраны президента СССР. Как его фамилия? А я фамилию не знал. Я как-то замялся, да, ну, понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю: ну, тогда президента СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю: Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился. Вот такая забавная, веселая история.
1: А вы помните ваш разговор, что он сказал, о чем вы его спросили, как он отреагировал на то, что ему звонит незнакомый журналист? Тем более такой,
8: да,
1: молодой.
8: Ну, молодой он или не, никто не знал, да, он меня встретил потом только, мы увиделись первый раз позже. Он вот чувствовал, что он соскучился по разговорам, ему нужно было кому-то выговориться, ему нужно было кому-то что-то сказать. И он вот начал, что я попал как кур во щип, я ничего не знал про этот путч, я не знал про заговорщиков. Для нас это было большое облегчение, потому что, ну, никто не предполагал, да, какова роль Горбачева. И то, что он оказался в недобровольной изоляции, собственно, и дало основание считать, что это путч, что он провален, что Горбачев на свободе и так далее. В общем, он сказал, что попал как кур во щип, осуждает путчистов, немедленно требует их ухода, поддерживает народ России, благодарит народ России. Это было очень все приятно услышать. Параллельно я успел вот пока в ожидании, да, созвать в кабинет, пока вот щелкал телефон, созвать в кабинет журналистов и набрать телефон «Радио Балтика». Я вот свой разговор еще параллельно транслировал этой замечательной радиостанции, такой первой демократической радиостанции Петербурга. Вот, так что уже какие-то следы даже этого разговора могут быть в их архиве.
1: А если не секрет, как вам удалось всех опередить? Неужели не было кого-то другого, кто пытался дозвониться? Или, может быть, это вот такая вот, ну, если можно так сказать, журналистская наглость? Вот вы решились и добились своего.
8: Ну, во-первых, наглость. Во-вторых, злость. Потому что меня собирались брать в Форос. Параллельно вылетал самолет в Форос с Рудским спасать Горбачева. Я собирался туда лететь. Мне обещали, что меня возьмут. А потом пресс-секретарь президента сказал: ну, прости, мы тебя не возьмем, потому что нам важнее международная огласка, и мы взяли вместо тебя корреспондента то ли BBC, то ли CNN. Ну, я, конечно, расстроился, разозлился и решил, ну, все равно как-то узнать эту информацию. Ну, а как узнать, если собираются восстанавливать связь? Вот так и узнал.
1: А какую роль в вашей карьере сыграл этот разговор?
8: Ну, скорее даже не очень хорошую. В том смысле, что уже непонятно было, как дальше работать с журналистом. Вот кому еще нужно было позвонить, чтобы следующий материал также читался, да, и был таким же, как сейчас бы сказали, кликабельным. И в этом смысле я серьезно пересмотрел свои какие-то журналистские стремления, ушел работать на телевидении. Хотя с удовольствием продолжал работать в газетах, но как-то вот уже, знаете, проскочил сильно далеко, и интересных тем осталось мало.
1: Вы упомянули, что вы встречались с Горбачевым, вы обсуждали потом этот разговор?
8: Потом было много каких-то тем для обсуждения, я брал несколько раз у него интервью, как-то он приезжал в Петербург, мы виделись, он меня познакомил в тот момент с Раисой Максимовной. Ну, то есть он помнил, что был такой, значит, журналист Урошадзе, он помнил, что вот был такой разговор, книжки он мне подписывал, как-то имея это в виду. И наша последняя встреча тоже как-то коснулась этой темы, но не сильно, да, потому что я вообще, честно говоря, не считаю, что события 35-летней давности как-то вот нужно вот вспоминать как мой какой-то большой успех, потому что будто я с тех пор ничего и не сделал, да, вот поэтому я даже смущаюсь, когда вспоминаю все эти события.
1: Моим собеседником был бывший журналист, ныне создатель и директор независимого издательства Freedom Letters Георгий Урошадзе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
10: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
11: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
12: Очень осторожно.
13: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
14: Я не употребляю информацию.
15: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
16: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
17: Иностранные агенты – это наши друзья.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
19: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
18: Давайте начнем с результатов праймериз, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2,5 месяца. Последний праймериз в середине сентября – в минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
19: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймерис, на республиканских праймерис, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл. Он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
18: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
19: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, с сколько-то проигрышей у него должно быть.
18: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
19: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерах Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа, он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена. Это послужило историей для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким, переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание, его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды. У него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии. И оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал 16 миллионов долларов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис, даже сенатских, это огромная цифра. И проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов, тем не менее она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
18: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет.
19: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
18: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
19: Мне кажется, что нет особых из этого выводов, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
18: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймерис демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48 против 43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
19: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что Это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выбора 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, 2 раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтола, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующий членом Палаты представителей. Там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор ни смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
18: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
19: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот 2 раза из последних 4, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтол, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
18: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6 – это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
19: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в Палате представителей демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
18: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе. Худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль-Саед. Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
19: Абдул-Эль-Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдул-Эль-Саед действительно очень хорошо коммуницирует. и он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это штат, который примерно 50-50. Из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас непопулярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул-Эль-Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию, это было заметно в демократических праймерис, он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах, тем больше к нему будут относиться нормально. Что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
18: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе. Это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования, или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
19: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
18: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатор от Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают наоборот одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным. За этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свой бальный зал и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пи-Ви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х.
12: You mean Pee-Wee Herman? Pee-Wee Herman look-alike?
18: Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссофа из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история... Она важна, это не просто выяснение отношений, а отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
19: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет, это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для для прессы.
18: Да-да-да. Но... Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
19: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайда. И там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 24-го года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп это человек бархатное дело, даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс, то, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущей, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет. Она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но по-видимому она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы, человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
18: Осов, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
19: Ньюсом ведет твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, как бы такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, ну там какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали. Он ничего не говорит. Это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитают президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он как бы считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но... Оссоф сказал другое. Он как бы каждому дал понимать в меру его испорченности.
18: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но, кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоф вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
19: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссофу будет задавать вопрос, есть у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах. И мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии. Его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это. И он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я как бы тоже сопротивление.
18: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке. Для политика в Америке какой допустимый есть уровень скандалов, и это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
19: Я бы сказал, что вот то, что сказал Оссоф, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене? Ну и что, что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе. Мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно... Ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Оссофа обвинили в нарушении там каких-то норм. Например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене. Вот тогда это казалось лицемерием и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Оссофа в том, что тот бьет ниже пояса. Ну да.
18: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Оссоф, Ньюсом сейчас в топ-трех вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
20: I have a local city councilman that has this saying woke one was crazy.
18: Я наговорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
19: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться в центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной. И мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее. Про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полиции финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко, это мы еще от нее услышим не раз.
18: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Кость.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода.
1: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
2: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: Говорит «Радио Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Я вам сейчас такое покажу, офигеете.
8: Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции. И теперь пытаются снять с выборов.
9: Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
10: Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
8: Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
7: Я вам сейчас такое покажу, офигеете. Кто-то может сказать, вот это живут же люди, вы посмотрите, какая красота, уточки, да в огороде. Только, ребят, имейте в виду, это не рукотворная ситуация, это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
8: Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей полезности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов в парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы. Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
11: Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. То, что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
8: На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
12: В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
13: Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался, никаких заявлений не сделал, это очередные грехи.

0: грязные провокации со стороны «Единой России», со стороны жуликов и воров.
1: В КПРФ назвали задержание Николая Бондаренко политическим преследованием.
2: На каком-то аккаунте Николая Бондаренко, который он не администрирует и который на него официально не зарегистрирован никак, была размещена информация, связанная с определенными личностями, и что это пропаганда вот этой террористической организации и так далее.
1: Николай Бондаренко – один из самых известных российских депутатов, активных в соцсетях. Коммунист из Саратова получил популярность после жесткой критики пенсионной реформы. Он спорил с единороссами в областной думе, участвовал в протестах и даже пытался прожить месяц на 3 500 рублей. Именно на ту сумму, которую тогда называли «достаточной для пенсионера». Его YouTube-канал «Дневник депутата» собрал больше 1 000 000 подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
3: У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
1: Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2021 года его задержали после участия в акции в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко связывал преследование в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
4: Я в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо поехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
5: Помещение, телефончик, включайте.
4: Чего?
5: Съемка запрещена, помещение для полиции.
1: Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
0: Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которым теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
1: Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
6: Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
1: В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай Как Про, просто неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски выходили один за другим.
7: А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян, из какого, из моего кармана платят таких, как я? И замкадия, вот это бесконечное, 140 миллионов, прозябающее в страхе, без уверенности в завтрашнем дне. Это они
8: КПРФ
7: все платят.
8: Платят. Мне тоже не очень нравится.
1: Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
9: Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
10: Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. У Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен 1 000 000 человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такой есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ, кандидаты, ну, эти планы нарушают.
9: Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Но если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
9: Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
11: Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте в, ну, не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на вскидку говорить, но, тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще может быть нужно властям? Они прекрасно понимают и не видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте и что он умеет делать с Ютубом и как он этот статус депутата и умение работать в социальных сетях, как это объединяется и получается довольно неприятную и местами взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже так и все в России пытается нащупать, что можно, где красная линия, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, публично заявляет вся верхушка КПРФ, там практически весь федеральный список, он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
9: Ну и да, правда, вдруг мегафон перенесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссий, такой себе получился бы созыв, ну или получится, в крайнем случае, давайте по крайней мере об этом в будущем режиме будем говорить. А с нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
12: Добрый день.
9: Ну, вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле. То есть отправили его в другой округ. Он выдвигался не по саратовскому, он выдвигался в Пермском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели «Единая Россия» вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
12: Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили, но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина. А Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный. И он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех. И Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает. Прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий. Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура. Это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает, сам Володин, но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да, и поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
9: Ну вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор, и Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с Единой Россией конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
10: Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет, конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае Мария Прусакова, молодая руководительница отделения. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, в Пермский край, да, и Удмуртию, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать, да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия – это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот. Но, на мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
9: Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
12: Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверен, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней, и снижение социальных расходов, и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что судя по всему, потому что снял яблоко, и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет КПРФ, и это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпинов, для военных, для зэков, ну, вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. А КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому, ну, не надо это Кремлю. Вот и все.
9: Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту вот привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, от КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии? Как вы думаете?
11: Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы на вес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с Яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому как бы видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, а выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
9: Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону, это такая легенда Ютуба, и еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского, такого вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, надо сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса Ай как просто, и в частности гостя спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии, и потом ее обсудим.
13: Я все-таки считаю, что Единая Россия за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
14: Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата, в общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались. Ваша цитата – это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые. И цитата, вас цитирую. «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом и террористом».
13: Я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 300 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить правильно. То есть, если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то, ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
14: Так я об этом и сказал.
13: А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения – просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
9: Михаил, как вы думаете, вот в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобные решения о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решений? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
11: Ну, я уже говорил, да, что главный риск для власти в случае с Николаем Бондаренко – это не то, что он своей кампанией прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти – это если Бондаренко попадет в парламент. Это риск и для власти, это риск и для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своего были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть чтобы он старался, всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионах, федеральный, да, вот этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного практически большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да, вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется от своего лидера как бы, и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать и ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же самый.
9: Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в Ютьюбе и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй,
11: согласиться с этим. Я еще добавлю, как бы это важно. То есть я с Николаем общался один раз в 2021 году. Он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году. Мы записывали ролик. Как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале. Ну, в общем, из общения тогда с ним и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого, что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
9: Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем у таковой этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И «Новая газета Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
15: Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
16: Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
15: 14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
17: Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. Как душили в 90-е, так продолжают.
15: В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
18: Посмотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит, так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
15: За так называемую экстремистскую символику, повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. «Новая газета Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Верстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанной с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписей и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
9: С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
12: Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит, да, есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше. Есть кремлевские технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная. Я бы не сказал, что тут есть общая какая-то история, кроме одной. Что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет. Вот только теперь, яблоко осталось.
9: Так, всех угодных, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода. Там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 21 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в результате российских ударов пострадало уже около трети жилых домов. Владимир Зеленский вновь призывает партнеров Украины оказать помощь ракетами для комплексов ПВО. Правозащитники отмечают всплеск обращений от граждан России, которых силой заставляют подписать контракт с Министерством обороны. Россия отрицает планы осенней мобилизации теперь на уровне своего представителя в ООН. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент Курултай. Депутаты будут избираться только по партийным спискам. Также сегодня.
1: Понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю, ну тогда президент СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю, Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился.
0: Человек, закрывший путч ГКЧП. Георгий Урушадзе о том, как он первым дозвонился Михаилу Горбачеву в Форос. Число жертв российского ракетного удара по Киеву в ночь на четверг за минувшие сутки выросло до 17 человек. Десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались вчера весь день. Некоторые пожары удалось потушить только сегодня. В городе объявлен траур по погибшим. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за время войны в столице Украины повреждено уже около трети многоэтажных жилых домов.
2: Повреждения разной степени получили около 4000 домов. Это существенно, потому что пострадал в той или иной степени каждый третий дом в Киеве, в городе в общей сложности 12 тысяч домов.
0: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удар по Киеву и вновь обратился к западным партнерам с просьбой помочь ракетами для комплексов ПВО, подчеркивая, что Украина не просит о подарке, и что партнеры, по его данным, необходимыми ресурсами обладают.
3: Если крылатых ракет при этом ударе было сбито около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нам необходимы ракеты для патриотов, и это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы доводим до них эту нашу потребность, и мы знаем, что партнеры ее восполнят в состоянии. Мы не просим подарков, Украина готова покупать оружие. Важно, чтобы были решения, соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
4: И предусим в Соединенных Штатах.
0: Это было обращение президента Украины Владимира Зеленского. Время свободы. Правозащитная организация «Идите лесом», помогающая гражданам России избежать отправки на войну в Украину, заявила о всплеске обращений россиян, которых пытались заставить подписать контракт с Министерством обороны. В ряде случаев это происходило, когда их под разными предлогами задерживали в результате облав, угрожая в случае отказа уголовным преследованием и другими неприятностями. Обращения поступают из самых разных регионов. Вот что говорит пресс-секретарь «Идите лесом» Иван Чувеляев.
5: Прежде было сильно меньше подобных обращений, потому что этот рост мы фиксируем в течение не то, что там последней недели, предположим, а последних месяцев. И, собственно, главное, что надо понимать, что если сейчас 14, значит, дальше через неделю будет еще больше. И, в общем, на сегодняшний день можно говорить, что в обществе есть паника, которая базируется на двух вещах. С одной стороны, на страхе перед мобилизацией, который очевиден. И с другой стороны, на том, что не очень понятно, а как действовать в связи с тем, что не только будет мобилизация, но еще в связи с тем, что уже сейчас происходит, собственно, тоже который месяц, облавы в малых городах. И ничего не страхует от того, что эти облавы будут расширяться, и что они расширятся до не только малых городов, но и, например, Москвы и Петербурга. Но, еще раз повторю, то, что мы всегда говорим во время всех облав. Бить тревогу надо настолько рано, насколько это возможно. Потому что задача раньше военкоматов, теперь, к сожалению, еще и ментов, отправить человека в армию настолько быстро, насколько это возможно. Задача близкого и самого, собственно, пойманного человека – бить тревогу настолько рано, насколько это возможно, пока они еще не отправили вас в часть, пока еще нет контракта, пока еще вы не находитесь там, откуда вас выцарапать будет тяжелее.
0: Это был пресс-секретарь правозащитной организации «Идите лесом» Иван Чувеляев. 19 августа Федеральная таможенная служба России сообщила о резком увеличении потока желающих пересечь границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс». По данным службы, их было более 20 тысяч за сутки. Правда, грузинская сторона утверждает, что границу в этот день пересекли меньше 8 тысяч человек. Проект «Релокац», который предоставляет свои услуги тем, кто хочет эмигрировать, связывает увеличение потока пересекающих границу Грузии и россиян с возможностью мобилизации в России после сентябрьских выборов. Эту возможность вчера комментировал представитель России в ООН Василий Небензя. Увидим, что будет после выборов. Я бы не говорил, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию. Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что в нынешней обстановке происходит с мобилизацией в Украине. Так что о мобилизации в России не беспокойтесь. Официально уже много раз говорилось, что массовая мобилизация нам сейчас не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но увидим, что будет после выборов, и кто из нас прав, а кто нет. Это был посол России в ООН Василий Небензя. Сложности с набором личного состава вооруженные силы Украины, на которые он пытался указать, хорошо известны, и дискуссия о том, как должна быть реформирована система призыва, идет уже не один год. Предлагается, в частности, сделать украинскую армию контрактной, четко определять сроки ротации войск на фронте, снизить мобилизационный возраст. А Алексей Резников, который был министром обороны Украины в момент российского вторжения и занимал этот пост до сентября 2023 года, в интервью украинской службе «Радио Свобода» выступил за призыв в армию и мужчин, и женщин, по примеру Израиля. Верховная Рада должна решить и внести изменения в законодательство, согласно которым всеобщая обязанность защищать страну будет относиться ко всем гражданам Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Нужно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые для женщин подходят, и что им не нужно будет идти на поле боя. Они закроют много позиций в тылу и по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту. Но вопрос в том, готово ли общество сознательно сейчас заявить: «Да, мы, как Израиль, можем выжить, только если каждый поймет, что должен защищать Украину».
6: Что треба захищати Україну.
0: Мнение бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы. В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве и шпионаже в пользу России задержан 27-летний предприниматель Владимир Теслов, имеющий двойное российско-австралийское гражданство. Теслов был задержан вчера в пригороде Брисбена. По словам представителя Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт, арестованному может грозить до 20 лет заключения.
7: In October 2024, the man traveled to Russia.
8: В октябре 2024 года этот человек отправился в Россию, где, предположительно, прошел военную подготовку, после чего вернулся в Австралию в декабре 2024 года. В Австралии, по данным следствия, он поддерживал контакты с лицами, которых считал связанными с российскими спецслужбами. В мае 2025 года он отправился в Украину, где вступил в украинские вооруженные силы, получив доступ к информации, касающейся военнослужащих, подразделений и мест дислокации. Впоследствии он передавал или пытался передать полученную в Украине информацию лицам, которые, по его мнению, действовали от имени российских спецслужб.
0: Это была представитель Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт. По ее словам, цитата, «на данном этапе нет никаких оснований полагать, что существует или существовала какая-либо угроза для Австралии, однако расследование продолжается». Вы слушаете «Время свободы». После объявления президентом США Дональдом Трампом тотальной экономической блокады Ирана, цены на нефть на мировых рынках вновь подскочили. Министр торговли США Скотт Бессент в ответ выразил мнение, что рынки неправильно интерпретировали развитие событий и, кроме того, открыто дал понять, что Вашингтон ждет от своих партнеров безоговорочного участия в этой блокаде. Я не знаю, почему в этой ситуации цены на нефть подскочили, потому что на данный момент, если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, как этого хочет президент, это, вероятно, будет означать, что крупномасштабного возобновления боевых действий не произойдет. Но я хотел бы подчеркнуть, что пока это лишь один из рассматриваемых вариантов. Мы контролируем пролив, мы можем продолжать это делать на южном маршруте, так что, мне кажется, нефтяные рынки неправильно интерпретируют, что означает экономическое давление. Экономическое давление означает, что мы призываем всех наших союзников к величайшей скоординированной экономической изоляции в мировой истории. И мы прямо им говорим, либо вы с нами, либо вы против нас. Это был министр торговли США Скотт Бессент. Стратегическим партнером Ирана является Китай, который выступает против резких шагов США в отношении Тегерана, призывая к немедленному окончанию боевых действий между двумя странами. О том, может ли позиция Пекина серьезно повлиять на эффективность вводимых против Ирана Соединенными Штатами драконовских, по выражению Трампа, санкций, я беседую с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Очень многие сейчас подчеркивают, что большая часть иранской нефти отправляется именно в Китай. Для Китая, я думаю, что Иран — это, в общем-то, довольно большой рынок и для его товаров. Означает ли это, что, ну, в общем-то, фактически вот эта экономическая блокада, которую сейчас хотят США, сводится на нет именно из-за позиции Китая?
9: Я думаю, во многом это риторический прием повышения ставок перед будущей встречей Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на середину-конец сентября. Поэтому, я думаю, мы услышим еще очень много таких заявлений в адрес Китая. И по другим направлениям, не только по Ирану, будут обвинения в нарушении прав человека. Ну, то есть, мне кажется, придумают еще много чего, потому что пока, насколько я понимаю, прогресса в переговорах между США и Китаем не видно, по крайней мере, публично. Я напомню, что после прошедшей встречи Трампа и Си были созданы две комиссии, одна по инвестициям, вторая по торгово-экономическому сотрудничеству. Вот пока мы не слышим ни о каких результатах, о том, что стороны достигли каких-то понятных правил, понятных регуляций, в рамках которых они будут существовать следующие несколько лет. Поэтому здесь, во-первых, это риторика. Во-вторых, да, действительно, главный покупатель иранской нефти – это Китай. Но с Китаем ситуация сложнее. В Китае это покупают частные независимые самовары, которые государству не имеют практически никакого отношения. Поэтому здесь действительно в какой-то степени они могут самостоятельно либо снизить поставки из Ирана, либо увеличить поставки из Ирана. И вот здесь мы видим ситуацию, при которой, кажется, пока все-таки сами китайские частные вот эти компании делают выбор не в пользу Ирана, потому что прямо сейчас, условно, российская нефть и дешевле, и менее рискованная. Поэтому здесь есть и частный интерес, который не нужно списывать со счетов, а Китай в политическом плане продолжает поддерживать Иран, но, опять, не очень вкладывается в это.
0: Но вы упомянули о повышении ставок накануне возможной встречи в сентябре. А не приведет ли это повышение ставок вообще к срыву такой встречи? Потому что, в общем-то, Трамп заявляет очень резкую позицию.
9: Да, это очень резкая позиция, но она не несет какого-то понятного наказания. То есть позиция такова, а что, если Китай этого не сделает, а что, если Китай сделает иначе? Вот что за этим следует дальше? С пошлинами, ну, кажется, уже не сработает, потому что пошлины уже повысили несколько недель назад. Какие-то новые санкции, это сорвет весь предыдущий механизм, вот как раз переговорный. И не очень понятно, а что американцы сделают в ответ, если китайцы их не послушаются. То есть действительно каких-то сейчас эффективных и, главное, быстрых инструментов давления на Китай, ну, кажется, пока не существует, поэтому пока это все-таки риторика, и давайте отметим, что китайцы к ней относятся как к части театрального представления. То есть все знают, что Трамп такой, он такое говорит, ну, пускай говорит, главное, чтобы ничего не подписывал, или главное, чтобы не вводил каких-то новых механизмов повышения пошлин, тарифов. И еще одна важная задача, а кто это будет делать, потому что тарифы и пошлины можно вводить, но как контролировать, как их отслеживать, как оказывать давление на китайские компании, это еще одна большая история, которую за месяц даже реализовать невозможно.
0: А Китай какие-то официальные заявления все-таки делал, ну, скажем, от имени Министерства иностранных дел?
9: Из последних комментариев Министерства иностранных дел формулировки остаются теми же стандартными. Китай приветствует завершение конфликта миром, Китай поддерживает суверенитет Ирана, и Китай не является стороной конфликта. То есть это такие стандартные фразы, стандартные формулировки, которые китайские чиновники в целом озвучивают еженедельно по любому другому конфликту в мире. То есть, опять, стандартной какой-то реакции, какого-то специального заявления китайцы не выпускали.
0: Моим собеседником был китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексей Чегодаев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент страны Курултай. 145 депутатов будут избраны исключительно по партийным спискам. Голосования в одномандатных округах теперь в Казахстане не будет. В избирательном бюллетене указаны 7 допущенных к выборам партий, а также есть графа «против всех». Замена двухпалатного парламента на однопалатный – один из ключевых этапов политической реформы в Казахстане, проводимой президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ее рамках произошло фактическое обнуление его собственного президентского срока. Токаев вновь сможет баллотироваться на выборах главы казахстанского государства, которые состоятся в 2029 году. Мой собеседник – независимый политический обозреватель, специалист по странам Центральной Азии Мерхат Шерибжан. Для чего Касым-Жомарту Токаеву понадобился именно однопалатный парламент?
10: Ну, мне кажется, здесь в первую очередь попытка избавиться от старой гвардии. От гвардии, которая ассоциируется с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однопалатный парламент, здесь фишка состоит в том, что больше не будет кандидатов независимых, не представляющих каких-либо партий. Все, значит, кандидаты будут выдвигаться партиями. И, как обычно, эти партии уже ясно, что все практически лояльны самому Токаеву. Почему он сделал это однопалатным, сказать трудно, но самое главное – это то, что это сильный ход для того, чтобы, во-первых, сократить количество парламентариев и избавившись при этом от старой гвардии, которая всегда была ассоциирована с бывшей правящей партией Нур-Отан. Нур – это Нур-Султан, свет с арабского языка. Отан – это родина. И многие, не только партии, банки и другие учреждения в эпоху Назарбаева начинались вот с этой Нур, потому что его звали Нур-Султан. Ну, это такой ход для того, чтобы вообще все, что связано с старой гвардией, ушло в небытие, так скажем.
0: Ну, а насколько она сейчас влиятельна? Ведь все-таки Токаев у власти уже не первый год.
10: Старая гвардия же осталась все равно. После январских событий 22 года партия стала называться «Аманат». «Аманат», кстати, не очень удачное название, потому что, ну, оно, с одной стороны, ассоциируется с преемственностью поколений, передачей, значит, наследия от одного поколения к другому, но основное значение – это заложник, историческое значение слова «Аманат». Но вот сейчас, в июне 26 года, «Аманат» вошел в партию «Адлет», «Справедливость», созданную сторонниками Токаева. То есть теперь уже партия не переименована, а создана новая партия «Адлет», созданная именно сторонниками Токаева, в которую вошли вот остатки этого «Аманата», то есть бывшего Нур-Отана.
0: И вот, судя по сообщениям в прессе накануне этих выборов, у этой партии «Адлет» довольно высокие показатели, если не очень высокие показатели поддержки. Это, так сказать, нарисованная поддержка или действительно Токаеву удалось создать партию и способствовать ее популярности?
10: Я не думаю, что это на самом деле является таким показателем, который действительно отражает состояние дел. Очень чрезвычайно важный фактор и важный фон этих выборов, о котором нельзя забывать, практически одновременно с подготовкой к голосованию резко усилилось давление на независимую и критически настроенную журналистику. За несколько недель до выборов сразу несколько известных журналистов, независимых журналистов, и политических комментаторов оказались под уголовным преследованием, ограничениями или судом. Это все сейчас то, что Токаев назвал созданием нового Казахстана в свое время, напоминает ту же старую дубинку, если говорить старыми казахскими пословицами, та же старая дубинка, только в левой руке. Вот Комитет защиты журналистов и ряд международных правозащитных организаций уже назвали происходящее предвыборным давлением на независимых журналистов. Ну вот Лукпан Ахмедьяров, один из лучших и известнейших независимых журналистов, стал фигурантом уголовного дела. Ему запрещен выезд из страны. Под уголовным преследованием и запретом на выезд находится также журналистка известнейшая Динара Егубаева. Причем с Егубаевой выглядит особенно показательная ситуация. После ДТП, дорожно-транспортного происшествия в конце июля, с участием ее автомобиля и велосипедиста, дело сначала рассматривалось как административное, потом оно впоследствии было переквалифицировано, стало уголовным. А сама журналистка считает произошедшее провокацией, и она смогла достать видео с камер наблюдения ближайших зданий, где показано, что, в принципе, не она наехала на велосипедиста, а велосипедист наехал на ее автомобиль. Еще одна журналистка, Александра Алехова, тоже оказалась под прессингом. 4 августа, вот буквально в этом месяце, ее приговорили к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения наказания на 5 лет. И ее дело связано с публикациями, после которых ее обвинили в распространении персональных данных. А, еще один, кстати, политический обозреватель Азамат Умаров вообще был арестован и находится под следствием на данный момент. Это вот показатель того, как на самом деле выглядит ситуация. И совершенно ясно, что, естественно, эта партия, скорее всего, выиграет эти выборы. Но не потому, что за нее проголосует большинство, а потому, что она, ну, как и в старые назарбаевские времена, будет сделано все, чтобы она была объявлена победительницей этой партии. Вот так скажем.
0: Ну, а Токаев добивается того, чтобы эта партия получила конституционное большинство в Курултае? Вы упомянули о том, что сейчас все партии, которые имеют перспективу пройти в парламент, так или иначе ему лояльны, но все-таки вот он делает на это ставку, на ваш взгляд?
10: Ну, конечно, делает. Дело в том, что все методы, которые он использовал, административный ресурс, зачистка журналистского поля, информационного поля и все остальное, это как раз вот те методы, которые гарантируют то, что эта партия выиграет и займет большинство. А те партии, которые считаются оппозиционными, практически все партии, они лояльны самому Токаеву. Ну, как это всегда было вот в странах Центральной Азии после того, как они обрели независимость в 1991 году.
0: Предстоящие в Казахстане выборы в Курултай мы обсуждали с независимым политическим обозревателем, специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шарипджаном. Ну и последняя тема. Сегодня 35-я годовщина окончательного провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Первым об этом публично объявил юный тогда ленинградский журналист молодежной газеты «Смена» Георгий Урушадзе, сумевший дозвониться Михаилу Горбачеву в Форос, где первый и последний президент СССР удерживался в изоляции все 3 дня путча. Это был очень важный разговор, отмечу это хотя бы потому, что отношение Горбачева к происходившему в Москве тогда никто не знал. Сегодня Георгий Урушадзе известен как создатель и директор независимого издательства Freedom Letters, издающего книги тех, кто сейчас в России печататься не может. Мы беседуем с ним о событиях 35-летней давности. Итак, вам, насколько я понимаю, 19 лет, и вы работаете в газете «Смена», и вы оказываетесь первым, кто сообщил о провале путча. Расскажите подробнее.
1: Причиной такого сообщения стал разговор с Михаилом Сергеевичем. Звонить я ему сначала совершенно не собирался. Я, услышав краем уха, я был в Белом доме в это время, что связь с Форосом вроде как восстанавливают, я решил попробовать связаться с Анатолием Сергеевичем Черняевым, помощником Горбачева. Я подошел к телефону правительственной связи. Таких было много, и, в общем, каждый мог воспользоваться. И набрал нолик. Это коммутатор правительственной высокочастотной связи. Набрал нолик и говорю: мне объект Форос, товарища Черняева. Там чего-то пощелкало. И оператор, женщина, соответственно, сотрудница КГБ, сообщает: аппарат товарища Черняева на повреждении. Я вот запомнил такое роботизированное сообщение. Говорю: хорошо, тогда начальника охраны президента СССР. Как его фамилия? А я фамилию не знал. Я как-то замялся, да, ну, понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю, ну, тогда президент СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю, Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился. Вот такая забавная, веселая история.
0: А вы помните ваш разговор, что он сказал, о чем вы его спросили, как он отреагировал на то, что ему звонит незнакомый журналист? Тем более такой,
1: да,
0: молодой.
1: Ну, молодой он или не, никто не знал, да, он меня встретил потом только. Мы увиделись первый раз позже. Он, ну, вот чувствовал, что он соскучился по разговорам. Ему нужно было кому-то выговориться. Ему нужно было кому-то что-то сказать. И он вот начал, что я попал как кур во щип. Я ничего не знал про этот путь, я не знал про заговорщиков. Для нас это было большое облегчение, потому что, ну, никто не предполагал, да, какова роль Горбачева. И то, что он оказался в недобровольной изоляции, собственно, и дало основание считать, что это путч, что он провален, что Горбачев на свободе и так далее. В общем, он сказал, что попал как кур во щип, осуждает путчистов, немедленно требует их ухода, поддерживает народ России, благодарит народ России. Это было очень все приятно услышать. Параллельно я успел вот пока в ожидании, да, созвать в кабинет, пока вот щелкал в телефон, созвать в кабинет журналистов и набрать телефон «Радио Балтика». Я вот свой разговор еще параллельно транслировал этой замечательной радиостанции, такой первой демократической радиостанции Петербурга. Вот, так что уже какие-то следы даже этого разговора могут быть в их архиве.
0: А если не секрет, как вам удалось всех опередить? Неужели не было кого-то другого, кто пытался дозвониться? Или, может быть, это вот такая вот, ну, если можно так сказать, журналистская наглость? Вот вы решились и добились своего.
1: Ну, во-первых, наглость. Во-вторых, злость. Потому что меня собирались брать в Форос. Параллельно вылетал самолет в Форос с Рудским спасать Горбачева. Я собирался туда лететь. И мне обещали, что меня возьмут. А потом пресс-секретарь президента сказал, ну, прости, мы тебя не возьмем, потому что нам важнее международная огласка, и мы взяли вместо тебя корреспондента то ли BBC, то ли CNN. Ну, я, конечно, расстроился, разозлился и решил, ну, все равно как-то узнать эту информацию. Ну, а как узнать, если собираются восстанавливать связь? Вот так и узнал.
0: А какую роль в вашей карьере сыграл этот разговор?
1: Ну, скорее даже не очень хорошую. В том смысле, что уже непонятно было, как дальше работать журналистом. Вот кому еще нужно было позвонить, чтобы следующий материал также читался, да, и был таким же, как сейчас бы сказали, кликабельным. И в этом смысле я серьезно пересмотрел свои какие-то журналистские стремления, ушел работать на телевидении. Хотя с удовольствием продолжал работать в газетах, но как-то вот уже, знаете, проскочил сильно далеко, и интересных тем осталось мало.
0: Вы упомянули, что вы встречались с Горбачевым. Вы обсуждали потом этот разговор?
1: Потом было много каких-то тем для обсуждения. Я брал несколько раз у него интервью. Как-то он приезжал Петербург, мы виделись, он меня познакомил в тот момент с Раисой Максимовной. Ну, то есть он помнил, что был такой, значит, журналист Урошадзе, он помнил, что вот был такой разговор, книжки он мне подписывал, как-то имея это в виду. И наша последняя встреча тоже как-то коснулась этой темы, но не сильно, да, потому что я вообще, честно говоря, не считаю, что события 35-летней давности как-то вот нужно вот вспоминать как мой какой-то большой успех, потому что будто я с тех пор ничего и не сделал, да, вот поэтому я даже смущаюсь, когда вспоминаю все эти события.
0: Моим собеседником был бывший журналист, ныне создатель и директор независимого издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе.

0: иностранными агентами.
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия как цивилизация». Лекция профессора Виктора Живого, Университет Беркли в Калифорнии, об истории византийской культуры.
10: Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом, он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному, ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования, он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов? Мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов.
9: Виктор Живов об истории византийской культуры. Впервые в эфире 21 марта 2005 года.
11: Говорит «Радио Свобода». «Россия как цивилизация. Новая эра». Передача третья. Одиннадцатого мая 330 года император Константин Великий праздновал освящение новой столицы Римской империи. Он сам выбрал для нее место на холмистом полуострове между проливом Босфор и бухтой Золотой Рог, где удачно пересекались торговые пути из Черного моря в Средиземное. За тысячу лет до этого греческие мореходы основали здесь небольшую колонию Византии. Город был выстроен заново. Крепостные стены, широкие улицы, множество общественных зданий. Сенат, императорский дворец, храмы, ипподром, форум, акведуки, портики. Вместе с императорским двором из Старого Рима в Новый Рим переехала высшая аристократия, та ее часть, что приняла новую государственную веру – христианство. В программе Елены Ольшанской «Россия как цивилизация» лекции профессора Виктора Живого, Университет Беркли США, об истории византийской культуры.
12: В третьем веке новой эры римское государство невероятно расширилось. На западе его границы проходили по северу Англии, по реке Рейн в Германии, захватывали нынешнюю Францию, Испанию, Италию, весь обитаемый север Африки, вплоть до пустыни. На востоке граница шла по Дунаю, включая Балканский полуостров. Далее юг Крыма, ряд прибрежных территорий Кавказа, часть Армении, Малую Азию, Сирию, Палестину и Египет. – Завоеванные народы часто бунтовали. Бюрократическое управление огромной страной из единого центра Рима становилось все более затруднительным. Под бременем собственного величия и размеров империя начала разрушаться. Виктор Маркович Живов, заместитель директора Московского института русского языка имени академика Виноградова,

0: профессор университета Беркли США. Вашему вниманию предлагается третья его лекция из цикла «Новая эра. История византийской культуры». Предыдущие лекции опубликованы на сайте Радио Свобода. Виктор Живов.
1: Как христианство начинает существовать в империи? Как оно становится религией Римской империи? Это случается при императоре Константине Великом, который решил принять христианство и сделать его, ну, по крайней мере, главной религией своей империи. Как это случилось? Из-за чего? Это вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Во всяком случае, решение Константина принять христианство и признать христианство в качестве легальной религии не было политическим, потому что христианство в Римской империи начала IV века, когда правил Константин, отнюдь не было религией большинства, оно не пользовалось особым признанием ни в армии, которая делала императорами своих успешных военачальников, ни в римской элите. И трудно предположить, что Константин в 312 году предвидел, что христианство окажется унифицирующей и организующей империю сил. Как это часто бывает, события шли впереди концепции. В 312 году Константин, пребывавший со своим войском в Галлии и сражавшийся с германцами, выступил против Максенция, своего главного соперника и соправителя. Он разбил войска противника при Турине, после этого занял Милан и Верону и двинулся на юг. И решающее сражение состоялось у Мульвийского моста через Тибр на подступах к Риму. И вот накануне этого сражения Константин имел видение. На небе он увидел крест с надписью «Сим победише, хок винти». И, укратив этим символом христианства свои знамена, Константин разбил Максенция. Максенций утонул в Тибре, а Константин вошел в Рим. Через год, в 313 году, Константин вместе со своим соправителем Лицинием издает в Милане эдикт, который провозглашал веротерпимость и тем самым легализовал христианство. Я напомню, что при предшественнике Константина, императоре Диоклетиане, христианство подвергалось особенно жестким гонениям, как религия по самому своему существу нелояльной империи. Да? Христиане отказывались поклоняться императору, а такое поклонение было основным выражением лояльности.
0: С именем императора Диоклетиана связана идея так называемой тетрархии или четверовластия. Она состояла в том, что римский император должен был иметь равного себе соправителя в восточной части империи. И каждому из двух императоров также полагался напарник, готовый прийти ему на смену. Сам Диоклетиан добровольно передал власть соправителю и остаток жизни провел в поместье, сажая капусту. Дворцовые перевороты, интриги, политические убийства сотрясали в это время страну. Константин построил новую столицу, но официальное разделение Римской империи на восточную и западную произошло позже, при императоре Феодосии I, в январе 395 года. Виктор Живов.
1: К концу IV века при императоре Феодосии Великом, который правил с 379 по 395 год, христианство становится официальной религией империи. Вот что нужно сказать. Изучая восточное христианство, мы изучаем христианство Римской империи. Вот эту Римскую империю с определенного исторического момента называют Византией. Сами византийцы так себя не называли. Они называли себя римлянами, ромеями. И вплоть, по крайней мере, до начала XIII века, когда Константинополь был захвачен крестоносцами в 1204 году, они рассматривали свое государство как ту самую империю, которой правили там Цезарь, Август и Константин Великий. Ну, в определенном смысле это так и было. Византия, вообще говоря, это выдумка историков, которым государственная генеалогия византийцев казалась неубедительной. Ну и, конечно, опять же, она неубедительна. Она неубедительна в том смысле, что Византия, скажем, 12 века. Это государство с не очень большой территорией, в основном вокруг столичного Константинополя. с населением, которое говорит не на латыни, а на греческом, с христианством в качестве государственной религии, ну, это мало напоминает империю Августа. Но ведь, скажем, и ранний республиканский Рим совсем не похож на империю Константина Великого. Константинополь был, в общем, необычной столицей для позднеантичного мира, для Римской империи. Потому что это был город без храмов, то есть без языческих храмов. Так что само пространство в нем было устроено несколько иначе, чем пространство больших городов, старых городов Римской империи, таких как Рим, Александрия или Антиохия. Нельзя все же сказать, что Константинополь был такой христианской столицей, вовсе очищенной от язычества. Константин велел привезти туда статуи, собранные со всей Греции, так что изображения этих самых языческих идолов продолжали украшать город. И это вполне символично. Разрыв с языческим прошлым отнюдь не был полным и окончательным.
0: В романе английского писателя Ивлена Во Елена, посвященном матери императора Константина Великого, рассказывается о том, как ею были обретены великие христианские святыни, крест, на котором был распят Христос, и гвозди, орудие этой казни. Все это Елена привезла, дальше цитирую роман, Константину, которого нашла в его новом городе. Вокруг дворца с необыкновенной быстротой разрастались наспех создаваемые министерства. А сам Константин был занят сооружением памятника себе, порфировой колонны невиданной высоты на гигантском белом пьедестале. На вершине колонны он собирался водрузить колоссальную бронзовую статую Аполлона работы Фидия, которую недавно привез из Афин. Священные гвозди пришлись очень кстати. Константин только что велел отпилить Аполлону голову и приделать к его шее собственный скульптурный портрет в бронзе. Император как раз присматривал за изготовлением нимба, который должен был увенчать это сооружение. Один гвоздь и приделали к голове в виде луча, исходящего от императорской макушки. В последнее время Константин вообще стал проявлять большой интерес к реликвиям. Он привез даже статую Афины Паллады, которая стояла когда-то в Трое, и вмуровал ее в фундамент своего монумента. «У меня еще много таких же ценностей», – похвастался Константин. «Мне здорово повезло. Когда я заказывал фундамент, ко мне явился один торговец из Палестины с первоклассным товаром. Я, конечно, все купил, в том числе топорик Ноя, тот самый, которым он строил ковчег, алебастровый кувшинчик Марии Магдалины и много чего еще. И что же ты со всем этим сделал, сын мой? Это все там, в основании колонны. Теперь она будет стоять нерушимо. Гвоздям он просто не мог нарадоваться. Второй гвоздь он воткнул в свою корону, а третий отослал кузнецу и велел перековать на удила для своего коня. Виктор Живов».
1: Сохранялась имперская элита со своими навыками социального поведения, со своими представлениями о чести и достоинстве и со своей специфической образованностью, которая и служила главным признаком принадлежности к элите, тем знаком, по которому ее представители узнавали друг друга. Принимая христианство, члены этой элиты, в общем, нередко не собирались расставаться с привычным для них интеллектуальным миром. И они сохраняли чувство культурной общности со своими коллегами даже в том случае, когда те оставались язычниками. Конечно, они соблюдали новые христианские праздники. Вероятно, они довольно часто ходили в церковь, но у них не было никакого желания, скажем, страдать или расставаться со своими любимыми книжками, со своими гражданскими законами, со своими юридическими процедурами. Не произошло с принятием христианства никакого разрыва в администрации империи. Они оставались более-менее теми же самыми. Прежде всего, эта преемственность реализовалась в сфере образования, в сфере того, что в греческом эллинистическом мире называлось «паидея». Вот, например, в середине III века, то еще до всякого принятия христианства, Улиан, он был грамматик, то есть учитель, я бы сказал так, средней школы в Оксиринхе, то есть в египетской провинции Римской империи, просит императоров тогдашних Галения и Валериана заплатить ему причитающееся ему жалование. Вот он пишет: «Ваша небесная, всемогущество и ваша дружба с музами. И в скобках он вставляет, потому что Пейдея, то есть вот эта самая образованность, сидит рядом с вами на вашем престоле. Дает мне уверенность в том, что вы не пренебрегнете моей просьбой. Этот самый Иулиан, мы знаем кое-что про него, он уже два раза через своего друга обращался к имперской бюрократии в надежде получить обратно свою зарплату, не получал. И вот теперь он прибег к этому. Чем это кончилось, мы не знаем. Но мы видим, на что он ссылается. На то, что он объединен с властью вот этой самой Пейдеи. И после принятия христианства мы видим, как ставятся, скажем, памятники благодетелям различных городов, их правителям, да, губернаторам и так далее. И что на них пишут? Друг муз и любитель образования. Теперь он, конечно, христианин, да? Но этот способ говорить о власти, он сохраняется.
2: На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья».
0: Один из отцов церкви, святой Григорий Богослов, получивший блестящее светское образование, писал: «Полагаю, что всякий, имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только сию благороднейшую ученость, которая, презирая все украшения и плодовитость речи, берется за одно спасение и красоту ума созерцаемую, но и ученость внешнюю, которую многие из христиан по худому разумению гнушаются, как зло художную, опасную и удаляющую от Бога. Но нужно признать глупыми и невеждами тех, кто, держась такого мнения, желал бы видеть всех подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть собственные свои недостатки и избежать обличения в невежестве». Виктор Живов.
1: Что это было за образование, которое сложилось еще в эллинистический период и было унаследовано христианской империей? Оно, как и сейчас, разделялось на начальное, среднее и высшее. Образование начиналось в мальчиков 7 лет. Иногда и девочки тоже получали образование. У них был учитель, так сказать, начальной школы, грамматист он назывался, грамматистес. Он их учил фавиту, чтению вслух, письму и счету. После него начиналось среднее образование, которое осуществлял грамматикос, ну, грамматик. Они читали тексты и их разбирали. Общение с текстами занимало там основное место, но туда входило еще 4 предмета. То, что потом в средние века обозначалось словом квадривиум. Арифметика, геометрия, астрономия и музыка. И это давало то, что по-гречески называлось «энтиклиос пейдея», то есть закругленное, круглое, полное образование. Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом. Он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному. Ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования – он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов, мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов. Он давал образование с помощью еще 4 ассистентов. Он занимался этим в течение 40 лет. И мы можем посчитать, сколько человек получил у него образование. Получается, ну, что-то порядка 700 студентов. Конечно, он был не единственным софистом в столице Сирии.
0: В одном из сочинений Либани, речи к антиохийцам, заритеров, говорится о бедственном положении учителей. Теперь у них даже избушки своей нет, как сапожники живут в чужих домах. А если удастся кому-нибудь приобрести себе домишко, то он никак не может выплатить за него всех денег. Один имеет лишь трех рабов, другой двух, а у третьего и того нет. Рабы эти держатся со своими господами дерзко и высокомерно. Бывало, риторы ходили к серебряных дел мастерам. Теперь же им приходится иметь дело с булочниками, которым они должны за хлеб. Виктор Живов.
1: Зачем это образование было нужно? Ведь сложилось оно в традициях античного ораторства. Оно шло, ну, если угодно, от Демосфена. А какая нужда в публичном ораторстве в бюрократической империи? Ну, в общем, никакой, потому что городской совет – это не то, что городской совет в античных Афинах, которые решают вопросы афинской политики. Нет, теперь вопросы политики решают при императорском дворе. А на уровне городского совета, ну, решают, как благоустроить канализацию в городе. Конечно, и на эту тему можно произносить речи, мы даже знаем, что они произносились, но, скажем, в IV веке уже можно было быть вполне членом городского совета и при этом быть неграмотным. Так что не все были грамотны. Но тем не менее, вот эта цепочка знания, цепочка образования соединяла империю. И путешествующий из места в место администратор, он знал, что он прибудет вот в этот далекий город на границах империи, и там он найдет местного знатного человека, с которым они будут беседовать вместе, ну, о чем угодно, о Платоне, или об Аристотеле, или о Гомере. Они выучивались этому способу рассуждать, не выучивались языку, потому что публичное ораторство или публичное писание, или что угодно, осуществлялось на аттическом греческом. Тот язык, на котором больше уже не говорили, он существенно отличался от разговорного языка. Владение этим языком было своего рода образовательным цензом.
0: Отношения между классическим античным образованием и христианской верой были напряженными. Либани, из школы которого вышли будущие христианские святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, сам христианином не был и нередко выступал в защиту античных храмов, которым грозило разрушение. Виктор Живов.
1: Традиционное образование в Византии оставалось языческим. И они читали тексты античных авторов. Полное язычество. Конечно, это язычество там было в некотором таком износившемся от школьной зубрежки состоянии, но тем не менее, Либаний полагал, что только юноша, который с молодых лет, как он писал, поселил Демосфена в своей душе, цитирую, он будет думать, что его долг состоит в том, чтобы сделать города счастливыми, он будет радоваться, когда меч палача будет оставаться без дела, он украсит крепости прекрасными строениями, и во все время он будет оставаться слугой муз. Конечно, образованность вступала в конфликт с новым христианским этосом. Обладающий, по идее, гражданин, что он должен был чувствовать? Он должен был чувствовать прежде всего свое достоинство. Он должен был гордиться своей позицией в жизни, владеть собой и уметь внушить окружающим представление о своей власти, о своей независимости. А христианство ставило достоинство человека в зависимость от Божьей благодати. Проповедовало смирение, и оно утверждало, что Бог гордым противится. Из самых ярких высказываний такого рода содержится в акафисте Божьей Матери. Я сейчас прочту одну из песней этого акафиста. «Витии много обещаны, яко рыбы безгласны видим о тебе, Богородица». Много говорящие витии, риторы, мы видим, ввиду тебя, Богородица, как безгласных рыб. недоумеют бо глаголте, како девою пребываюши и родите возможе. Не могут они рассудить и сказать, как ты, оставаясь девой, смогла родить. Мы же, таинству девящейся, верно вопием, радуйся премудрости Божия приятелище, радуйся промышление его сокровища, радуйся, любомудрецы, немудрые являющие. Любомудрецы – это философы, показывающие их немудрыми. Радуйся, хитрословесники, бессловесные обличившие. Радуйся, обличившие софистов, как бессловных. Радуйся, яко обуяша лютые взыскатели. Радуйся, яко уведоша баснотворцы. О, баснотворцы, эти самые поэты, они перед тобою увяли. Радуйся, афинейские пленницы растерзающие. Радуйся, растерзав хитросплетение афинской мудрости. Ну, конечно, этот акафист, он написан романом Соткопевцем в новой, но требующей исключительно большого искусства стихотворной форме, не означает полного отвержения светского знания. Но он ставит это знание на подобающее ему место. Сравнительно с божественной мудростью, это знание, эта образованность занимает скромное место. Занимает скромное место, но это не значит, что отвергается. Потому что отвержение этого образования не было на самом деле возможным путем. Тогда нужно было бы его заменить на специфически христианское образование. Подставить христианские тексты на место языческих текстов и точно так же разбираться с ними, как разбирались с языческими текстами. Какие христианские тексты? Библию, прежде всего. Но Библия была написана, как всем известно, на плохом греческом языке. Так что с точки зрения получившего знания отического греческого человека, учиться языку на основании Библии было невозможно. И тем не менее, несмотря на эту фундаментальную разность идеалов, христианство и традиционная образованность сосуществовали в Византии в течение многих веков. Образованность лишилась, вероятно, того нравственного престижа, которым она обладала в античности, но социальный престиж образованность сохраняла. И это отличало Византию и от Латинского Запада в значительной степени, и уж совсем отличало ее, скажем, от Киевской Руси или от других славянских стран.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья». Звукорежиссер Наталья Белова. Ведущий Алексей Цветков.
3: В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Антиюбилей Леонида Утесова». Московский неофициальный вечер 1981 года. Запись подготовил Юрий Векслер.
4: Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов Союза писателей. Я, например, не писатель, но я член Союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член Союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню чудное мгновение. Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит чудное мгновение, это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение. Не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков, понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные, дробятся царевым волнам. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды, понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда.
3: Антиюбилей Леонида Утесова. Впервые в эфире 25 марта 2005 года.
2: Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
5: Накрути граммофон.
2: Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. В 1981 году в Московском Центральном Доме работников искусств прошел вечер, который назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Друзья артиста отмечали некруглую дату – 86 лет со дня рождения Утесова. Вечер был неофициальный, почти домашний. И вот теперь, с опозданием в 20 с лишним лет, эта запись выходит в эфир. Ее подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Вел антиюбилей Утесова Александр Ширвиндт.
6: Это музыка «Одессит Мишка», потому что вышел Миша Жванецкий.
7: Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, аккомпанемент выступает с сольными концертами, а сатирик уже капризничает и даже отказывается выходить из дому, нахально утверждая, что и никуда не выходя можно кое-что ухватить. Нет, что-то есть в этой почве, нет, что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет, что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы не увидите, надо слышать, и перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик 5-6 лет, зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубля полтора? В честь нашей встречи, мадам. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке? Нету. Плоской? Нету. У вас же был? Нету, я сказала. Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет, они говорят, нет. А вы мне не поможете, они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Ну не стесняйтесь, мне другой надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? А, это точно, кольцо, сустав, брюки серые обтрепанные. Ага, значит, это все-таки был я, извините, я тоже, да. У него печень, почки, селезенки, весь этот ливер он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории, у нас вчера возили в оперный. Внимание, катер маршал Катыхов через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. Никого, пустынный пляж. Ветер свободно носится в голых ветках. Прямые углы новых районов, параллельно и перпендикулярно. Приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище? Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. О боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающие музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет! Нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор, и есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике, который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто. Это переживать за других.
6: Это письмо. Вот, я вынужден его прочесть, потому что у нас здесь ничего не может заваляться. Это руководство ВТО, копия управления культуры Фрунзенского района. Мы, как честные люди, незаслуженно находящиеся на заслуженном отдыхе, не можем больше молчать. Мы считаем своим гражданским долгом написать это антианонимное письмо и передать его в антиюбилейную комиссию. В то время, когда вся наша эстрада под мудрым руководством дорогого Бориса Сергеевича Брунова двигается только вперед, ВТО не находит ничего лучшего, как устроить антиюбилей Леонида Утесова. На наших глазах проходил почти весь творческий путь этого артиста. Он построил свое благополучие исключительно на том, что его покойная жена, всеми любимая и уважаемая Елена Осина по сцене Ленская, прекрасно приготовляла фаршированную рыбу. В скобках фиш. Но это не для нашей аудитории. Которую с удовольствием ели такие люди, как Исаак Бабил, Михаил Зощенко, Николай Эрдман и еще один Исаак Дунаевский. Именно благодаря этим людям Утесов и завоевал популярность у зрителей. Обладая небольшой музыкальностью, при полном отсутствии вокальных данных и не получив специального хореографического образования, но владея каким-то невидимым магнитным полем, значительно раньше вошедшей ныне в моду Джуны, он сумел влюбить в себя многих. С уважением, народная мстительница РСФСР Мария Миронова, заслуженный мститель той же республики Александр Минакер. Подписи число.
8: Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля, он снимал свой сюртучонка, одевал

0: Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств. Утесова приветствуют артисты Таганки Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
1: Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь. Но разве в бельканоте счастье? Но разве в бельканоте счастье? У Черного моря Одесское море великих людей. Утесов тут ярким примером. В Одессе заплыв начал сей Одиссей, где Бабель работал Гомером. Там Бабель работал Гомером. Утесов, це ж море!
2: Знаете, наши друзья-поэты тоже хотят вас приветствовать.
0: Пародии Леонида Филатова.
3: Роберт Рождественский.
4: Да, дорогой мой, вы поете неплохо, но сейчас такое время, хоть тресни, чтоб тебя могла услышать эпоха, нужно петь лишь очень громкие песни. Что мешает вам, сомнения похерив, петь романсы, вдохновение утроив, о романтике озимых посевов, о героике высоких надоев? Чтобы песни отвечали по программе, только это глубоко между нами. Нужно петь не о прекраснейшей даме, а о маме, дорогой мой, о маме. Вы мурлыкать о любви не пытайтесь. Нам нужны сейчас глобальные песни. Подключайтесь, дорогой, подключайтесь. Мы найдем вам место в нашем оркестре.
2: Член художественного совета театра Андрей Вознесенский.
5: Вы пели не громко, поскольку не бас, но ваша галерка услышала вас. Такого накала любви и добра не знали ля скала, игра на пера. Мы ночью бессонной, с надеждой в очах, опять патефонный поставим рычаг, пластинки салонной послушаем шип, и сердце заломит, как детский ушиб, на кучу вопросов, как жить и как быть, товарищ Утесов ответит: любить, и мы закиваем за вами хоть в ад. Утесов, мы с вами, Утесов. Виват!
6: Значит, прежде всего, что такое союз писателей?
0: Литературовед и пародист Зиновий Поперный.
6: Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов Союза писателей. Я, например, не писатель, но я член Союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член Союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню чудное мгновение. Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит чудное мгновение, это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение. Не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков. Понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные, дробятся с ревом волны. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды. Понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда. А весь вокал Леонида Осиповича, он просто исчерпывается одной фразой: «Товарищ, не в силах я вахту стоять». Понимаете? Вот. Ну, не в силах так не стоит, то есть не пой. Так что я буду говорить, сущность Леонида Осиповича не в вокале. Другие грани. Вот. Вообще-то он такой многогранный, что о нем можно написать поэму «За гранью грань». Я такой о некоторых скажу. Ну, во-первых, популярные. Во-вторых, невероятно эпистолярные. Невероятно эпистолярные. Я за несколько дней пришел к Леониду Осиповичу, он показал горы писем к нему. Мы взяли наугад письмо женщины. Леонид Ильич, понимаете, завязка уже есть. Она пишет: «Не знаю, такой ли вы в жизни, как на сцене, но мне кажется, что вы можете расшевелить даже покойника. Подарите мне одну ночь, но такую, чтобы небу стало жарко, а главное, чтобы я забыла, что я педагог». Это совершенно... Я бы в жизни бы не сочинил сам, понимаете? Вот. Я только посоветовал Леониду Осиповичу это опубликовать в учительской газете. Теперь вторая грань Леонида Осиповича – это король смеха. Вот. Насчет смеха я хочу напомнить свое соображение, что некоторые думают, будто смех помогает нам жить и работать. Это они путают смех с песней, которая действительно нам строить и жить помогает, как это пел Леонид Осипович и поет. Смех же помогает нам не жить и работать, а выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И тут я подхожу к главной, так сказать, грани Леонида Осиповича, то, что Леонид Осипович, конечно, поэт. Поэт. Понимаете, вот у Леонида Осиповича есть, а я должен сказать совершенно серьезно, что он очень щедро и гостеприимно дал мне все свои поэмы и стихи, чтобы здесь уже никакого, так сказать, сочинения с моей стороны нету. Вот мне очень понравились строчки из поэмы «Союзе писателей». Во-первых, прекрасно там начало. «Я дверь на улице Воровского открыть отмычкою спешу. Манеру эту я Воровского усвоил, я вам не скажу». Прекрасное владение стихом. И дальше. «Прекрасней моей музы нету, с ней миг свидания лови, не продается за монету, но отдается по любви». Что мне здесь нравится? Что мне, как говорят, так сказать, люди, греет в этом? Что у Пушкина, у Лермонтова, понимаете, вот муза там что-то такое подарила цивницу, понимаете, что-то какое-то неясное. А просто образ отдающейся музы у Леонида Осиповича. Очень смелый, понимаете? Смелый такой. И когда Леонид Осипович поет, мы это все слышим, но когда он пишет, он находится в таком экстазе, что ему не до грамматики. Не до грамматики. Например, «высоко чтя ваши старания, флаг дружбы высоко держа, люблю высокого я звания в родительного падежа». Вы знаете, как надо волноваться, что так написать? Или вот из поэмы, вот, простите, посвященной мне, совершенно крылатые строчки. «Нынче праздник, Пасха, Сейдер, я в такие дни не лгу, как-никак окончил Хейдер, бышь всего лишь МГУ». Вот. Леонид Ильич пишет, как дышит. Понимаете, вот у Булата есть изумительное, там каждый, ну, правда, он слышит, но, в общем, смысл такой, что каждый пишет, как он дышит. Вот как Леонид Ильич дышит, так он и пишет. Я послал Леониду Ильичу свою книжечку о чайке. Простите, что я ввинчиваю, так сказать, себя в этот юбилей, но дело в том, что Леонид Ильич мне ответил таким стихотворением. «Театром Горького зовут, на занавесе чайка. Я не пойму, в чем дело тут, паперная отвечайка. А в Горьком на автозаводе машина «Чайка» выпускается. Для Антона Павловича вроде компенсация получается». Вот. И, значит, заключая, мне хочется сказать, что Леонид Осипович – это наша гордость, наша радость и наше хорошее настроение. Кстати, когда я сказал, что хорошее настроение, я сидел сейчас, есть такая рабочая комната писателя в ЦДЛ, я открыл нашу родимую большую советскую энциклопедию и прочитал, что такое настроение. Это общее эмоциональное состояние человека, которое вызывается какими-либо объективными причинами. Поэтому, если у вас какое-то настроение просто так, беспричинный смех, это уже не подходит. Вот. И конец там очень мне понравился. Обусловленность N, то есть настроение, объективными причинами подчинения его объективными закономерностями не исключает возможности и необходимости для человека владеть своим N. Не допускать несоответствующего общественным требованиям выражения его. То есть N. преодолевать возможное отрицательное влияние N на выполнение задач, которые стоят перед человеком. Понимаете? То есть, например, если человек скажет, что-то мне взгрустнулось, то он уже мешает выполнению задач, которые стоят перед ним. И вот когда я думаю, что такое Леонид Иосифович, я придумал такое определение, что Леонид Иосифович – это хорошее настроение. А живой человек с плохим настроением – это такой же абсурд, как мертвый человек с хорошим настроением.
0: Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном Доме работников искусств.
7: Наш дорогой, мы сегодня перед зямой овали еще один зяма – герб.
8: Никаких достоинств твоих я перечислять не буду. Было бы прекрасно поговорить о твоих очаровательных недостатках. Мне обидно, что когда я привожу тебе какие-то милые наблюдения из Одессы, ты потом их выдаешь за свои. Обидно. Но я на всю жизнь очарован южно-русским сдвоенным «Н». Его не существует. Оно нужно для слова «юность». Только в этом слове оно есть. Не об этом речь. Речь о том, что ты вся наша жизнь. Давай, мой мальчик, давай, дорогой.
9: Твой девятый десяток подошел к середине. Дни бегут, что же годы летят. Но чем испытаний дал и чем слава старине, тем оно драгоценней сто крат. Нынче ретро в цене,

Твое узнаю, ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе, там на природе в некотором роде. Вот что он значит для меня, голос.

0: 16 лет тому назад был мой юбилей. Мне было 70 лет. Я сидел, выходили люди, говорили мне какие-то ласковые, дружеские слова. Говорили, что я замечательный актер, что я чудесный певец, что я очаровательный человек. И я сидел, думал, товарищи, вы немножечко врете мне, наверное. А вообще, почему вы мне все это сразу в один вечер выдаете? Почему вы мне не выдавали это за всю мою жизнь понемножечку? Я был бы моложе и здоровее. Но вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди. Потому что из всех живущих на Земле существ только человек знает, что такое юмор. Надо уметь смеяться даже над своими поступками. Я сейчас вышел. Программа была длинная. Огромная программа. Я вышел и подумал. Надо мне начать с одной фразы. Существует на одном языке такая фраза. «Вус зиберек исцу». «Все, что больше, то лишнее». И вот я решил, что, может быть, я и есть то, что больше и что лишнее. Я вспомнил старый одесский анекдот, поскольку это антикварный магазин. Значит, это антикварный рассказ. Идет в Одессе по улице человек. А в Одессе в то время было очень много греков. Навстречу идет грек. Человек отнесет пакет какой-то. Грек спрашивает, что не соки? Он говорит, рыбу. Рыба не соки. Какая рыба не соки? Он говорит, кефаль, кефалика. Первая рыба света есть, кефалика. Что будете делать, кефалика? Он говорит, сварю. Услыхал грек, сварю, свалился в обморок и лежит. В это время другой грек идет, увидел этого лежащего, говорит, что он делает, что такое? Почему, папа, я не лежите? Обморока что было? Он говорит, ну я иду, несу пакет. Он навстречу, спрашивает, что несу? Я говорю, рыбу. Он спрашивает, какую? Я говорю, кефаль. Он спрашивает, что делать буду? Я говорю, сварю. Он услышал, сварю, вот свалился, лежит. Тот грек говорит, что вы говорите? Кефалика варихи. Кефалика первая рыба света ест, и не за кефалика варихи. Кефалика надо за реки. Надо взять кефалика, надо заровня взять. Положите кефалика, эна, диа, триа, тесла, пенте, положите, и на заровня поставить. Она там жарится, раненый такой красивый, хороший. И так он взять такой себе сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Потом барабанское масло поливать, маслинка положить. Так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и здесь. Потом взять и ножик так порезать. Раз, так, так, так, так, так, так, так, два, так, так, так, так, так, три, так, так, так, так, четыре, так, так, так, так. Потом взять и так ротье положите. Она так идет, идет, идет. А тот грек, который упал, поднимается и говорит, лимон. Лимончик надо, лимончик! Так вот, я себя сегодня почувствовал в роли лимончика. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
1: Вы слушали запись «Утесовского вечера», который состоялся в 1981 году в Москве, в день 86-летия артиста. Спустя год Утесов умер. Запись подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца, редактор и ведущий Игорь Померанцев.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет.

0: Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Я вам сейчас такое покажу, офигеете.
3: Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции. И теперь пытаются снять с выборов.
4: Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
5: Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
3: Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
2: Я вам сейчас такое покажу, офигеете. Кто-то может сказать, вот это живут же люди, вы посмотрите, какая красота, уточки, да в огороде. Только, ребят, имейте в виду, это не рукотворная ситуация, это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
3: Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей полезности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов в парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы. Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
6: Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. То, что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
3: На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергиенко.
7: В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
8: Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался, никаких заявлений не сделал. Это очередные грязные провокации со стороны «Единой России», со стороны жуликов и воров.
7: В КПРФ назвали задержание Николая Бондаренко политическим преследованием.
9: На каком-то аккаунте Николая Бондаренко, который он не администрирует и который на него официально не зарегистрирован никак, была размещена информация, связанная с определенными личностями, и что это пропаганда вот этой террористической организации и так далее.
7: Николай Бондаренко – один из самых известных российских депутатов, активных в соцсетях. Коммунист из Саратова получил популярность после жесткой критики пенсионной реформы. Он спорил с единороссами в областной думе, участвовал в протестах и даже пытался прожить месяц на 3 500 рублей. Именно на ту сумму, которую тогда называли «достаточной для пенсионера». Его YouTube-канал «Дневник депутата» собрал больше 1 000 000 подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
10: У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
7: Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2020 2021 года его задержали после участия в акциях в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко с

0: связывал преследование, в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
1: Я в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо поехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
2: Помещение, телефончик включайте.
1: Чего?
2: Съемка запрещена в помещении для полиции.
0: Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
3: Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которым теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
0: Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
4: Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
0: В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски уходили один за другим.
5: А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян, из какого, из моего кармана платят таких, как я? И замкадия, вот это бесконечное, 140 миллионов, прозябающее в страхе, без уверенности в завтрашнем дне, это они все платят.
6: КПРФ платят, мне тоже не очень нравится.
0: Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
7: Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
8: Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен миллионам человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такой есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ кандидаты, эти планы нарушают.
7: Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Но если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
7: Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
9: Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте в, ну, не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на вскидку говорить, но, тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще, может быть, нужно властям? Они прекрасно понимают, они видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте, и что он умеет делать с Ютубом, и как он этот статус депутата, и умение работать в социальных сетях, как это объединяется, и получается довольно неприятную и местами взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже так и все в России пытается нащупать, что можно, где красные линии, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, публично заявляет вся верхушка ФРФ, там практически весь федеральный список. Он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
7: Ну и да, правда, вдруг мегафон перенесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссий. Такой себе получился бы созыв, ну или получится, в крайнем мере. Давайте, по крайней мере, об этом в будущем режиме будем говорить. А с нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
10: Добрый день.
7: Ну, вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле, то есть отправили его в другой округ, он выдвигался не по саратовскому, он выдвигался в Пермском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели «Единая Россия» вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
10: Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили, но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина, а Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный, и он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех, и Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает, прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура, это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает, сам Володин, но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да, и поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
7: Ну, вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор. И Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с «Единой Россией» конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
8: Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет, конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае Мария Прусакова, молодая руководительница отделения. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, в Пермский край, да, и Удмуртию, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать, да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия – это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот, но На мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
7: Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
10: Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверен, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там, вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней, и снижение социальных расходов, и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что судя по всему, потому что снял яблоко, и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет к КПРФ, и это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпинов, для военных, для зэков, ну вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. А КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому, ну не надо это Кремлю. Вот и все.
7: Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, от КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии, как вы думаете?
9: Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы навес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому как бы видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, а выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
7: Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону, это такая легенда Ютуба, и еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского, такого вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, так сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса Ай как просто, и в частности гостя спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии и потом ее обсудим.
11: Я все-таки считаю, что Единая Россия за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
12: Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата, в общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались. Ваша цитата – это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые. И цитата, вас цитирую. «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом, да, и террористом».
11: Я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 30 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить, правильно. То есть, если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то, ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
12: Так я об этом и сказал.
11: А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения – просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
7: Михаил, как вы думаете, вот в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобные решения о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решений? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
9: Ну, я уже говорил, да, что главный риск для власти в случае с Николаем Бондаренко – это не то, что он своей кампанией прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти – это если Бондаренко попадет в парламент. Это риск и для власти, это риск и для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своего были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть чтобы он старался, всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионах, федеральный, да, вот этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного практически большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да. Вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется от своего лидера как бы и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы, если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать и ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же самый.
7: Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в Ютьюбе и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй,
9: стоит согласиться с этим. Я еще добавлю, как бы это важно. То есть я с Николаем общался один раз в 2021 году. Он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году. Мы записывали ролик. Как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале. Ну, в общем, из общения тогда с ним и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого, что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
7: Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем у таковой этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И новая газета «Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
13: Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
14: Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
13: 14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
15: Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. Как душили в 90-е, так продолжают.
13: В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
16: Смотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит: так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
13: За так называемую экстремистскую символику, повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. Новая газета «Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Вёрстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанные с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписи и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
7: С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
10: Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит, да, есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше. Есть кремлевские технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там, даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная, я бы не сказал, что тут есть общая какая-то история, кроме одной, что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет, вот только
7: Яблоко осталось. Всех угодных, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода, там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Когда бензовозы горят один за другим, то это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебой с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Какова цель украинской армии, которая вот уже несколько месяцев загоняет полуостров в режим блокады? Об этом мы поговорим с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым. Владислав, здравствуйте.
1: Мумин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
1: Если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
1: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассы в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
0: Скажите, а зачем российской армии Крым?
1: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
0: Владислав, вы говорите о том, что в санатории в Крыму люди лечатся, военные лечатся и восстанавливают свои силы. А вот что военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
1: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной и высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтожены 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
0: Владислав, правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
1: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах, в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
0: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
1: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
0: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
1: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму. Да, и, собственно говоря, до военный период я там жил. Я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
0: Что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
1: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
0: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
1: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день Нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы таким вот такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
0: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
1: Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
0: Если можно, короткий ответ. Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
1: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем Мадьяр, который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
0: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Пока горят бензовозы, а удары по логистике погружают Крым в дефицит топлива и эшелонированные отключения света, за кадром остается главный юридический вопрос этой войны. Где проходит грань между легитимной военной осадой и военным преступлением? Россия годами пыталась легализовать аннексию через инфраструктурную интеграцию и массовую продажу крымской недвижимости сотням тысяч своих граждан. Сегодня, когда логистические артерии полуострова рвутся одна за другой, возникает жесткий правовой клинч. Что говорит международное гуманитарное право о полной блокаде территории с миллионами жителей? И какая судьба ждет российские реестры и сделки с жильем, совершенные за годы оккупации? Разбираемся в правовых тонкостях и прецедентах. Мой гость – юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Бог. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
2: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто его наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
0: Вот как раз вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
2: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения, да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться систем обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений. Это с одной стороны. С другой стороны, оцениваются последствия для гражданского населения. И если реальной, как бы, целью является именно создание невыносимых условий для жизни, да, чтобы гражданское население покинуло, значит, соответствующую территорию, это однозначно цель незаконная. То есть это не нельзя признать такую атаку законом.
3: Ну вот, Глеб, пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
2: Ну, во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что то или иное, та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. И это единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
3: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
2: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право, оно не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. И эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. И риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле. Глеб, вот, поэтому международное право...
3: Да, я как раз вот продолжение этой темы. Вот вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
2: Ну, нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены. Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать, потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
0: Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками

И в эфире 273-й выпуск «Музыки на свободе». Подкаст и радиопрограмма на «Радио Свобода». У нас сегодня будут очень чудные, точнее, чудной хедлайнер. Это один швейцарский такой чудик по имени Кристиан Флюгер, он же Die Welt Traumforscher. Исследователь мировых грез. В общем, это будет забавно. А начнем мы с чего-то еще более забавного, а именно с новейшего альбома, альбом 23-го года, я так понимаю, петербургской группы «Ном». Все вы прекрасно знаете эту группу и, надеюсь, любите ее так же, как я. Альбом называется «Воздух общий», записан нынешним составом «Нома», то есть помимо Андрея Кагадеева, главного идеолога, вокалиста и композитора, это еще Николай Гусев на клавишных, также вокалистка Варвара Зверькова, вокалист Александр Ливер, Валентина Векшина, барабанщица, которая, кстати говоря, живет в Таллине и передала мне копию этого альбома, Федул Жадный, и так далее. К сожалению, расстался «Ном» с Колей Копейкиным, вот, но я думаю, что, может, они еще снова подружатся. Альбом замечательный, но для начала послушаем увертюрную песню, которая его открывает. Называется «Азбука».

Ном, «Азбука». Этот трек открывает альбом «Воздух общий», приблизительно 18-й у этой группы. Ну и песня, без которой я никак не могу обойтись, она называется «Михаил Иванович».

одном из города Петербурга, альбом «Воздух общий». Ну а теперь перейдем к нашей обычной космополитичной повестке. Лорен Хоффман and the Secret Storm. Это американская группа. Лорен Хоффман из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния. Хорошая такая девушка. Разные у нее были проекты в жизни. Ну вот это вот пятый у нее уже альбом. Первый из группы «Секретный шторм», и называется он «Family Ghost», то есть «Семейный призрак». Слушаем заглавную песню.

Лорен Хоффман. «Семейный призрак». Грегори Пеппер — это уже парень из штата Онтарио, из Канады. Никак не из Торонто, а из какого-то маленького городка, название которого я даже не знаю. Зовут его Грегори Пеппер, а его группа называется «Его проблемы». Грегори Пеппер and his problems. Седьмой альбом уже вышел у Грегори с его проблемами. По стилю это такой очень эксцентричный, странноватый арт-поп. Альбом называется «I know now why you cry». «Теперь я знаю, почему ты плачешь». Слушаем песню «I'm dying», «Я умираю».

Да, очень натурально Грегори Пеппер изобразил собственное умирание. Это был альбом «I Know Now Why You Cry». Следующая девушка исполняет чисто американскую музыку, хотя сама она из Франции. Зовут ее Вероник Гайо. Исполняет она такой блюз-рок, типичнейший, традиционнейший. Ее второй альбом называется «Animal», первый назывался «Wildcat», «Дикая кошка». И слушаем с него песню «No Second Hand Kind of Woman». «Я не женщина типа Second Hand».

Вероник Гайо, альбом «Animal». Ну и вот теперь этот самый «Die Welt Traumforscher». Это очень странная история, можно было бы о ней много всего говорить. В общем, это человек из города Цюриха в Швейцарии, зовут его Кристиан Пфлюгер. Он пишет музыку, тексты, поет, а также делает огромное количество графических черно-белых рисунков. То, что он из Швейцарии, тут же напомнило мне знаменитого швейцарского культового аутсайдер-художника Адольфа Вёльфли. В общем-то, это такой современный Вёльфли, только он не только рисует всякие безумные картинки, но еще и сочиняет и записывает музыку. Вышло у него более 30 альбомов, кассет и так далее. В общем-то, мало кто их слышал, мало кто их знает, поскольку я так понимаю, что Кристиан Пфлюгер их выпускал за собственные счеты и также продавал незнамо где. Но вот, слава богу, немецкий лейбл «Бюро Б» выпустил сборники его альбомов, где треки разных лет. Первый сборник называется «Die Rückkehr der echten Menschheit», «Die Jahre 1981-1990», то есть «Возвращение настоящего человечества годы с 81 по 90-й». То есть это вот первое десятилетие существования этого самого проекта. Так, послушаем сейчас несколько песен. Благо, все записи Die Welt Traumforscher очень короткие. Итак, сначала песенка «Liebe Lili». Она с кассеты Биника 1985 года.

Эта песенка называлась «Либе Лили». Ну, вообще, по стилю я бы сказал, что «Die Weltraumforscher» — это где-то между трио и крафтверком. Вот. В общем, слушать на самом деле интересно. А по концепции это, ну, куда-то скорее в сторону «The Residents». Следующая песня — запись 82-го года, даже не знаю, с какого альбома, но песня называется «Der Sternmann», ну, «Starman», то есть «Звездный человек».

Дер Штернман, 82-й год. И последний трек, запись 80-х годов, называется «Зонтагскиндер. Воскресные дети». И это уже запись 1989 года с альбома «Folklore des Weltalls».

Дивель Траумфершер. «Воскресные дети», запись 89 года. Второй сборник называется «Wir arbeiten für die nächste Welt», то есть «Мы работаем для следующего мира». Годы с 1991 по 2012. То есть это следующее 20-летие Вельтрамфершера. И опять же послушаем два трека. Первый с альбома «Сидерия» 95 года называется «Werde Erde» — «Стать землей».

Эрде Эрде, 1995 год. И еще одна запись, более всего похожая на нормальную песню, с альбома «Муму» 1998 года. Да, так называется «Муму». И эта песня под названием «UFO». НЛО.

UFO, альбом «Муму», 1998 год, «Die Weltraumforscher», он же «Кристиан Флюгер». Ну и большим успехом пользовались неожиданно вот эти самые сборники, и поэтому Бюро Б заключило контракт с нашим исследователем «Мировых грез», и вышел его новый альбом, альбом 2022 года, называется просто «Лидербух», ну то есть «Сонгбук», «Книга песен». И еще два трека мы послушаем. Первый продолжительностью 40 секунд называется «Der Traum der Welt», «Мечта мира».

Der Traum der Welt с альбома Liederbuch. И последняя запись Die Weltraumforscher. И эта песня одна из немногих на английском языке. И, в общем-то, применение английского тут более чем оправдано. Называется она «This is Neil Armstrong». Это Нил Армстронг. Поется от имени первого землянина на поверхности Луны.

Это Нил Армстронг, а был это на самом деле Кристиан Флюгер, Ди Вельтраумфоршер. Подробности этого уникального и очень занятного проекта, естественно, вы можете прочесть там же, где публикуются плейлисты программы «Музыка на свободе». Ну, а у нас заключительная часть, и открывает ее, опять же, довольно мечтательная и не без космичности музыка. Она Роксан, она американка, живет в Сан-Франциско, хотя вообще филиппинского происхождения, и она записывает, в общем, такой космический рок, космический поп. Ее дебютный альбом называется «Because of a Flower», «Из-за цветка», и из него я выбрал трек, на самом деле, в первую очередь, потому что мне очень понравилось его название. Называется он так: «Take the thorn, leave the rose». «Возьмите шип, оставьте розу».

Анна Роксан, возьмите шип, оставьте розу, альбом «Because of a Flower». Мини-сюжет сегодня у нас посвящен стране Гаити. Но вы знаете, Гаити — это вообще удивительное место, это средоточие культовой религии, вуду и так далее. Главное, это, наверное, самое невезучее место в мире. Один остров, восточная часть которого — наполовине восточной располагается вполне себе процветающая Доминиканская республика, а в западной части Гаити, где сплошные, в общем, такой остров невезения под названием Гаити. Ужас, что там происходит, то ли из-за вуду, то ли еще из-за чего-то. Но музыка там удивительная совершенно. И вот сегодня послушаем два трека. Первый — просто феноменальный альбом под названием «Пелериной», то есть «Пилигрим». И это гаитянский певец по имени Эрол Жозуэ. Слушаем в его исполнении песню «Je suis grand nègre».

Эрл Жосуэ из Гаити, альбом «Пелериной». Должен сказать, что это фантастическая совершенно пластинка, одна из моих любимейших этнопластинок последних лет. И еще один уроженец Гаити, но проживающий в более благополучной стране Канаде. Зовут его Уэсли. Но при том, что живет он в Канаде, но старается следовать гаитянской традиции. Собственно, альбом его дебютный, насколько я понимаю, называется «Традисьон», и с него песня «Пезе кафе».

Канады. Но это была более традиционная вещица с альбома «Традицион». Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя программа. И под конец послушаем немного музыки в стиле крауд-джаз. Да, крауд-джаз. Такого термина, наверное, вы еще не слышали, но он вполне оправдан в отношении славянской группы под названием «Эцетерал». Ну, то есть как «Эцетера», только «сел» на конце. Это трио в составе Баштиан Симон – саксофон, Марек Факуч – барабаны и визуальные эффекты девушка по имени Лина Рица. Второй альбом у них вышел, альбом чисто инструментальный, называется «Резюме», и с него пьеса «Гологлавка». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Наша программа и подкаст «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст. Всем счастливо и до следующей недели. Пока!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Говорит «Радио Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. XVII. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ.

0: самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной, и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, всегда отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции. Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым. Я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
1: Какое интересное замечание. Мне-то казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки, и вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
0: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос, и вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно, кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
1: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах, в отделе истории,
0: всегда
1: есть покупатели.
0: Всегда есть книги в продаже. Я бы так сказал, есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается. Это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг. Хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате. Если у меня есть возможность, я читаю книгу именно на бумаге, но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
1: Но, да, простите, да, это я вас увел в сторону.
0: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де-факто, де-юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на шестом месте. А на первом это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональное историческое сообщество таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да, некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука.

0: И вот в науке как бы тоже знание, да, и знание, твердое знание, какие-то факты, интерпретация, предположения и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одной из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно «история для бедных». Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? Они сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых популярных. Вот это уровень. Да.
1: Важнейший, между прочим, вопрос.
0: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен. И твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим. Именно потому, что он хорошо изучен. И есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали, в каком объеме они поступали, каким образом, на что они тратились, тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги не потому, что они их не получали, может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное...
1: То есть нет четкой доказательной базы.
0: Нет четкой доказательной
1: базы. Нет возможности все звенья выстроить в цепочку.
0: Да, и когда вот временное правительство сделает этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестованного выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
1: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
0: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция, как-то слабо верится, правда?
1: Нет, конечно, но все факторы плюс революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
0: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков, это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
0: К чему бы я хотел перейти все-таки вот к научному как бы анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории, но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903-1913 году, это две разные страны, если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрания союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве и масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
1: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
0: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
1: Это я Александра Исаевича цитирую.
0: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые, собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. И моя работа в том числе, мне это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка, и там такой, неважно, значит, заголовие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса», «Continuum of crisis», да, 1914-21, он вот так берет. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент, и не будь войны, какие-то преобразования в России такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых, работа Стива Смита из Оксфорда, это, значит, «Российская империя в кризисе 1890-1928». Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект, и самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг Ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны и революции с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
1: Что-то переведено на русский?
0: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом, и Дэвидом Схемилпеннингом Ван дер Ойе, и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского, мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. Так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой по существу частный проект, это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует, и это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей, У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя вообще столетие революции было, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех. И вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, дадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея. Это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное. Просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции. И не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что... Но у людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну, две, там, три можно собрать там конференции, профессиональный человек, там, допустим, по 20-25, или одну там большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция, в Париже, в Кане потом, в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде, в Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября в Колумбийском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
1: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются понурговым стадом. Они – единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьевы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза – это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев, при 76% русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции 5-7 годов. «Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев». На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. «Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством». Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
0: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный такой, сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия империя Габсбургов, да, потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потом вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год начались революционные события, и вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивал китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так, и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений, радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменившая роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ротига и Гассета, хотя там не совсем совпадает то, что он писал, и то, что происходило, но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов. Невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере, масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что выслал такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. Надо посмотреть, и вот Джонатан Смил посмотрел, я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания.
1: А почему 26-го? Да, верхняя граница.
0: А разгром в основном басмаческого движения.
1: Басмачи.
0: В той же Средней Азии. У нас же это все как бы там, где-то на периферии, но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны, ведь в обыденном сознании, вот контрреволюция, да, контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами, так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так, так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
1: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
0: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и у нее тоже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных, да, но тем не менее то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит, за что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно, как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колоницкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, но уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где учтено все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да. Такая толковая работа. И, в общем, работ выходит немало. Работ выходит немало. Очень много, ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки. Ну, Сибирь большая, ну, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит на месте, она вполне себе движется. Я, кстати, не могу не сказать еще об одном интересном явлении. Вот мы говорили о том, информации, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто за этим стоит и кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе на «Дожде». Это 1917 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там от политических газет и журналов до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним произойдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения научной. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, а как читателю относиться, все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии, как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественная. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
1: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, с самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством «Роспен», в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
1: меньшевиков,
0: кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы. «Бунда» вышел вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Ну, во всех случаях, конечно, нужно проверять. На всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений. Вот уже пятое было, полное. Уже полное не бывает.
1: Синяя, да.
0: А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков. И я всегда говорю, что события 91-го года, последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И, правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы, это вот эпоха сталинского террора, и там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. И сейчас, и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять, не только то, что почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось и в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. Проблема в том, почему большевики удержали власть, и почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 37-го года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 17-м году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, The Great Retreat, великое отступление, название его книги вышло в 46-м году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той и прочей пирамиде власти, которая была традиционной как бы для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемое или приемлемое – это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь. Чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель, а не Сталин. Конечно. Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что делали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 1917 года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да. И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да, «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там, практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирно-исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как я помню, на одной передаче спросили, ну а кто же был более выдающийся полководец? Жуков или Рокоссовский, например. Ну вот это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливый, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина – это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны, нас боятся»? И это самое главное. И наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот... Попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ там чего-то там 60-го года. Но это вообще специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно в юридической академии – это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жены, конечно, и все остальное, не так далее и тому подобное, я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс в 23-м, по-моему, году, Василий Маклаков, значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуется, что, смотрите, у них же какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить даже не память, а какой-то момент, вот великий вождь тут выступал, да, это просто, уж не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да, но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломасе», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 1422 год, и я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу, к осени. Боже мой, вы мне об этом напомнили.
1: Придется прощаться, чтобы вы в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» вы слушали передачу 17-й, приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
9: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
16: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
8: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
8: «Человек имеет право».
7: Говорит «Радио Свобода».
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
18: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.

0: В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
2: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и, прежде всего, определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерный для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
1: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
2: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они, ну, составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег к ним, нефтяной ренты, как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего, Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом, и, что очень важно, опытом существования как национальных государств до

0: Советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого. Хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки. Это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализационный процесс. В целом, Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза. То есть из Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нет. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как «без империи как бы образуется пустота». И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
1: Ну да, здесь
0: никто
1: вот
0: не
1: я
0: знает, это пустота.
1: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, был хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
0: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка. Да? Мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте. Мы начинаем от того, как мы воспринимаем «они», и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной. Вот эта идея советская, поскольку она действительно Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи и плюс выигрыши во Второй мировой войне. Люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большой части российского общества и элит потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, на такое имперское наследие, как и в Германии, расколотые русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
1: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
0: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
1: уже,
0: больше
1: да.
0: автономии.
1: Независимость
0: и
1: уже была
0: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного истеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их истеблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, действия Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость раньше, чем могли бы.
1: Шанс, и в этом, шанс, конечно, на новую жизнь. Новость. Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизма, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот, и действительно, распад СССР – это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки, вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
0: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только стран Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. То есть Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
1: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
0: То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как и видение некое себя как нации, да, какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
1: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да, продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
0: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, а во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположены в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация у людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
1: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно, а как в каком порядке мы говорим?
0: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету. Да, вы правильно сказали, что 200 тысяч – это, скорее всего, там, ядро. Да. Но по оценкам Васленского, это 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
1: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
0: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова, там заикнулись, он сказал ей, вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в Балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом. Они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: А было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельциным и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91-го года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовала эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. У остается власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций, то есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было, в итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкому поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления, да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит, это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», Россия стала нормальной страной, что ему это, наверное, аукается, бедному прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе, альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении, искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались, еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
1: Ну и да, Россия, знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. В следующий этап – это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет Козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, потом Примаков премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
0: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания, необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления обществе о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Мана, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Было ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего. Ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо. Поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
1: Оно же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, выбирая свою историю, и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы-то, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея. Но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз
2: вот после вот этих эпизодов. Я решительный противник этой как бы русской системы. Я уже забыл, кто это придумал. Кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов. Вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это послеземская реформа Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедили, что земская школа должна быть общеобразовательный в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
1: Ну, когда они оправдались? Тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже.
2: Да, всплеск... Александр III.
1: Я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, эпизоды свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
2: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
1: Да.
2: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, А, как понимают и антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода. То, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
1: Угу. Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попыткой революции, попыткой, да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. А что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
2: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важные революции, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической. Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против КЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет, и была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
1: А была возможность, вот это продолжает тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
2: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
1: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот эта ресурсная история.
2: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить. А будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
2: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно.
2: В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да, по прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалось критике, никогда не подвергалось анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
2: Это давняя традиция, восходящая еще к Милюкову. Милюкова, Струва, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
1: Да.
2: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
1: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я завершаю наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны. Ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
2: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные, ну, как-то да, цели. Да. И тогда, по всей видимости, ну, сейчас, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
2: Да.
1: По итогам войны.
2: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий
1: урама русские с нами. Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущее, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
2: Вам спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
4: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
5: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
7: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
8: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился под контролем вооруженных сил Украины. С вами Александра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе

0: 2024 года. Также Дмитрошкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерал-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации «Трусхаунс», которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада «Трусхаунс».
1: Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу, управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
0: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации «Трусхаунс» собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
1: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
0: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс».
2: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
0: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны, и я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств, это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
2: В первую очередь то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера Суджанской комендатуры,

0: которым на тот момент был Алексей Митрошковский, он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Афтиа Алаудинов на тот момент, еще до момента обстрела, знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим вот в этих источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесено но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которую готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду, российская сторона указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы «Хаймарс», но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
1: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследования следователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
0: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи, для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее, к сожалению, нам не удалось. силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что скорее всего использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка, но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп, но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. И с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
1: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
0: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные судна находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть, поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтрасследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
1: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАП-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
0: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не опубликовались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликовано по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
1: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждения тому, что это была именно авиационная бомба?
0: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначает, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано, очень трудно каким-то образом это подтвердить либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
1: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел в Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
0: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность 17:53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17:55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его как бы классический такой, да, метод применения. Резко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано, а если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже. У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операций. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
9: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
1: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс» Богданом Косогатько. Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
0: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующий урон как бы будет незначительным, да, то есть от этого пострадает несколько гражданских, например, лиц, то такой удар считается легитимным. Если же, как в данном случае, от такого удара пострадает большая часть гражданского населения, и этот урон будет несопоставим, то такой удар является, по сути, военным преступлением. В то же время, как мы знаем, действительно, в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они, в принципе, не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
1: Богдан Косогатько из организации «Трусхаунс» рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
13: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
12: Давайте начнем с результатов праймериз, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2,5 месяца. Последний праймериз в середине сентября – в минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
13: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймерис, на республиканских праймерис, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл. Он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
12: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
13: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
12: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
13: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерис Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа. Он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена. Это послужило историей для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким, переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание, его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды. У него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии. И оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал $16 миллионов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис, даже сенатских. Это огромная цифра. И проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов, тем не менее она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
12: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет.
13: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата, она была назначена на свою должность сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
12: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
13: Мне кажется, что нет особых из этого вывода, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
12: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймериз демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48 против 43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
13: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, в прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии, для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выборов 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, 2 раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтола, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующий членом Палаты представителей. Там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор не смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
12: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
13: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот 2 раза из последних 4, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтол, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
12: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6 – это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
13: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в Палате представителей демократов чуть ли не 90% шансов взять, а в Сенате реально 50-50.
12: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе, худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль Саед. Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
13: Абдул Эль Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный, я не знаю, коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдул Эль Саед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, это вот, этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это шанс, это штат, который примерно 50-50. Из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул Эль-Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию, это было заметно в демократических праймерис, он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах, тем больше к нему будут относиться нормально. Что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
12: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе, это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
13: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
12: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатора Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают наоборот одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным. За этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свои бальные залы и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пиви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х. Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссофа из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история, она важна. Это не просто выяснение отношений, отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
13: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет, это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
12: Да-да-да. Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
13: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные, интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайда. И там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 24-го года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп. Это человек бархатное дело. Даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс. То, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущей, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет. Она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но, по-видимому, она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домики для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
12: Оссоф, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
13: Ньюсом. Ведет Твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, как бы такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, ну, там какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит. Это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитает президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он как бы считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но Оссоп сказал другое. Он как бы каждому дал понимать меру в его испорченности.
12: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но, кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоп вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
13: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссоп будет задавать вопрос, есть ли у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах. И мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии. Его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это. И он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы вот, сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссопа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я как бы тоже сопротивление.
12: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке, для политика в Америке, какой допустимый есть уровень скандалов. И это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
13: Я бы сказал, что вот то, что сказал Оссоп, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене? Ну и что, что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе. Мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно, ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Оссопа обвинили в нарушении там каких-то норм. Например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене, вот тогда это казалось лицемерие и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Оссопа в том, что тот бьет ниже пояса. Ну да.
12: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Оссоп, Ньюсом сейчас в топ-3 вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
14: I have a local city councilman that has this saying woke one was crazy.
12: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
13: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться в центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной. И мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее, про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полиции финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко, это мы еще от нее услышим не раз.
12: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
15: Говорит радиостанция «Свобода».
16: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Говорит радио «Свобода».
27: Говорит радио «Свобода».
28: Добрый день, говорит радио «Свобода».
29: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
30: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
31: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
30: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
32: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
33: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
32: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
33: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
32: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
33: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
29: Говорит радио «Свобода».
25: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
29: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
25: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на...
34: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
25: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
34: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
35: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту.

0: Ленинских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
1: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
2: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения.

0: Свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по Баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по Баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марьяна.
1: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
2: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждены. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
1: Откуда много столько? Людей. Откуда столько людей-то?
2: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы Башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале, полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенной уже в России организации «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое осуждение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики, туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы не выступали, условно говоря.
2: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
2: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором, буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Рус-Ньюс», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там прослушек телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий. Ничего нет.
1: Эти люди были с собой между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек.
2: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Куштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов, да,
1: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
2: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало всех четырех приговорить по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть 1, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом в июле прения закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину в том, что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
2: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Угу. Ну, они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульеваева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов баймакского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
2: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, может максимум недели. И по нашим данным, приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. Пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая была посвящена этому процессу.
1: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
2: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
2: Да, но участие хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и Полказов.
3: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила $742. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех – Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов, операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
4: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами. Или это скорее исключение?
4: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
4: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел 10 долларов, 20 долларов. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее, многие люди... Да,
1: Солидаризироваться, скорее всего.
4: многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте Первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных с их точки зрения граждан, и то, кто им донатит. А потом пытались, ну просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, авось кто-то попадется, а потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
4: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом. Российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно, И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активная позиция по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
4: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан на Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства. И новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Угу. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в Россию что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
4: Но, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть, если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов, пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
4: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
5: Телефон уберите, я же сказал уже, естественно, телефон уберите. Видео...
6: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
7: Откуда вы?
6: Начальник у вас кто?
0: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей, и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
7: Вы что творите-то, а?
0: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
8: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
0: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
9: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
0: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
10: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
0: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям врываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
11: Да, верно. Разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в 5 лет в 3 года.
1: Ну вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
11: Да нет, вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, то есть теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
11: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
11: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Но тогда...
11: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
11: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
11: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
11: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
11: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре.
1: Угу.
11: Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя.
1: Угу.
11: Очень, очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
14: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
15: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
14: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
15: Ну да.
14: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
15: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт иммиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
14: Другим меня... в смысле не литературой?
15: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
14: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. И такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
15: Ой, видимо, не знаю, я с этим не могу

0: появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся, но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся, но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
1: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
0: Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
1: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
0: Ну, но они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
1: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
0: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
1: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
0: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
1: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в голове про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Тювер, и его роман «Вычурный пейзаж», кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса, это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
0: Нет, это вдохновлен Ульфридой Геленек, наверное, похотью большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Еленик, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
1: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
0: И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
1: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
0: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Fear and Hunger». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является статой действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, PocketCat.
1: PocketCat, да?
0: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
1: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
0: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мой предыдущий

0: книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро. И, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся в Таро. Она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось писать
1: Таро. То есть каждая глава соответствует карте Таро?
0: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
1: Вот этого я не заметил.
0: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
1: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покет-кэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
0: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасаясь после такого, не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
1: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
0: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
1: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
0: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
1: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это раны, что вас затянет туда-обратно?
0: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Но он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
1: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
0: Нет, вряд ли.
1: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
0: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но только я этого совершенно не хочу.
1: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
0: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что это логично, вроде. Это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать. Но оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
1: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
0: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируем итогом, но, в общем-то, все получилось.
1: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам, чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
0: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может, это небезопасно. Думаю, что она существует, конечно.
1: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
0: Что-то существует как достойное. Лето пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что, я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
1: Ну да, и вы, как бывший сотрудник очень крупного издательства, тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
0: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой – это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. Я читаю... Сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, ну если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на текст и на их распространение. Но, в общем-то, я не то, чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нет практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня один из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью о людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свои жизни разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как бы, каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас Макс и Феликс, да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
1: видите это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли, и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще. Нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь. Да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как проехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии. Шлосберга признали виновным в повторной так называемой дискредитации армии и так называемых фейках российской армии. Прокуратура просила для политика 12 лет и 1 месяц колонии, с учетом предыдущего приговора. В ноябре 2025 года Шлосберга приговорили к обязательным работам по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Суд отказался заслушивать показания Шлосберга, при этом политику дали выступить с последним словом, но и эту речь судья Виктория Малямова пыталась прервать. Приговор вызвал бурную реакцию в соцсетях, тем более, что в тот же день Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию «Яблока» и окончательно снял партию с предстоящих выборов в Госдуму. На фоне этих решений многие критики Шлосберга на время забыли о разногласиях с ним. Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлосберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
16: Вам приговор понятен?
17: Я ответил на ваш вопрос.
16: Порядок обжалования. Вам понятен?
15: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
18: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлосберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
15: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
19: Бедный Шлосберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны, похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет. А шанс – это надежда. И это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлосберг влип. сил ему и здоровья, и ангелов, скорее бы все это закончилось.
15: Наталья Холмогорова, оппозиция Льва Шлосберга.
18: Приговор Льву Шлосбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлосберг отстаивал последовательно пацифистскую гуманистическую позицию. Действительно пацифистскую гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие, гибель мирных людей по обе стороны фронта – трагедия. Отказался уезжать, не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили и хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиции не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
15: Александра Громожапова напоминает, что Шлосберг публично доказывал еще в 2014 году.
19: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлосберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлосберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлосбергу».
15: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
8: Лев Маркович Шлосберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще хуже – война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут, как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное. Столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.
15: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлосберга тверда уже очень давно.
18: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлосберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлосберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлосберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами, в то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
15: Марина Сотникова пишет о жене политика.
19: «Сегодня я думаю о Жанне Шлосберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
15: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
17: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлосберг, вам понятен приговор? Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом, вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр. И вот Лев Маркович Шлосберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет. Вот в чем штука-то. Ни смертный, ни бессмертный. Некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных. А вечером можно и в театр за культуркой. Бездна.
15: Андрей Лошак тоже пишет о судье, которая вынесла такой приговор политику.
20: Страшно, что эта Малямова не какой-то монстр в сферическом вакууме, а обычная тетка. Обычная. Не садистка какая-то. В других условиях была бы наверняка нормальной судьей, законопослушной обывательницей. Но ей довелось работать в условиях басманного правосудия. Ну вот она и работает, глазом не моргнув. Очень страшно понять это про обывателя и про род людской в целом. Не стать законченным мизантропом помогает то, что на 100 Малямовых, ну окей, на 1000, может даже на 1 000 000, но все равно найдется один Шлосберг.
15: Наталья Синдеева выступила в поддержку Льва Шлосберга.
18: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство дождем. И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
15: Александр Невзоров пишет о слепой вере политиков в Россию.
8: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать. 100% романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ – это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо. Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть, и абсурдность обвинений станет им очевидна. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
15: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
17: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на какое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь, тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 2022 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
15: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
20: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
15: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
19: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни, жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью, заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе – возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее узилища из кирпича и бетона.
15: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
8: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
15: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
17: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя-таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
15: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
18: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать. Но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политубежище в приличной европейской стране. Но какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там? Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Иммиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так. Ни этому, так тому что-то не нравилось. И как ни соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша это с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой грёбаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут. И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый, смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
15: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
20: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому «Яблоко» сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
15: Профессор Карлова университета Сергей Медведев о российской системе.
8: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
15: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Kanye West. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в Польше. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы. Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Kanye West предлагал и шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Kanye вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
17: Кто из нас знает произведение Kanye Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Kanye West. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка, поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
15: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
20: Организаторы концерта Kanye West'а оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Kanye совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Kanye West'а, попал на концерт шамана.
15: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
8: Kanye West даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
15: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
17: Оказывается, есть такой певец ртом Kanye West. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран. Нашей многовекторной и той скрипоносной.
15: Пользователь сети X с ником «Из жалости» пишет, что это все какой-то сюр.
20: Есть теория, что приезд Kanye West'а в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии «Саус Парка», чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
15: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
1: Вот есть такой певец ртом Kanye West. Поклонник Гитлера выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры-офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. Я не то что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится, но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
0: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
20: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
0: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
18: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
0: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает всем готовиться.
8: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени «Фламинго-9» уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
17: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает выступить человека, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге. И представители власти этому рады.
0: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
20: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
0: Пользователь Соуп Сити Икс напоминает, кто такой Канье.
8: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
0: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
17: Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем. А тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигена себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство? Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**. И это не расизм, просто ты черный, и ты му**. Но еще больше му**. Те, кто му**. Нациста тащит к нам в Россию.
0: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привезти страну чекисты, если уже не привели.
1: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
0: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в сети X вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
17: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
0: Пользователь с ником «Сны» Асараева пишет в сети X.
20: Канье Уэст выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
0: Музыкально высказался Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера.
21: Огонь!

0: Канье Уэст сойдет с небес. Вот тебе крест сам, Канье Уэст. Давай!
1: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
2: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
3: Да.
2: А свастика все еще западло, да?
3: К сожалению, западло.
2: А он прям себя нацистом называл, да?
3: Называл.
2: Нацистом, да? Не бариста.
3: Не-не-не-не.
2: А прям Адольфа хвалил, да?
3: Хвалил.
2: Может, за картины хвалил?
3: Нет, не за картины.
2: И прям богом себя называл, да?
3: Называл.
2: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
3: Да не ездил, конечно.
2: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
3: Чичерина сказала, не будет, она брезгует.
2: Чичерина брезгует?
3: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
2: Да это-то ладно.
1: А Милонов тем временем предложил Кане спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
4: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
1: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
5: Канье Уэст едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос, зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Канье во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Канье решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на...
2: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
3: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
2: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
4: Здравствуйте, Сергей.
2: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все, так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
4: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и, прежде всего, определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и пытали, думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлекал.

0: произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
1: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег. К ним нефтяной ренты. Как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом. И, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого, хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки, это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализм, процесс. В целом Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза, то есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
0: Ну да, здесь

0: никто вот не знает. Это пустота.
1: Прерву, да. Мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь, в том, что у России не было опыта национальной государственности.
0: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то. Да? То есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется. Да? Скажем, вот в Америке там свобода, индивидуализм. И ценности, против которых мы противостоим. То есть мы кем-то не являемся. Кто не мы? Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка. Да? Мы как сами, мы даже люди, индивидуум, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте. Мы начинаем от того, как мы воспринимаем «они», и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколотые русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
1: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
0: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
1: уже,
0: больше
1: да.
0: автономии.
1: Независимость
0: и
1: уже
0: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного эстеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую. Но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны. И уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их эстаблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
1: Шанс,
0: и в этом,
1: шанс,
0: конечно,
1: на новую жизнь.
0: Новость.
1: Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР — это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки, вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
0: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только страны Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не был трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
1: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
0: То есть это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная, да, система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как и видение некое себя как нации, да. Какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
1: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
0: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположенные в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
1: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно о каком порядке мы говорим?
0: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету, да, вы правильно сказали, что 200 тысяч, это, скорее всего, там, ядро, да. Но по оценкам Васленского, это 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
1: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
0: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом. Они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91-го года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там, Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовала эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь, у советской власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь — это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, именно, больших городов. Хорошо. Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит. Это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному, прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. Это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия — это так называемая the only game in town, единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные, в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них — идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР и
1: ЛПР. Ну да, Россия, знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каренина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. Следующий этап – это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
0: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания, необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Мана, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот, Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Был ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? и сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решить не противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего, ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
1: Оно же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея. Но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
2: Нет, нет. Вот после я вот этих решительный, вот эпизодов. Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов. Вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи молотобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты, самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики, дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедили, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечения ряда обстоятельств.
1: Ну, когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
2: всплеск... Нет, Александр
1: III. Окей, да, я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, эпизоды свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
2: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
1: Да.
2: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
1: Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попытка революции, попытка... Да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. Что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
2: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: «Нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической». Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу, И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснить свои действия.
1: А была возможность, вот это продолжая тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
2: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
1: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский, общественный контроль. И да, началась вот эта ресурсная история.
2: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить. А будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
2: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно.
2: В истории, это
1: метафорическое.
2: В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да. Прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалась критике, никогда не подвергалась анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
2: Это восходящая еще к Милюкову. Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
1: Да.
2: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
1: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я завершаю наш разговор, почему вот я хотел такую перспективу. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
2: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели.
1: Да.
2: И тогда, по всей видимости, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
2: Да.
1: По итогам войны.
2: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий.
1: Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущем, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
2: Вам спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы, когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
4: Цикл цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
5: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
7: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
11: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
10: Бензин закончится в сентябре.
12: Страна может скатиться в коллапс.
10: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
13: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
10: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Батисте.
1: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
1: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
3: Это Путин 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
3: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледино, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и

0: миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
1: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
0: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуется 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
2: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
0: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
3: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
0: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
4: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно, у некоторых загруженность всего 7%.
0: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись, в том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
5: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
0: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
6: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательства. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательства, что это значит.
7: Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии? Нет в наличии? Нету ее. Нету, блин. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
0: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
8: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая по новой логистике ляжет на селлера.
0: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20 с лишним процентов. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег

0: госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
1: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать, вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
0: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
2: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
3: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибылей в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, что никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции, поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
2: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
4: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
2: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
3: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
2: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится, спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
5: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
2: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
5: Хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках, по приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они там, именно там.
2: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
5: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
2: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
5: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да. К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка, и у вас убытки, ну, вообще об этом может никто не знать.
2: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
5: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек, это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут. Рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут, но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да? Ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
2: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
5: Мне кажется, что Wildberries это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходят куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло. Причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города. Да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
2: Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
5: Ну, мне кажется, что разговоры о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится. Потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому. В том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные, да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Ну, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
2: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
5: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены на под проценты, на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там, вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну, или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные. Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
2: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло рижской АЗС евро 86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а дохода совсем нет.
6: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
7: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
8: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
2: В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше, и заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже, меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
9: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
10: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
11: Кто мне писал «нет учреждений»? Вот это что по-вашему?
12: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот... Цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
13: Только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
14: Пойми, что без тебя я не умею жить.
15: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
16: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
15: А вы ходите прям всем говорить, чтобы...
16: Ну да, ну жалко людей, а что делать-то? Ну дальше я не пошла сегодня. Два закрываемся, и в лучшем случае до 5. Ожидаем поставку.
15: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация вот есть? Да? Не будет?
16: Ну что, сделку успевать?
2: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, «напряженной ситуацией» и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
17: Добрый день.
2: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
17: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским... по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
2: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
17: Они, да, они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
2: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут
17: обратно. Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
2: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
17: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 000. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
2: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
17: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
2: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
17: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
2: А что для правительства важнее, доступность или цена?
17: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
2: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
17: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще 1-2. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
2: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
17: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше 0, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
18: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне... и не поступать в двигатель?
17: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
18: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
17: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре. Но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
18: Там был взрыв?
17: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
18: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
17: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
18: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов бюджета.
17: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
18: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
17: Пока есть.
18: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Оронштейн.
19: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
18: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
20: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
21: Да что ты, умный, блядь, сами сначала там отвоюют, потом нахуй людей забирайте.
22: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
18: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
23: Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, и каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь 5 раз. Я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
0: Я?
23: А кто, я, что ли, сука?
0: Меня обманули.
23: Обманули.
0: Я не хотел подписывать.
23: Что не хотел?
0: Вообще, я что, не хотел.
23: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
0: Я поддатый был.
23: Ты поддатый был. Герой, да, был?
0: Они взяли. Я чуть-чуть канул. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть канул.
23: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
0: Пьяный был.
23: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
0: Я слезил, просто.
23: А зачем подписывал?
0: Я думал, бросил пить.
23: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
0: Брось.
23: А хули ты себя ведешь так?
0: Ты мне так сказал.
23: Как черт.
18: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
1: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже мне и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
18: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И похоже, системе нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
3: Давай!
4: Аня, ты меня понял?
3: Давай, души!
24: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
3: Посмотрите, что он делает! Помогите, что он делает, ты тварь, что он делает?
24: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
25: Я думал, что меня продолжит мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
24: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
25: Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают.
24: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
25: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
24: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
26: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится. Но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
24: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
4: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
24: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
26: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
24: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин Армия Права» Сергей Кривенко.
5: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, находясь, ну, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
24: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
26: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходит, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт, могут... Может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
24: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
5: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять – такая практика, ну, она... Арест и розыск, и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства недопустимо.
24: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
26: Это прям на поток поставлено. То есть заключение, ну, там, УВВК, оно там миллион. Ну, вот такие я цены слышал. И, соответственно, дальше теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
24: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
18: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
6: Добрый день.
18: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
6: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не, ну, как-то не провоцировали панику и тревогу, которые так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не, даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее. Даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры, выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораст, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже ну, всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
18: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Местные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
6: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 2022 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить, там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели, это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и местные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
18: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракт?
6: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям. И, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
18: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, разумеется, радиопрограмма, подкаст, 274-й выпуск. Героиня у нас сегодня в центральном развороте Кейт Буш. Ну, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану. А начнет тоже очень известная группа артистов, американский дуэт «Черные клавиши», «The Black Keys» из города Акрона, штат Огайо. Существует группа уже более 20 лет, 22 года, если быть точно, и 11-й альбом у них вышел, аккурат по 2 года на один альбом. Называется альбом «Dropout Boogie». Надо сказать, что я отчасти из-за названия польстился на этот диск, потому что «Dropout Boogie» — это, вообще говоря, песня моего любимого Капитана Бифхарта. Но оказалось, что даже кавера на эту песню на альбоме нет, хотя, конечно, музыка качественная. Дан Ауэрбах — гитара-вокал, Патрик Карни — барабаны. Ауэрбах, кстати, один из самых востребованных американских продюсеров. Меня вообще удивляет, как у него хватает времени еще и собственную музыку записывать. Слушаем песню «Wild Child».

The Black Keys, Соединенные Штаты Америки, и песенка с их последнего альбома Drop Out Boogie. Теперь у нас будет маленький сюжет, посвященный девушке, которая проживает в Израиле, но вообще имеет иранские корни и поет на языке фарси. Зовут ее Лирас, и она сейчас одна из самых популярных в Израиле певиц и, к тому же, довольно эффективный музыкальный экспорт. Семья Лирас выехала в Израиль из Ирана, ну, поскольку это евреи, но иранские, еще в 70-е годы. Вот, но культуру тамошнюю, средневосточную, Лирас не забывает. Два ее последних альбома сейчас послушаем. Первый называется «Зан», то есть «Женщина», и вышел в 21-м году. С него песня «Джун-Джун».

персидская израильтянка Лираз, альбом «Зан». Ну и самый последний альбом вышел в прошлом году, уже третий у нее по счету, называется «Ройя», опять же в переводе с фарси «Фантазия», и с него заглавная песня.

Лираз, израильтянка иранского происхождения, и ее новый альбом «Ройя». Теперь популярная английская группа, но особо популярна она была, наверное, все-таки в 90-е годы, дуэт Erasure, Винс Кларк и Энди Белл.

Well, группа существует уже очень давно, то есть, ну, где-то около 40 лет, 37 лет примерно. За это время выпустила приблизительно 20 альбомов, не мог их толком сосчитать. Все на лейбле Mute, одном из моих любимых, но это там, конечно, самый попсовый, я так думаю, экспонат на этом самом лейбле прекрасном. Последний альбом Erasure называется Dayglow Based on True Story, то есть при дневном свете, основано на подлинной истории, и слушаем с него песню Inside Out.

Английский дуэт Erasure, песня Inside Out с их последнего альбома Dayglo. Теперь нечто, обнаруженное мною в Америке во время последнего визита. Я люблю там, как вы, возможно, знаете, посещать всякие экзотические пластиночные магазины. И вот там я обнаружил, наконец, альбом, за которым давно охотился, не мог его найти. Это, по-моему, 4-й или 5-й альбом лос-анджелесской группы Dengue Fever, американо-камбоджийской солисткой Члом Немоль. И это альбом под названием «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро». Он вышел еще в 2015 году, но вот как-то мне никак не попадался. А тут попался наконец-то, и с большим удовольствием предъявляю вам песню «Deepest Lake on the Planet» — «Самое глубокое озеро на планете» в исполнении Dengue Fever.

«Dengue Fever». Запись 2013 года, тогда же вышла на сингле, ну а потом вышла на альбоме 2015 года «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро на планете». Теперь чешская группа «Дунай». «Дунай» — одна из самых известных чешских альтернативных групп, существовала еще при социализме, так называемом, то есть группа была основана в городе Брно в 1986 году, просуществовала до 1998 года, потом распалась и реформировалась спустя 20 лет, в 2018 году. То есть тогда они записали 6 альбомов, и вот сейчас тоже вышел у них, наконец-то, первый альбом после воссоединения. В группе по-прежнему Владимир Вацлавик, вокал, бас-гитара, Йозеф Остранский, гитара, и Павел Коуделко, барабаны. Подпевает им периодически замечательная, знаменитая певица Ива Битова. Альбом «Дуная» называется «За водой», ну, понятное дело, «За водой». И слушаем песню «Капка», то есть «Капелька».

чешское трио «Дунай» и их первый альбом после восстановления состава. Альбом называется «За воду». Ну, а теперь Кейт Буш. Кейт Буш я, в общем-то, всегда относился с большим уважением, ценил ее творчество. Могу сказать, что был каким-то рьяным поклонником, как многие другие. Вот, поэтому не уверен, что все ее альбомы, скажем, находили отражение в моих радиопередачах. Но тут как раз произошло два события. Во-первых, как вы, наверное, знаете, летом прошлого года состоялся какой-то невероятный просто акт воскрешения Кейт Буш. Ее песня «Running Up That Hill» стала глобальным хитом, первые места во всех мировых хит-парадах и так далее. Произошло это из-за того, что прозвучала эта песня в каком-то модном молодежном сериале. Ну и молодежь, значит, оценила творчество Кейт Буш и поставила ее на всякие первые места. Это факт номер один. Факт номер два — это то, что вышел у Кейт Буш альбом, сборник под названием «The Other Sides», «Другие стороны». И на этом сборнике присутствуют всякие редкие песни, какие-то, значит, бэк-стороны синглов, какой-то неизданный материал, какие-то каверы и так далее. В общем, всякая экзотика, которая не входила в ее обычные номерные альбомы. Ну и это как раз стало тоже хорошим поводом вспомнить о творчестве замечательной девушки, вечной девушки Кейт Буш. Да, родилась она, кстати, в 58-м году, сами можете посчитать, то есть, ну, в общем-то, 65 лет полуюбилей у нее в этом году тоже происходит. Начнем как раз с песни «Running Up That Hill». Ремикс этой песни, который вышел не на альбоме «Hounds of Love», разумеется, а на 12-дюймовке виниловой в августе 1985 года.

Кейт Буш, Running Up That Hill, ремикс-версия, 85-й год. Теперь песня, которая не входила ни в каком виде, ни на какие альбомы, и исполняется, как ни странно, на французском языке. Называется «Ne t'enfuis pas», то есть «Не убегай». Была записана примерно в то же время, в 88-м году, что альбом «The Dreaming», новый альбом не вошла. Вышла как сингл во франкоязычных странах, то есть во Франции и в Канаде. И песня, хоть и на французском, но сочинение самой Кейт Буш. «Ne t'enfuis pas».

0: Кейт Буш.
1: На французском языке «Убегай». Напомню, что это все треки с четверного такого бокс-сборника под названием «The Other Sides». Редкие записи Кейт Буш. Там же имеется одна из первых, если вообще не самая первая, профессиональная запись Кейт Буш. Запись была сделана с подачи Дэвида Гилмора, поклонника ее таланта, при продюсерстве Эндрю Пауэлла, приятеля Гилмора. Сделана была в 1975 году, то есть девушке тогда было то ли 16, то ли 17 лет. Песня называется «Humming», «Шумим», ну и до сих пор никогда не выходила на аудионосителях.

Юная тинейджерша Кейт Буш, песня «Humming», запись 1975 года. Если вспомнить судьбу песен Кейт Буш в России, то, конечно же, самой популярной, наверное, была песня «Бабушка». Не имеет, на самом деле, эта песня никакого отношения к России. Речь там идет совсем о другом, но в видеоклипе на эту песню сама Кейт Буш, значит, в каком-то русском народном одеянии, какие-то балалаечные трели там присутствуют и так далее. Летом 1980 года происходила сессия записи этого альбома «Never Forever». И помимо «Бабушки» там еще была записана отличная песня «Rent and Waltz», которая стала второй стороной сингла песни «Бабушка». Вот ее мы сейчас послушаем.

0: Кейт Буш, Run 10 Waltz, запись июня 1980 года. Ну и напоследок, четвертый, последний из дисков этого сборника The Other Side, это всевозможные каверы Кейт Буш. Там имеется аж две песни Элтона Джона в ее исполнении, песня Донована, еще там чего-то. Но один трек меня невероятно удивил и обрадовал, потому что это песня «Акварелла до Бразил», которая вошла в саундтрек великого фильма Терри Гиллиама «Бразилия». И вот там вот, когда Сэму Лауре являются всякие сладкие видения, такие небесные во сне, вот как раз звучит эта самая песня. А я не знал даже, что поет это не кто-нибудь, а Кейт Буш. Запись 1985 года, собственно, когда вышел и фильм «Бразилия», выпущена была в 1993 году на каком-то там сборнике или саундтреке, но вот теперь вошла в компиляцию «The Other Side».
1: Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry?

Фейтбуш, акварелла до Бразил из саундтрека к фильму Терри Гильяма «Бразилия». Ну и теперь приступаем к последней трети нашей программы. Начнет ее канадская группа Black Ox Orchestra. Ну, это одна из многих групп, которые вращаются вот вокруг лейбла Constellation и монреальской студии «Отель Тутанго». Стиль можно определить как авангардный клезмер. Группа из Монреаля, но возглавляет ее американец, житель Вашингтона Скотт Гилмор. То есть он поет, играет на гитаре. Все песни на языке иддиш, и в том числе песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Ламед Вовник». Да, и забыл сказать, что это третий альбом Black Ox Orchestra, и называется он «Everything Returns», «Все возвращается».

Black Ox Orchestra, альбом Everything Returns. Airwaves — это американская группа, не сказать, что очень новая, но даже, пожалуй, что и не группа, то есть это, фактически это одна девушка, ее зовут Никель Сеуэлл, и она играет на гитаре, поет, сочиняет песни и так далее, и к ней присоединяются разные музыканты. Пятый альбом вышел у Airwaves, называется «The Dance», и слушаем заглавную песню «Танец».

Николь Шнелл, она же Airwaves, альбом «Танец». Ну и завершить сегодняшнюю программу новая датская группа, довольно симпатичная, играют такой довольно изобретательный фолк-рок. Называется группа Tone of Voice Orchestra, альбом их называется также, без названия, дебютный альбом. И слушаем песню «Typecast», то есть «Типография». Вам всем счастливо, это Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе», слушайте радио «Свобода» и счастливо до следующей недели.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 64 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
4: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но... Вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
5: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом... Началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть был еще до мобилизации.
4: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
5: Ну да.
4: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
5: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
4: Другим? Меня... В смысле не литературой?
5: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
4: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
5: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне
4: Нет?
5: кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
4: Это редкий случай. Как вам это удалось?
5: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же, ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или никакого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
4: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
5: Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
4: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
5: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
4: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
5: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
4: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
5: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую

0: что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер и его роман «Вычурный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
1: Нет, это вдохновлено Ульфридой Геленек, наверное, охотью в большей степени. Но не декорация, а как бы языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я все говорил, держивал, наверное, и думал много об Геленек, перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
0: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
1: Mm-hmm. И там, кажется, есть, когда там об этом прямой говорит. Да?
0: Ну да, «Феликс» — это «Лесной царь», и можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
1: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находится, да, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, PocketCat.
0: PocketCat, да?
1: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
0: Значит, Геленек переплетается со средневековым фэнтези.
1: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро. И, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся в Таро. Она сделает иллюстрацию. Ну, и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина... Я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
0: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
1: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы вот простроены.
0: Вот этого я не заметил.
1: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
0: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим PocketCat, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
1: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые... Завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
0: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
1: Ну, такая книжка уже есть, это не зря Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
0: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
1: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет.

0: Я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
1: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
0: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
1: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
0: Нет, вряд ли.
1: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
0: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
1: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены, и это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
0: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, ну, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
1: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
0: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
1: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
0: Нет, себя не чувствую. Потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
1: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
0: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
1: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
0: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. А читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и поствоенный немецкая литература в том числе, да? Ну и вообще какой-то, ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном иммигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, ну если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что в первую очередь само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизнь, опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретных людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что твоя жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Так и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь. Да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим последний случай – устраивание туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то разложилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
17: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
16: Давайте начнем с результатов праймериз, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2,5 месяца. Последний праймериз в середине сентября. В минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
17: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймериз, на республиканских праймериз, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл, он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
16: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
17: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
16: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
17: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерах Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа. Он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена. Это послужило историей для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким, переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание, его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды, у него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии. И оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал 16 миллионов долларов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис, даже сенатских, это огромная цифра. И проиграл 10 процентных пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов. Тем не менее, она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
16: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет.
17: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность в сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
16: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
17: Мне кажется, что нет особых из этого вывода, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
16: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймерис демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48 против 43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
17: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. по предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выборов 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, 2 раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтола, она тоже, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующий членом Палаты представителей. Там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор ни смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
16: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
17: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот 2 раза из последних 4, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтол, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
16: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6 – это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
17: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в Палате представителей демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
16: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе, худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль-Саед. Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
17: Абдул Эль-Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный, я не знаю, коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдул Эль-Саед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, это вот этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган — это штат, который примерно 50-50, из этого нужно вычесть популярность президента, потому что президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот там был Эль-Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию, это было заметно в демократических праймерис, он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах, тем больше к нему будут относиться нормально. Что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
16: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе, это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
17: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
16: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатор от Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают наоборот одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным. За этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свои бальные залы и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пи-Ви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х.
8: You mean Pee-Wee Herman? Pee-Wee Herman look-alike?
16: Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссоф из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история, она важна. Это не просто выяснение отношений, отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
17: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет никак... это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
16: Да-да-да. Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
17: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке, причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайдов. И там вот Натали Харп, она была описана, я помню, что я вот читал это в конце 24-го года, про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп. Это человек бархатное дело. Даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс. То, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущей, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главное, работу, которую она выполняет. Она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но, по-видимому, она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
16: Оссоф, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
17: Ньюсом ведет твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, как бы такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, ну, там какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит. Это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитают президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он как бы считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними хоть происходит роман. Но Оссоф сказал другое. Он как бы каждому дал понимать в меру его испорченность.
16: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но, кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что ОСУ вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
17: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон ОСУ будет задавать вопрос, есть ли у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах. И мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии. Его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это. И он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы вот, сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я как бы тоже сопротивление.
16: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке. Для политика в Америке какой допустимый есть уровень скандалов. И это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
17: Я бы сказал, что вот то, что сказал Ассо, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене? Ну и что, что, ну и что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе. Мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно, ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Ассофа обвинили в нарушении там каких-то норм. Например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене. Вот тогда это казалось лицемерие и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Ассофа в том, что тот бьет ниже пояса. Но да.
16: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Ассоф, Ньюсом сейчас в топ-трех вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
18: I have a local city councilman that has this saying woke one was crazy.
16: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
17: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться в центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной, и мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее, про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полиции финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко, это мы еще от нее услышим не раз.
16: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до начала, до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
19: Говорит радиостанция «Свобода».
20: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Говорит радио «Свобода».
27: Говорит радио «Свобода».
28: Говорит радио «Свобода».
29: Говорит радио «Свобода».
30: Говорит радио «Свобода».
31: Говорит радио «Свобода».
32: Добрый день, говорит радио «Свобода».
33: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
34: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
35: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
34: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
19: Говорит радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
36: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
4: Бензин закончится в сентябре.
37: Страна может скатиться в коллапс.
4: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
38: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Российский.
1: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
1: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
3: Это Путин 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
3: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24-м году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледино, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
4: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
3: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
5: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
3: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуются 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
0: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5, 2, 3 тысячи.

0: пунктов говорят, что места полно, у некоторых загруженность всего 7%.
1: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись, в том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
2: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
1: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
3: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит.
4: Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193.
5: Нет в наличии.
4: Нет в наличии. Нету ее. Нету. Блин.
5: Обновляем.
4: Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
1: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
6: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая, по новой логистике, ляжет на селлера.
1: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20%. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
7: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать, вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
1: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
8: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
9: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибыли в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и... Какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться. Но, повторюсь, никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции. Поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
8: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
10: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за

0: Любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
1: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
2: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций, госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
1: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
3: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
3: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. А все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
3: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
1: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
3: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. А то, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
3: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные. И для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да? Ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
3: Мне кажется, что Wildberries это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходят куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло. Причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города. Да, это Россия, которая живет вне крупных городов, куда, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, о россиянах, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
3: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
3: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да, то есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показателей, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло Рижской АЗС €86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а доходы совсем нет.
4: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
5: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
6: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
1: В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже – меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
7: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
8: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
9: Кто мне писал «нет очередей»? Вот это что по-вашему? Это что по-вашему? Это что по-вашему?
10: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот... Цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
11: Только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
12: Пойми, что без тебя я не умею жить.
13: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
14: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
13: А вы ходите, прям всем говорите, чтобы они...
14: Ну, жалко людей, а что делать-то? Ну, дальше я не пошла сегодня. Два закрываются, и в лучшем случае до пяти. Ожидаем поставку.
13: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация у вас есть? Да? Не будет?
14: Ну, что, сделать не успевать?
1: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, «напряженной ситуацией» и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет. Не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
15: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
15: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским... по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
15: Они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут обратно.
15: Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
15: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000, потом поставили еще 5 000. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
15: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
15: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
15: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно. так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
15: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
15: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах, вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета.
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне, и не поступать в двигатель?
15: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
15: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
15: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
15: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником дохода в бюджет.
15: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
15: Пока есть.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Оронштейн.
16: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
1: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
17: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали. Сами сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
18: Люди с работы выходят, их забирают.
1: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников. Одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
19: Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, и каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой с этой каской, сейчас не дай бог ты упадешь 5 раз, я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
20: Я?
19: А кто, я что ли, сука?
20: Меня обманули.
19: Обманули.
20: Я не хотел подписываться.
19: Что не хотел?
20: Вообще, я что не хотел.
19: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
20: Я поддатый был.
19: Ты поддатый был. Герой, да, был?
20: Они взяли, я чуть-чуть канул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть канул.
19: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
20: Пьяный был.
19: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
20: Я слышу, Костя.
19: А зачем подписывал?
20: Я думал, бросил пить.
19: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
20: Брось.
19: А хули ты себя ведешь так?
20: Ты мне так сказал.
19: Как черт.
1: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
21: Некоторые ведь живут или не живут непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже не, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
1: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И, похоже, системе нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
0: Давай!
2: Аня, ты меня понял?
0: Давай, души!
22: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
0: Посмотрите, что он делает! Помогите! Помогите! Помогите! Что он делает? Ты тварь, что делаешь?
22: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
23: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая. В нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
22: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
23: Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги. Новую форму. И сказали, что выписывают.
22: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
23: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
22: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
24: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
22: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
25: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, ой, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
22: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
24: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
22: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
26: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, находясь, ну, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
22: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
24: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт. Могут, может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
22: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
26: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять. Такая практика, ну, она арест и розыск, и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства, ну, недопустимо.
22: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
24: Это прям на поток поставлено. То есть заключение, ну там, УВВК, оно там миллион. Ну, такие я цены слышал. И, соответственно, дальше теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
22: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
2: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не, ну, как-то не провоцировали панику и тревогу, которые и так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не, даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее. Даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры. Выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораздо, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже ну, всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
1: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Местные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
2: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 22 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить, там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели, это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и местные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
1: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракта?
2: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям. И, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
1: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, разумеется, радиопрограмма, подкаст, 274-й выпуск. Героиня у нас сегодня в центральном развороте Кейт Буш. Ну, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану. А начнет тоже очень известная группа артистов, американский дуэт «Черные клавиши» «The Black Keys» из города Акрона, штат Огайо. Существует группа уже более 20 лет, 22 года, если быть точно, и 11-й альбом у них вышел, аккурат по 2 года на один альбом. Называется альбом «Dropout Boogie». Надо сказать, что я отчасти из-за названия польстился на этот диск, потому что «Dropout Boogie» — это, вообще говоря, песня моего любимого Капитана Бифхарта. Но оказалось, что даже кавера на эту песню на альбоме нет, хотя, конечно, музыка качественная. Дан Ауэрбах — гитара-вокал, Патрик Карни — барабаны. Ауэрбах, кстати, один из самых востребованных американских продюсеров. Мне вообще удивляет, как у него хватает времени еще и собственную музыку записывать. Слушаем песню «Wild Child».

The Black Keys, Соединенные Штаты Америки, и песенка с их последнего альбома Drop Out Boogie. Теперь у нас будет маленький сюжет, посвященный девушке, которая проживает в Израиле, но вообще имеет иранские корни и поет на языке фарси. Зовут ее Лирас, и она сейчас одна из самых популярных в Израиле певиц и, к тому же, довольно эффективный музыкальный экспорт. Семья Лирас выехала в Израиль из Ирана, ну, поскольку это евреи, но иранские, еще в 70-е годы, вот, но культуру тамошнюю, средневосточную, Лирас не забывает. Два ее последних альбома сейчас послушаем. Первый называется «Зан», то есть «Женщина», и вышел в 21-м году, с него песня «Джун-Джун».

Лираз, израильтянка иранского происхождения, и ее новый альбом «Ройя». Теперь популярная английская группа, но особо популярна она была, наверное, все-таки в 90-е годы. Дуэт Erasure, Винс Кларк и Энди Белл. Группа существует уже очень давно, то есть, ну, где-то около 40 лет, 37 лет примерно. За это время выпустила приблизительно 20 альбомов, не мог их толком сосчитать. Все на лейбле Mute, одном из моих любимых. Ну, это там, конечно, самый попсовый, я так думаю, экспонат на этом самом лейбле прекрасном. Последний альбом Erasure называется Dayglow Based on True Story, то есть «При дневном свете», основано на подлинной истории. И слушаем с него песню «Inside Out».

Английский дуэт Erasure, песня Inside Out с их последнего альбома Day Glow. Теперь нечто, обнаруженное мною в Америке во время последнего визита. Я люблю там, как вы, возможно, знаете, посещать всякие экзотические пластиночные магазины. И вот там я обнаружил, наконец, альбом, за которым давно охотился, не мог его найти. Это, по-моему, 4-й или 5-й альбом лос-анджелесской группы Dengue Fever, американо-камбоджийской солисткой Члом Немоль. И это альбом под названием «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро». Он вышел еще в 2015 году, но вот как-то мне никак не попадался. А тут попался наконец-то. И с большим удовольствием предъявляю вам песню «Deepest Lake on the Planet» — «Самое глубокое озеро на планете» в исполнении Dengue Fever.

Dengue Fever. Запись 2013 года, тогда же вышла на сингле, ну а потом вышла на альбоме 2015 года The Deepest Lake. Самое глубокое озеро на планете. Теперь чешская группа Дунай. Дунай — одна из самых известных чешских альтернативных групп, существовала еще при социализме, так называемом, то есть группа была основана в городе Брно в 1986 году, просуществовала до 1998 года, потом распалась и реформировалась спустя 20 лет, в 2018 году. То есть тогда они записали 6 альбомов, и вот сейчас тоже вышел у них наконец-то первый альбом после воссоединения. В группе по-прежнему Владимир Вацлавик, вокал, бас-гитара, Йозеф Остранский, гитара и Павел Коуделко, барабаны. Подпевает им периодически замечательная, знаменитая певица Ива Битова. Альбом Дуная называется «За водой». Ну, понятное дело, «За водой». И слушаем песню «Капка», то есть «Капелька».

stonek růže pevně stisklý, jsou ve tvých očích beze strachu.

Чешское трио «Дунай» и их первый альбом после восстановления состава. Альбом называется «За воду». Ну, а теперь Кейт Буш. Кейт Буш я, в общем-то, всегда относился с большим уважением, ценил ее творчество. Не могу сказать, что был каким-то рьяным поклонником, как многие другие. Вот, поэтому не уверен, что все ее альбомы, скажем, находили отражение в моих радиопередачах. Но тут как раз произошло два события. Во-первых, как вы, наверное, знаете, летом прошлого года состоялся какой-то невероятный просто акт воскрешения Кейт Буш. Ее песня «Running Up That Hill» стала глобальным хитом, первые места во всех мировых хит-парадах и так далее. Произошло это из-за того, что прозвучала эта песня в каком-то модном молодежном сериале. Ну и молодежь, значит, оценила творчество Кейт Буш и поставила ее на всякие первые места. Это факт номер один. Факт номер два — это то, что вышел у Кейт Буш альбом, сборник под названием «The Other Sides», «Другие стороны». И на этом сборнике присутствуют всякие редкие песни, какие-то, значит, бест-стороны синглов, какой-то неизданный материал, какие-то каверы и так далее. В общем, всякая экзотика, которая не входила в ее обычные номерные альбомы. Ну и это как раз стало тоже хорошим поводом вспомнить о творчестве замечательной девушки, вечной девушки Кейт Буш. Да, родилась она, кстати, в 1958 году, сами можете посчитать, то есть, ну, в общем-то, 65 лет полуюбилей у нее в этом году тоже происходит. Начнем как раз с песни «Running Up That Hill». Ремикс этой песни, который вышел не на альбоме «Hounds of Love», разумеется, а на 12-дюймовке виниловой в августе 1985 года.

Fleetwood Running Up That Hill, ремикс-версия, 85-й год. Теперь песня, которая не входила ни в каком виде, ни на какие альбомы, и исполняется, как ни странно, на французском языке. Называется «Ne t'enfuis pas», то есть «Не убегай». Была записана примерно в то же время, в 88-м году, что альбом «The Dreaming», новый альбом не вошла. Вышла как сингл во франкоязычных странах, то есть во Франции и в Канаде. И песня, хоть и на французском, но сочинение самой Кейт Буш. «Ne t'enfuis pas».

Кейт Буш на французском языке «Убегай». Напомню, что это все треки с четверного такого бокс-сборника под названием «The Other Sides». Редкие записи Кейт Буш. Там же имеется одна из первых, если вообще не самая первая, профессиональная запись Кейт Буш. Запись была сделана с подачи Дэвида Гилмора, поклонника ее таланта, при продюсерстве Эндрю Пауэлла, приятеля Гилмора. Сделана была в 1975 году, то есть девушке тогда было то ли 16, то ли 17 лет. Песня называется «Humming», «Шумим», ну и до сих пор никогда не выходила на аудионосителях.

Юная тинейджерша Кейт Буш, песня «Хаминг», запись 1975 года. Если вспомнить судьбу песен Кейт Буш в России, то, конечно же, самой популярной, наверное, была песня «Бабушка». Не имеет, на самом деле, эта песня никакого отношения к России. Речь там идет совсем о другом, но в видеоклипе на эту песню сама Кейт Буш, значит, в каком-то русском народном одеянии, какие-то балалаечные трели там присутствуют и так далее. Летом 1980 года происходила сессия записи этого альбома «Never Forever». И помимо «Бабушки» там еще была записана отличная песня «Rent and Waltz», которая стала второй стороной сингла песни «Бабушка». Вот ее мы сейчас послушаем.

0: Кейт Буш, Ren 10 Waltz, запись июня 1980 года. Ну и напоследок, четвертый, последний из дисков этого сборника The Other Side, это всевозможные каверы Кейт Буш. Там имеется аж две песни Элтона Джона в ее исполнении, песня Донована, еще там чего-то. Но один трек меня невероятно удивил и обрадовал, потому что это песня «Акварелла до Бразил», которая вошла в саундтрек великого фильма Терри Гиллиама «Бразилия». И вот там вот, когда Сэму Лаури являются всякие сладкие видения, такие небесные во сне, вот как раз звучит эта самая песня. А я не знал даже, что поет это не кто-нибудь, а Кейт Буш. Запись 1985 года, собственно, когда вышел и фильм «Бразилия», выпущена была в 1993 году на каком-то там сборнике или саундтреке, но вот теперь вошла в компиляцию «The Other Side».
1: Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry?

Кейтбуш, акварелла до Бразил из саундтрека фильму Терри Гильяма «Бразилия». Ну и теперь приступаем к последней трети нашей программы. Начнет ее канадская группа Black Ox Orchestra. Ну, это одна из многих групп, которые вращаются вот вокруг лейбла Constellation и монреальской студии «Отель Тутанго». Стиль можно определить как авангардный клезмер. Группа из Монреаля, но возглавляет ее американец, житель Вашингтона Скотт Гилмор. То есть он поет, играет на гитаре. Все песни на языке иддиш, и в том числе песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Ламед Вовник». Да, и забыл сказать, что это третий альбом Black Ox Orchestra, и называется он «Everything Returns», «Все возвращается».

Black Ox Orchestra, альбом Everything Returns. Airwaves. Airwaves — это американская группа, не сказать, что очень новая, но даже, пожалуй, что и не группа, то есть это, фактически это одна девушка, ее зовут Никель Сеуэлл, и она играет на гитаре, поет, сочиняет песни и так далее, и к ней присоединяются разные музыканты. Пятый альбом вышел у Airwaves, называется «The Dance», и слушаем заглавную песню «Танец».

Николь Шнелл, она же Airwaves, альбом «Танец». Ну и завершить сегодняшнюю программу новая датская группа, довольно симпатичная, играют такой довольно изобретательный фолк-рок. Называется группа Tone of Voice Orchestra, альбом их называется также, без названия, дебютный альбом. И слушаем песню «Typecast», то есть «Типография». Вам всем счастливо, это Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе», слушайте радио «Свобода» и счастливо до следующей недели.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит Радио Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии. Шлосберга признали виновным в повторной так называемой дискредитации армии и так называемых фейках российской армии. Прокуратура просила для политика 12 лет и 1 месяц колонии, с учетом предыдущего приговора. В ноябре 2025 года Шлосберга приговорили к обязательным работам по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Суд отказался заслушивать показания Шлосберга, при этом политику дали выступить с последним словом, но и эту речь судья Виктория Малямова пыталась прервать. Приговор вызвал бурную реакцию в соцсетях, тем более, что в тот же день Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию «Яблока» и окончательно снял партию с предстоящих выборов в Госдуму. На фоне этих решений многие критики Шлосберга на время забыли о разногласиях с ним. Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлосберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
1: Вам приговор понятен?
2: Я ответил на ваш вопрос.
1: Порядок обжалования. Вам понятен?
0: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
3: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлосберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
0: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
4: Бедный Шлосберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны, похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет. А шанс – это надежда. И это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлосберг влип. Сил ему и здоровья, и ангелов, скорее бы все это закончилось.
0: Наталья Холмогорова, оппозиция Льва Шлосберга.
3: Приговор Льву Шлосбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлосберг отстаивал последовательно пацифистскую и гуманистическую позицию. Действительно пацифистскую и гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие, гибель мирных людей. Людей по обе стороны фронта – трагедия. Отказался уезжать, не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили и хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиция не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
0: Александра Громожапова напоминает, что Шлосберг публично доказывал еще в 2014 году.
4: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлосберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлоссберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлоссбергу.
0: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
2: Лев Маркович Шлоссберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще хуже – война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут, как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное, столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.
0: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлоссберга тверда уже очень давно.
3: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлоссберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлоссберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлоссберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами. В то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
0: Марина Сотникова пишет о жене политика.
4: Сегодня я думаю о Жанне Шлоссберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
0: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
5: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлоссберг, вам понятен приговор? Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом, вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр. И вот Лев Маркович Шлоссберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет, вот в чем штука-то. Ни смертный, ни бессмертный, некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных, а вечером

0: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство дождем. И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
1: Александр Невзоров пишет о слепой вере политиков в Россию.
2: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать. 100% романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ – это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо. Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть, и абсурдность обвинений станет им очевидна. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
1: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
3: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на какое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь – тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 2022 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
1: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
4: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
1: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
5: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни. Жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью. Заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе – возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее узилища из кирпича и бетона.
1: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
2: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
1: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
3: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя-таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
1: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
0: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать. Но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политика.

0: Убежище в приличной европейской стране. Но какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там. Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Эмиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так. Не этому, так тому что-то не нравилось. И как ни соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша это с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой грёбаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут. И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый, смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
1: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
2: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому Яблоко сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
1: Профессор Карлова университета Сергей Медведев о российской системе.
3: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Канье Уэст. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в Польше. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы. Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Канье Уэст предлагал и шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Канье вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
4: Кто из нас знает произведение Канье Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Канье Уэст. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка. Поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
5: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
2: Организаторы концерта Канье Уэста оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Канье совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Канье Уэста, попал на концерт шамана.
5: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
3: Канье Уэст даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
5: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
4: Оказывается, есть такой певец ртом Канье Уэст. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран. Нашей многовекторной и той скрипоносной.
5: Пользователь сети X с ником «Из жалости» пишет, что это все какой-то сюр.
2: Есть теория, что приезд Канье Уэста в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии «Саус Парка», чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
5: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
0: Вот есть такой певец ртом Канье Уэст. Поклонник Гитлера выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры-офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. Я не то что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится. Но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы и крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
5: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
2: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
5: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
0: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
5: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает всем готовиться.
3: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени «Фламинго-9» уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
5: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
4: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает выступить человека, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге. И представители власти этому рады.
5: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
2: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
5: Пользователь Соуп Сити X напоминает, кто такой Канье.
3: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
5: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
4: Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем. А тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигены себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство? Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**. И это не расизм, просто ты черный, и ты му**. Но еще больше му**, те, кто му**. Нациста тащит к нам в Россию.
5: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привести страну чекисты, если уже не привели.
6: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
5: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в сети X вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
4: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
5: Пользователь с ником «Сны» Асараева пишет в сети X.
2: Канье Уэст выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
5: Музыкально высказался Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера.

0: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
1: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
2: Да.
1: А свастика все еще западло, да?
2: К сожалению, западло.
1: А он прям себя нацистом называл, да?
2: Называл.
1: Нацистом, да? Не бариста.
2: Не-не-не-не.
1: А прям Адольфа хвалил, да?
2: Хвалил.
1: Может, за картины хвалил?
2: Нет, не за картины.
1: И прям богом себя называл, да?
2: Называл.
1: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
2: Да не ездил, конечно.
1: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
2: Чичерина сказала, не будет, она брезгует.
1: Чичерина брезгует?
2: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
1: Да это-то ладно.
0: А Милонов тем временем предложил Кане спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
3: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
0: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
4: Канье Уэст едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос, зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Канье во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Канье решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
2: Давайте начнем с результатов праймериз, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2,5 месяца. Последний праймериз в середине сентября. В минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
3: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймериз, на республиканских праймериз, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл, он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
2: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
3: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
2: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
3: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерах Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа, он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена. Это послужило истории для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды. У него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии. И оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал $16 миллионов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис, даже сенатских, это огромная цифра. И проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов, тем не менее она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
2: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет?
3: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем нет. Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
2: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
3: Мне кажется, что нет особых из этого выводов, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
2: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймериз демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48-43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
3: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выбора 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, 2 раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтелла, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующей членом Палаты представителей. Там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор не смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
2: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
3: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот 2 раза из последних 4, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтелла, у нее есть шансы как бы чуть больше 50% шансов на победу.
2: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6. Это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
3: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в палате представителей демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
2: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе. Худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль-Сайед.
3: Абдул-Эль-Сайед.
2: Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
3: Абдул-Эль-Сайед, он, конечно, индивидуально очень сильный коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдул-Эль-Сайед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это шанс, это штат, который примерно 50-50. Из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул-Эль-Сайед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию, это было заметно в демократических праймерис, он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах, тем больше к нему будут относиться нормально, что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
2: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе, это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
3: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
2: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. сенатора Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают наоборот одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным, за этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свои бальные залы и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пи-Ви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х.
4: You mean Pee-Wee Herman? Pee-Wee Herman look-alike?
2: Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссофа из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история... Она важна, это не просто выяснение отношений, а отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
3: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет никак... это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
2: Да-да-да. Но... Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
3: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который... пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайда, и там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 2024 года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп это человек, бархатное дело, даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс, то, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущей, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет. Она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но по-видимому она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента, президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
2: Оссоф, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
3: Ньюсом ведет твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит. Это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитает президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но... Оссоф сказал другое. Он каждому дал понимать меру в его испорченности.
2: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоф вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
3: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссоф будет задавать вопрос, есть ли у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах, и мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии, его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это, и он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я тоже сопротивление.
2: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке, для политика в Америке, какой допустимый есть уровень скандалов, и это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
3: Я бы сказал, что то, что сказал Оссоф, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене, ну и что, что, ну и что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе, мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно, ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Ассофа обвинили в нарушении там каких-то норм, например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене. Вот тогда это казалось лицемерие и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Ассофа в том, что тот бьет ниже пояса. Ну да.
2: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Ассоф Ньюсом сейчас в топ-трех вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
5: I have a local city councilman that has this saying «Woke one was crazy».
2: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
3: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной. И мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее. Про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полиции финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко. Это мы еще от нее услышим не раз.
2: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
6: Говорит радиостанция «Свобода».
7: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Добрый день, говорит радио «Свобода».
19: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
20: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
21: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
20: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
22: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
23: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
22: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
23: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии». Идель, Кавказ, Север, Сибирь.
22: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
23: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». «Бинанс выдаст вас?» Правозащитники обвиняют криптобиржу «Бинанс» в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
8: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России этим летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева Медведева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
12: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Димбулек Баев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
11: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста.
13: Своих не сдаем!
11: Своих не сдаем! Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по Баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы.
4: Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по Баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Марьяна.
5: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас

0: Я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор все еще не прекращено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
1: Откуда
0: Много.
1: столько? Откуда столько людей-то?
0: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы Башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. Когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенной уже в России организации «Башкорт» над Фаилем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое возмущение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек практически из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать, ну, очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы не
0: Конечно,
1: выступали, условно говоря.
0: именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения.
0: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин,

0: Его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Росньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие президенты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, и все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни. Но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому Оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий. Ничего нет.
1: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 ответ, человек.
0: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якупова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
1: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
0: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало всем четырем, всех четырех приговорить по статье, по части первой статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая. Путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом в июле прения закончились, и сегодня они продолжились, сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе, сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину в том, что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально ну, шел с заметным таким обвинительным уклоном?
0: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Ну, они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Еще когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов Баймакского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого Баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже об Баймаке?
0: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным, приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Да, потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. Пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая была посвящена производственному процессу.
1: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
0: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
0: Да, но участие хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Угу. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Как это будет проходить?
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реалии» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
2: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила $742. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7000 рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 25 года, направляя Binance-запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
3: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами. Или это скорее исключение?
3: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
3: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
1: Солидаризироваться,
3: да,
1: скорее всего.
3: Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи, в этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум пальцем неба отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
3: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
3: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. Что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства, и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR. Это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Угу. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в России что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
3: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что к ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
3: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
4: Телефон уберите, я же сказал уже 10 раз, телефон уберите.
5: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
6: Откуда вы?
5: Начальник у вас кто?
7: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
8: Вы что творите-то, а?
7: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
9: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
7: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
10: Вы даже не можете 5 минут человек
6: по-человечески!
7: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
8: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
7: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
10: Да, верно. Разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в 3 года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их доставить.
10: Да нет, вмешивались. Они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал: принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, и теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
10: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
10: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
10: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию? И не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
10: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
10: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
10: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
10: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется. С большой выгодой для себя. Очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации. Сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
11: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, разумеется, радиопрограмма, подкаст, 274-й выпуск. Героиня у нас сегодня в центральном развороте Кейт Буш. Ну, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану. А начнет тоже очень известная группа артистов, американский дуэт «Черные клавиши», «The Black Keys» из города Акрона, штат Огайо. Существует группа уже более 20 лет, 22 года, если быть точно, и 11-й альбом у них вышел, аккурат по 2 года на один альбом. Называется альбом «Dropout Boogie». Надо сказать, что я отчасти из-за названия польстился на этот диск, потому что «Dropout Boogie» — это, вообще говоря, песня моего любимого Капитана Бифхарта. Но оказалось, что даже кавера на эту песню на альбоме нет, хотя, конечно, музыка качественная. Дан Ауэрбах — гитара-вокал, Патрик Карни — барабаны. Ауэрбах, кстати, один из самых востребованных американских продюсеров. Мне вообще удивляет, как у него хватает времени еще и собственную музыку записывать. Слушаем песню «Wild Child».

The Black Keys, Соединенные Штаты Америки, и песенка с их последнего альбома Drop Out Boogie. Теперь у нас будет маленький сюжет, посвященный девушке, которая проживает в Израиле, но вообще имеет иранские корни и поет на языке фарси. Зовут ее Лирас, и она сейчас одна из самых популярных в Израиле певиц и, к тому же, довольно эффективный музыкальный экспорт. Семья Лирас выехала в Израиль из Ирана, ну, поскольку это евреи, но иранские, еще в 70-е годы. Вот, но культуру тамошнюю, средневосточную, Лирас не забывает. Два ее последних альбома сейчас послушаем. Первый называется «Зан», то есть «Женщина», и вышел в 21-м году. С него песня «Джун-Джун».

Персидская израильтянка Лираз, альбом «Зан». Ну и самый последний альбом вышел в прошлом году, уже третий у нее по счету, называется «Ройя», опять же в переводе с фарси «Фантазия», и с него заглавная песня.

Ройя. Теперь популярная английская группа, но особо популярна она была, наверное, все-таки в 90-е годы. Дуэт Erasure, Винс Кларк и Энди Белл. Группа существует уже очень давно, то есть, ну, где-то около 40 лет, 37 лет примерно. За это время выпустила приблизительно 20 альбомов, не мог их толком сосчитать. Все на лейбле Mute, одном из моих любимых. Ну, это там, конечно, самый попсовый, я так думаю, экспонат на этом самом лейбле прекрасном. Последний альбом Erasure называется Dayglow Based on True Story, то есть «При дневном свете», основана на подлинной истории. И слушаем с него песню «Inside Out».

Английский дуэт Erasure, песня Inside Out с их последнего альбома Day Glow. Теперь нечто, обнаруженное мною в Америке во время последнего визита. Я люблю там, как вы, возможно, знаете, посещать всякие экзотические пластиночные магазины. И вот там я обнаружил, наконец, альбом, за которым давно охотился, не мог его найти. Это, по-моему, 4-й или 5-й альбом лос-анджелесской группы Dengue Fever, американо-камбоджийской солисткой Члом Немоль. И это альбом под названием «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро». Он вышел еще в 2015 году, но вот как-то мне никак не

попадался, а тут попался наконец-то, и с большим удовольствием предъявляю вам песню «Deepest Lake on the Planet» — «Самое глубокое озеро на планете» в исполнении «Dengue Fever».

Dengue Fever. Запись 2013 года, тогда же вышла на сингле, ну а потом вышла на альбоме 2015 года The Deepest Lake. Самое глубокое озеро на планете. Теперь чешская группа Дунай. Дунай — одна из самых известных чешских альтернативных групп, существовала еще при социализме, так называемом, то есть группа была основана в городе Брно в 1986 году, просуществовала до 1998 года, потом распалась и реформировалась спустя 20 лет, в 2018 году. То есть тогда они записали 6 альбомов, и вот сейчас тоже вышел у них наконец-то первый альбом после воссоединения. В группе по-прежнему Владимир Вацлавик, вокал, бас-гитара, Йозеф Остранский, гитара и Павел Коуделко, барабаны. Подпевает им периодически замечательная, знаменитая певица Ива Битова. Альбом Дуная называется «За водой». Ну, понятное дело, «За водой». И слушаем песню «Капка», то есть «Капелька».

Je tma, je poušť, je písek. Je tma, je poušť, je písek.

Чешское трио «Дунай» и их первый альбом после восстановления состава. Альбом называется «За воду». Ну, а теперь Кейт Буш. Кейт Буш я, в общем-то, всегда относился с большим уважением, ценил ее творчество. Могу сказать, что был каким-то рьяным поклонником, как многие другие. Вот, поэтому не уверен, что все ее альбомы, скажем, находили отражение в моих радиопередачах. Но тут как раз произошло два события. Во-первых, как вы, наверное, знаете, летом прошлого года состоялся какой-то невероятный просто акт воскрешения Кейт Буш. Ее песня «Running Up That Hill» стала глобальным хитом, первые места во всех мировых хит-парадах и так далее. Произошло это из-за того, что прозвучала эта песня в каком-то модном молодежном сериале. Ну и молодежь, значит, оценила творчество Кейт Буш и поставила ее на всякие первые места. Это факт номер один. Факт номер два — это то, что вышел у Кейт Буш альбом, сборник под названием «The Other Sides», «Другие стороны». И на этом сборнике присутствуют всякие редкие песни, какие-то, значит, бэк-стороны синглов, какой-то неизданный материал, какие-то каверы и так далее. В общем, всякая экзотика, которая не входила в ее обычные номерные альбомы. Ну и это как раз стало тоже хорошим поводом вспомнить о творчестве замечательной девушки, вечной девушки Кейт Буш. Да, родилась она, кстати, в 58-м году, сами можете посчитать, то есть, ну, в общем-то, 65 лет полуюбилей у нее в этом году тоже происходит. Начнем как раз с песни «Running Up That Hill». Ремикс этой песни, который вышел не на альбоме «Hounds of Love», разумеется, а на 12-дюймовке виниловой в августе 1985 года.

Fleetwood Running Up That Hill, ремикс-версия, 85-й год. Теперь песня, которая не входила ни в каком виде, ни на какие альбомы, и исполняется, как ни странно, на французском языке. Называется «Ne t'enfuis pas», то есть «Не убегай». Была записана примерно в то же время, в 88-м году, что альбом «The Dreaming», новый альбом не вошла. Вышла как сингл во франкоязычных странах, то есть во Франции и в Канаде. И песня, хоть и на французском, но сочинение самой Кейт Буш. «Ne t'enfuis pas».

Кейт Буш на французском языке «Убегай». Напомню, что это все треки с четверного такого бокс-сборника под названием «The Other Sides». Редкие записи Кейт Буш. Там же имеется одна из первых, если вообще не самая первая, профессиональная запись Кейт Буш. Запись была сделана с подачи Дэвида Гилмора, поклонника ее таланта, при продюсерстве Эндрю Пауэлла, приятеля Гилмора. Сделана была в 1975 году, то есть девушке тогда было то ли 16, то ли 17 лет. Песня называется «Humming», «Шумим», ну и до сих пор никогда не выходила на аудионосителях.

Юная тинейджерша Кейт Буш, песня «Humming», запись 1975 года. Если вспомнить судьбу песен Кейт Буш в России, то, конечно же, самой популярной, наверное, была песня «Бабушка». Не имеет на самом деле эта песня никакого отношения к России. Речь там идет совсем о другом, но в видеоклипе на эту песню сама Кейт Буш, значит, в каком-то русском народном одеянии, какие-то балалаечные трели там присутствуют и так далее. Летом 1980 года происходила сессия записи этого альбома «Never Forever». И помимо «Бабушки» там еще была записана отличная песня «Rent and Waltz», которая стала второй стороной сингла песни «Бабушка». Вот ее мы сейчас послушаем.

0: Кейт Буш, Ren 10 Waltz, запись июня 1980 года. Ну и напоследок, четвертый, последний из дисков этого сборника The Other Sides, это всевозможные каверы Кейт Буш. Там имеется аж две песни Элтона Джона в ее исполнении, песня Донован и еще там чего-то. Но один трек меня невероятно удивил и обрадовал, потому что это песня «Акварелла до Бразил», которая вошла в саундтрек великого фильма Терри Гиллиама «Бразилия». И вот там вот, когда Сэму Лауре являются всякие сладкие видения, такие небесные во сне, вот как раз звучит эта самая песня. А я не знал даже, что поет это не кто-нибудь, а Кейт Буш. Запись 1985 года, собственно, когда вышел и фильм «Бразилия». Выпущена была в 1993 году на каком-то там сборнике или саундтреке, но вот теперь вошла в компиляцию «The Other Sides».
1: Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry?

Кейт Буш, «Акварелла до Бразил» из саундтрека к фильму Терри Гиллиама «Бразилия». Ну и теперь приступаем к последней трети нашей программы. Начнет ее канадская группа Black Ox Orchestra. Ну, это одна из многих групп, которые вращаются вот вокруг лейбла Constellation и монреальской студии «Отель Тутанго». Стиль можно определить как авангардный клезмер. Группа из Монреаля, но возглавляет ее американец, житель Вашингтона Скотт Гилмор. То есть он поет, играет на гитаре. Все песни на языке иддиш, и в том числе песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Ламед Вовник». Да, и забыл сказать, что это третий альбом Black Ox Orchestra, и называется он «Everything Returns» — «Все возвращается».

Black Ox Orchestra, альбом Everything Returns. Airwaves — это американская группа, не сказать, что очень новая, но даже, пожалуй, что и не группа, то есть это, фактически это одна девушка, ее зовут Никель Сеуэлл, и она играет на гитаре, поет, сочиняет песни и так далее, и к ней присоединяются разные музыканты. Пятый альбом вышел у Airwaves, называется «The Dance», и слушаем заглавную песню «Танец».

Николь Шнелл, она же Airwaves, альбом «Танец». Ну и завершит сегодняшнюю программу новая датская группа, довольно симпатичная, играет такой довольно изобретательный фолк-рок. Называется группа Tone of Voice Orchestra, альбом их называется также, без названия, дебютный альбом. И слушаем песню «Typecast», то есть «Типография». Вам всем счастливо, это Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе», слушайте радио «Свобода» и счастливо до следующей недели.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
5: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
4: Бензин закончится в сентябре.
6: Страна может скатиться в коллапс.
4: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
7: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.